0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульё.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Остаться с тобой.
3: Первое радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Буду всегда с тобой. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио.
9: Я хочу быть с тобой.
8: Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. Остаться с
1: тобой. Первое радио. Просто остаться с тобой. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дар.
3: 89.1 FM.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается!
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился!
1: Город Диско.
7: Первое радио всегда с тобой.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио. Всегда с тобой.
9: She's crazy like a fool.

0: Черный смокинг.
1: Золотой Rolex.
0: Серебристый Bentley.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Улё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто!
1: 89.1 FM.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Улё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Это круто!
1: 89.1 FM.

0: компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему!
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь!
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Позови меня с собой.
0: Первое радио.
2: Я приду сквозь злые ночи.
0: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям
3: 89.1 FM. Первое радио.

формате по ящику и... Я не в формате навязчивом, но... Я по музыке от сердца, честный очень.

0: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое.
1: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
2: Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему!
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
1: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
2: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
2: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
2: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, а в воскресенье в четверг.
3: Радио 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: 89.1 FM.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
4: Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: В преддверии Йом-Кипура, который начнется вечером 20-го и завершится 21 сентября. Повышенная готовность сохранится и во время Суккота и Симхат-Тора, которые, когда регион посетят тысячи израильтян. Укрепляются посты вдоль дорог, возле туристических объектов и в районах возможных столкновений. В Хаваре и окрестностях Шхема развернуты подразделения бригады «Нахаль», оснащенные бронетранспортерами «Эйтан». В ходе операции военнослужащие проверили более 1200 зданий, обнаружили лабораторию по производству взрывчатых веществ и взрывных устройств и конфисковали свыше 100 единиц оружия. На месте были допрошены около 930 подозреваемых, еще примерно 230 разыскиваемых задержаны. Генеральная ассамблея ООН позволит главе палестинской администрации Махмуду Аббасу выступить на предстоящей сессии с заранее записанным видеообращением после отказа США выдать ему визу. За резолюцию проголосовали 152 страны против: Израиль, США и Парагвай, еще 4 воздержались. Решение также позволяет высокопоставленным палестинским представителям в течение года дистанционно участвовать в мероприятиях ООН, если они не смогут приехать в Соединенные Штаты. Вашингтон объяснил визовые ограничения обращениями палестинского руководства в международные суды и попытками добиться признания государства в обход переговоров с Израилем, а также продолжением выплат террористам. Абу Мазен выступит перед Генассамблеей по видеосвязи второй год подряд. Общие прения 81-й сессии Генассамблеи ООН пройдут в Нью-Йорке с 22 по 28 сентября. К другим новостям. Минувшей ночью рядом с пляжем Гофра у побережья Кинерета автомобиль врезался в дерево. В аварии был тяжело травмирован 27-летний мужчина. Пострадавший доставлен в больницу Пория в Твери. Обстоятельства происшествия уточняются. Истребитель F-16 Национальной гвардии США разбился накануне во время учебного полета на севере штата Мичиган. Пилот успел катапультироваться и был доставлен в больницу в сознании. Других пострадавших нет. Самолет принадлежал 149-му авиационному крылу Национальной гвардии Техаса и проходил подготовку. После крушения власти эвакуировали людей в радиусе более 1,5 километра из-за возможной утечки токсичного гидразина, используемого в аварийной системе F-16. Причина аварии расследуется. Пилот второго истребителя сообщил диспетчерам о возможном столкновении самолета с птицей. Однако военные эту версию пока не подтвердили. Тем временем Госдепартамент США одобрил возможность продажи Саудовской Аравии 48 истребителей F-35 на сумму более 24 миллиардов долларов. Решение принято на фоне обострения напряженности между Вашингтоном и Тегераном. В Госдепартаменте заявляют, что сделка не изменит соотношение военных сил в регионе. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, температура воздуха сегодня будет ниже вчерашней и немного ниже среднесезонной. Ожидается переменная облачность. Возможны дожди на севере и в центре страны до северного Негева, местами с грозами. Усилится ветер. В Иерусалиме ожидается 26 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 31 и в Элате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

Фриз, понимаешь ли, да? Вот замерзают тут. При скольки точных градусах? Вот мне показывает. Ну, конечно. Ну, 25 уже вот у нас тут по центру. Конечно же, фриз. Доставать теплые вещи пора. Да, ну, как-никак, 18 число на календаре. Ну, шутки шутками. Во-первых, друзья, всем привет. Да, программа «Савино утро» стартанула. Да, и я, как всегда, о своем. О погоде. Ну, куда уж без нее. Раз в неделю вот появляюсь с утра пораньше. Естественно, прочувствую утреннюю вот эту... Не, на самом деле уже прохладу. Ну, хорошо. Если даже не прохлада, то утреннюю уже свежесть так 100%. Когда ты едешь не с закрытыми окнами вот на четырехколесном этом транспорте, а когда ты едешь с ветерочком, который тебя обдувает, вот я могу с уверенностью говорить, что да, смена поры года уже вовсю чувствуется. Ну, за исключением после того, как солнце нормально так появляется из-за горизонта, и часиков, я так понимаю, уже 8-9, вот это наше любимое, да? Лучше прятаться где-нибудь в тенечко, лучше под мозганчик. Ну, окей. Значит, тему считаю раскрытой, закрытой и практически забытой. Ну, может быть, на сегодняшний день. Хотя, если вы захотите ее коснуться, пожалуйста. Ну, а в первом часе мы, естественно, с вами просыпаемся. Мы, естественно, с вами взбодряемся. Ну, каждый по-своему. Кто как любит. Вспоминаем, оглядываемся на эту предыдущую неделю. Старт недели, естественно, был праздничный. Рош-шана. Еще раз всех поздравляю с наступившим 5787 годом, если я в очередной раз ничего не перепутал. Хорошего всем, прекрасного вот этого пробуждения в новом году. И смотрим только вперед. Мы смотрим на выходные. Соответственно, предлагаю и рассказать про неделю, и рассказать про грядущие грандиознейшие, большущие ваши планы. Ну, впереди Йом-Кипур, с воскресенья на понедельник заходит. Соответственно, получается половина рабочего дня воскресенье, да, и выходной день понедельник. Ну, кроме экстренных служб. Ну, или если... Не, ну, на Йом-Кипур, по-моему, только экстренные службы. Тут вообще вопросов быть не может. Так что обращайте на это внимание, если вдруг в суматохе, я прекрасно понимаю людей, которые могут пропустить, могут не уследить. Да, осенняя череда праздников началась, вот, но работа-то не прекращалась, и вот за этим бешеным ритмом можно что-то где-то вот и проморгать. Так что с первым радио, знаете, вы во все оружии, во все знания. В конце часа мы с вами разминаемся, ну а далее уже там в следующем будем переходить к основной теме программы. Так что бодрячком, ну вот для... как это правильно сказать, помешанных немножечко на технике на этой неделе, ну, кроме озвученного уже мною Нового года. Еще одно событие произошло, презентовали, ну, если две недели назад тут яблочный огрызок очередной презентовали, то на этой неделе очередную операционную систему с новым индексом, полным новым индексом. Вот, и, ну, если кто... этим интересуется, я уверен, он в курсе и понимает, о чем я. Может быть, тоже кто-то что-то пропустил, так что вот от меня такая небольшая подсказка, можете обновляться, есть новые фишечки. Да и пусть, в принципе, не только в наших гаджетах, вот, наверное, раз я об этом заговорил, не только в наших гаджетах, никто, не только в каких-то устройствах, которыми мы пользуемся, есть... интересные моменты, есть новые моменты. Пусть и в жизни вашей, в принципе, происходят всегда положительные новые вещи, которые будут вас радовать. Это же самое главное. Это ли не счастье? Вот когда ты просыпаешься с утра и такой, и уже вот в предвкушении чего-то, что должно произойти. Почему я тоже каждую программу начинаю с того, что предлагаю вспомнить и неделю, и посмотреть вперед на выходные. От выходных, как правило, человек больше всего ожидает. Да, можно ожидать от каждого дня максимально
большого чего-то и грандиозного, но вот так по доброй традиции в нашем мозгу сложилось, заведено с ранних лет, когда мы начинаем себя чувствовать сознательным, большущим человеком, годиков так в 5 плюс-минус. Вот, да, тогда начинается уже вот это закрепляться, это понятие, что, о, когда выходные, дополнительные гормоны радости в кровь поступают, и ты вот как чуть ли не на крыльях, да? Ну, в школьные годы это особенно приятно, потом как-то сглаживается, может быть, со временем это ощущение теряется, отодвигается на какие-то наши задворки, ну так давайте его возвращать. Да, впереди выходные, кайфуем и отдыхаем, ну, по возможности, естественно. Всем хорошего настроения, возвращаюсь я к музыкальной части, после которой уже перейду к вашим сообщениям. Наш WhatsApp 054-20-70-800, пользуйтесь на здоровье, пишите, здоровайтесь, рассказывайте, как и чего.

Влад Соколовский про ночной звонок. Любите ли вы поговорить, Ваня Чап? Ну, по телефону имеется в виду. Взять кого-нибудь, потревожить. Вот именно такое слово подбираю. Потому что среди ночи, мне кажется, звонком это вот потревожить. Даже если вам просто захотелось поболтать. Человек априори об этом еще же не знает, но видит и думает: ай, что-то случилось. Ну так хорошо, если хорошее что-то случилось, чего искренне всем и желаю. При любом ночном звонке с хорошими новостями исключительно. Так, обращаю внимание на WhatsApp, на котором, ну, пока немного сообщений, но они имеются, и это приятно. Как всегда, с нами традиционно Ольга. Сава, доброго утра, хорошего эфира, спасибо огромнейшее, Ольга. Очень приятно вам также, добрейшего утра, приятного утра, комфортного, прохладного, можно уже даже вот такими словами разбрасываться, прохладного всем утра насыпаю от души. Так, и следующее у нас тут, ох, привет из Лата. А, это Макс, значит, да-да-да. Игмар Хатиматова, всех с Рошаной. Спасибо, Макс, Гмар Хатиматова. Да, с праздником. Много еще впереди же у нас и Суккот, и Ханука. Ханука что-то, ну, вот мне кажется, что Рошана достаточно рано в этом году, а Ханука, я вот подсмотрел в подсказку, 4 декабря. Это будет пятница, если тоже ничего не успел напутать в голове у себя. Вот, и, по-моему, это достаточно поздновато. Хотя, может, и рано. Что-то раз декабрь, так мне уже и поздновато. Сейчас начинаю так освежать немного моменты памяти своей, да? И поздно это когда в конце декабря, наверное. Да, знающие люди, а ну-ка, давайте, набросьтесь на меня. Пояснительную бригаду в студию, как любят говорить. Так, а я вот тут чуть было не пропустил от Макса из Элата видео. А, кружочек нам записал. Ага. Панорама Элата, естественно. Горы Элата на фоне этого видео. Ну и... В принципе, утро... Вот, самый кайф. Вот жалко, Макс именно на этом моменте сильно не зафиксировался, да, провел вот так с одной стороны в другую, но я успеваю заметить восходящее солнце из-за гор. Это так прекрасно. Вот мы здесь в центре имеем удовольствие наблюдать заходящее солнце, закаты наблюдать морские, когда оно в море плюхается. Это бесподобно, это вообще. А вот в Элате, вот солнце восходит из-за гор, но тоже красота неописуемая. Потрясающе. Спасибо, Макс, что балуете нас вот такими приятными видео. Ну, меня в частности, я максимально стараюсь просто атмосферу, по крайней мере, этого передать. Мог бы там, знаете, была бы волшебная, ну, теоретически возможно взять и там программу написать, присобачить ее к нашему как-то WhatsApp. Ну, естественно, этим никто не будет заниматься. И для чего это? Но пофантазировать давайте, да? Раздел фантастики открыт же. Опаньки, кто-то поделился хорошим видео. Ты там пару кликов сделал или команду какую-то дал, и все это видео разлетелось всем нашим радиослушателям, ну, которые, например, в том или ином контексте, в том или ином нашем сообществе находятся. Все же уже технически возможно на самом деле, но пока только вот словесно я вам это все передаю. Сава, ты про Суккот забыл, пишет Ольга. Не, я же Суккот в первую очередь упомянул, а потом вот перескочил на Хануку. Сказал, что вот я и про Йом-Кипур тоже сказал, выходной в понедельник. Вот, Суккот потом, и Ханука, еще что-то. Вот чье-то я 100% подзабыл. Но вот, по-моему, основные моменты помнится.
ну, это же утро, само собой разумеется. Хоть ты и проснулся, хоть ты и поднялся, это не означает, что ты еще все вспомнил. От, ну, ничего страшного, день только начинается. С хорошей музыкой продолжаем этим днем. Слушаем мы трек «Там, где рассвет», а это про нас. Ну, хотя он уже и случился, но ничего. Еще будем считать рассвет в самом своем соку. Итак, Филатов и Кэрос в тандеме с Эстией.

А там, где рассвета, это значит у нас. 7.27, продолжается программа «Савино утро». Если быть точным, то, в принципе, даже, ну, по факту продолжается, но набирает вот эти обороты, вот эта фраза прекрасно всем известная, да? Мы еще только на старте, мы еще только разгоняемся, так что присоединяйтесь в нашу компанию. С нами как минимум не скучно. Вот и музыкальные моменты у нас проскальзывают. Моя болтовня, естественно, чуть ли тут не безостановочно. И уже по факту минут через где-то 15-20 у нас состоится разминка от меня. Шуточный вопрос, иногда с подвохом. Иногда, как правило, всегда с подвохом. Вот, но от вас не менее прекрасные штучные ответы. И еще парочку ваших сообщений, конечно же. Привет! Привет! Это у нас кто? А, по фотке. Признаю, по фотке. Это Ренат. Все просто, делаешь группу в WhatsApp, первое радио. С правами только админ может отправлять сообщение. И делись там со всеми видео и фото. Да-да-да, я же и сказал, что технически сейчас, ну, проблем никакой нету. Вот, создается сообщество, в частности, группа в любом мессенджере. Но надо будет, кстати, вот что-то подобное вынести на обсуждение нашего коллектива. Может быть, и подобного рода группа и появится, и должна существовать, и иметь место быть, для того, чтобы вот, как сегодня, кто-то присылает интересное видео, на самом деле красивое, почему бы и не поделиться. А я уверен, желающих вступить в эту группу будет огромное количество. Но, опять же, вот идея родилась, вспыхнула. Дай бог, что она где-то там не начнет тлеть и совсем не погаснет у меня в голове, я имею в виду. Так, далее. Савуш! О! Бокертов, пишет сержант. Ой, очень нравится мне такое обращение. Сержант, добрейшего утра. Знаете еще почему? Потому что я свою собаку, а у нее кличка Бамба. Я очень часто ее тоже... Для меня это такое уменьшительно ласкательное. Я ее Бамбуш называю, а тут вот я Савуш. Классно. Савуш и Бамбуш на прогулке вечерами на Таелице Батьяма наблюдаем. Да, так, ладно, не отвлекаюсь. Легкой смены сегодня. И если работаешь, завтра тоже. О, кстати, тебя уже кто-то звал на израильский лад, Савуш, или я первый? Видите, сержант, я сразу же не дочитываю ваше сообщение, ей-богу, не видел его продолжение, потому что с утра не только мозг еще не совсем расшевелился, и глаза еще максимально не открылись. Нет, если я, опять же, чего-то не забыл, то вот почему эмоция такая у меня появилась, вы, сержант, первый, с чем я вас и поздравляю, с почином, классно. Да, даже вот почему бы и не лайкануть сообщение. На израильский лад, Савуш, да? Это на израильский? Или в принципе? Ну, пусть будет, да, на наш израильский. А почему бы и нет? Так, доброго дня и ночи всем радиослушателям. Саве и моим деткам, любимой жене Ирине, русалочки, пишет Посейдон. Спасибо огромнейшее вам также. Ну, Посейдон, потому что... Если, опять же, вот все, все вот... Там расставляешь быстро в голове по полочкам, я про воспоминания. Если здесь тоже ничего не перепутано, то у Посейдона достаточно ранняя или поздненочная бывает работа. Так что у него и день, и ночь — это как одно целое и неделимое. А, вот тут сержант еще пояснение добавляет. Савуш. О, ударение на «а». Тогда чисто израильский лад. А я вот по-своему, опять же, потому что... Хотя
Логично же. А спасибо, сержант, за вот направление захода этих мыслей в нужную сторону. Опять же, возвращаясь я к кличке собаки Бамба, и ударение тут, и Сава, и на первый слог ударение. А почему я при изменении переношу и ударение, спрашивается, что это мне так, а? Бамбуш, Савуш. Окей, зафиксировал. Так, интересно становится. Опаньки, стихотворение от Даниила. Ой, давно нас Даниил не баловал стихотворениями. Ну, наверное, я поступлю следующим образом. Давайте сейчас, ну, чтобы не скомканно это получилось, сейчас очередная музыкальная пауза. Да, и кстати, завтра мы с Солнцем отдыхаем. Завтра у нас выходной. Это вот сержант желал хорошей легкой смены. Да, завтра Алина и Андрей будут вас радовать. А мы уже на следующей неделе встретимся. Это что касаемо субботы. Так, к Даниилу я возвращаюсь, но только после трека «Music» от Мадонны. Put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Итак, Madonna Music для того, чтобы побольше все расшевелить.
1: Доброе утро. Савино утро.
0: Да, расшевелить все в программе «Савино утро» на Первом радио, конечно же. А, и на часах уже 7.37. Вот, ладно, на часах. К этому как-то привыкаешь, потому что каждый день вот это время повторяется и повторяется. А вот то, что на календаре, вот, ой-ой-ой, 18-е, бросаешь взгляд, 18 сентября. Как это, в принципе, возможно, если у тебя в голове... Ну, буквально вот еще июнь месяц, конец весны был. Так, ну ладно, да, кошмарит от этой мысли, но с утра не хочется в такое погружаться. Еще одна прекрасная фотография. Точнее, было видео, а это фотография, вот, да. Насладился я панорамой, восходом солнца Элладского, а сейчас панорама с высоты башенного крана. Доброго утра, пишет Саша из Ашкелона. Ты не один на работе, мы высотники с тобой. Всем хорошего конца недели. Потрясающе просто. Да, вот опять же, спасибо, спасибо, во-первых, Саша, за этот вид. Для я уже комментировал подобного рода фотографии. С удовольствием сделаю это еще раз, потому что, уверен, многие не слышали. И чтобы вот эту красоту представили, вообразили перед собой, впереди, сверху, устремляющаяся вдаль стрела башенного крана, чуть ли не в горизонт вот так она упирается. Ну или, по крайней мере, второе ощущение, которое складывается, что она небо поддерживает. Длинный-длинный горизонт в такой дымке утренней. Ну и вид на строящиеся объекты, уже построенные на просторы нашей страны, завораживает. Да, вот такими и хочется делиться. Так что дважды фиксирую в голове идею создания какой-нибудь группы нашей с вами, куда вот подобного рода сбрасывать то, чем вы делитесь со мной, вот, чтобы не только комментарии. Это вот как, о, это как Анечка Розина ж делает, да, вы рецепты ей присылаете, а она их у себя на странице в Фейсбуке дублирует. Ну, рецепты многим интересны. А тут вот фотографии, это нашей, так сказать, с вами ячейки общества Савиного утра. Так, поразмыслим, но далее по тому, что вы прямо сейчас нам присылаете. Доброго утра, Савуш. О, уже мною не только сержант так начинает меня называть. Карина пишет. Передаю привет всем, кто сейчас за рулем и стоит в утренних пробках. Давайте не унывать, включайте музыку погромче. Хорошего вам дня. Ой, Карина, как же позитивно. Молодец. А Карина молодец. Я вот сразу бросаю взгляд на плейлист. У меня тут про Викторию песня под рукой. Вот про Карину нету, к сожалению. Ну ладно, в любом случае, Карина дважды пусть будет молодец. Не унываем в утренних пробках ни в коем случае. А таковые, я уверен, уже вовсю на магистральных трассах 100%. Вот, да и в городах тут еще совсем чуть-чуть и начнется. Тем более, опять же, выходные дни впереди, как всегда. У всех же пустые холодильники, всем же нечего на эти дни, нечего носить, никакой одежды тоже нету, не покушать, одним словом. Надо вот срочно бросаться, вот срочно затариваться. Ах, но это, в принципе, чё я возмущаюсь? Сам не против подобного рода именно шопингов. Да, иногда очень комфортно, конечно же, доставка, заказал, привезли, вот, но сходить самому, посмотреть себя, показать, тоже по кайфу. Да, и в конце концов, это опять же дополнительное гормоноудовольствие. Так что постояли в пробках, а потом куда-нибудь по каньонам. Савушка, спасибо за эфирушку. Ну, понеслось, называется. Прикольно. За вашу программушеньку. Да мне в ушеньку. Пишет Серый. Так, Серый, почему в ушеньку, а не в ушеньки, а? А можно тут я еще добавлю в душеньку, чтобы запало. Тоже классно. Ну, потрясающе. Ай, рассмешил, так рассмешил. Так, успеваем? Наверное, успеваем, да. Еще сообщение. Доброго утра, Сава и всем радиослушателям. Вот, доехал до работы и можно спокойно написать. Тут мне тоже индейка прилетела, хочу воспользоваться моментом. Я так понимаю, наверное, здесь идейка. Хотя индейка прилетает такая, плюх в тарелку в готовом виде. Скатерть-самобранка же тоже существует, да, вроде как. Хочу попросить прощения у всех, кто меня слышит, если я кого-то обидела, а также всем Гмара Хатиматова. Это я, Илья Попутчик, Илья Электрик. Если кого-то обидел, простите. Илья молодец. Очень-очень правильно. Ну, да. Всех можно и не вспомнить. У всех лично, да, персонально. Там может не быть возможности. А так при помощи, кстати, классно вот так во всеуслышание на прощение попросить. И хорошие записи в книге жизни. Илья, да, дает такую вот, кстати, подсказку. Но это не значит, что сейчас набрасываемся. Нет. Можно, ну, опять же, спасибо технологиям, спасибо 21 веку. Вот, социальные медиа существуют, у вас есть свои странички, будь то там на Фейсбуке, будь то там в Инстаграме, в ТикТоке, еще где-то. Вот там, опять же, соответствующий пост. И вот и прощение попросить, и хорошие записи. Пятницу пробки? Знак вопроса. Где? Знак вопроса. Не слышал про такое явление. Пустые дороги, пишет сержант. Ну, сержант, значит, вам повезло. И в пятницу пробок хватает, поверьте мне. Особенно вот, как-никак, сейчас самое время появления на работе у многих. И поэтому, ну, поэтому да. Ну, конкретно вот я у Карины не уточнял, в какой она сейчас в пробке стоит, но я, если я вот так навскидку предположу, что на четверке по-любому можно поймать пробку где-нибудь в районе, там, я не знаю, Пятактиквы плюс-минус, уверен, там и так хватает, на Аялоне со стороны юга, да, тоже по-любому сейчас что-то наподобие такого будет в сторону Тель-Авива, съезд с единицы, опять же, вот заезд в Тель-Авив с единицы тоже там будет по-любому в это время пробка. Ну,

не об этом. Да будет так, как пишет сержант, чтобы вообще без пробок. Ну, мечта каждого израильтянина, наверное. Ой, так, я вот смотрю по времени, что у нас остается. Успеем послушать какой-нибудь трек. Я ищу что-то такое. Ну, наверное, давайте, все-таки, да, послушаем. Да, послушаем мы Селену Гомес. И потом сразу же уже приступаем к разминке.

0: Итак, Селена Гомес, Лафон. Включаем любовь, конечно же. С утра проснулись, это не только про пятницу, это в принципе. И любовь включена. По дефолту она должна быть включена, постоянно в смысле. Так, время разминки. Еще одно сообщение. Попутчик так подписывается, радиослушатель. Сава, спасибо, в решен лицоне. Упало пару капель дождя. Неожиданно. Попутчик, где это так? Птицы постарались, может быть. Я смотрю, вот бросая взгляд через все пространство нашего офиса, нашего Мисрада, из студии, через панорамные окна. Ну, как-то ярко светит солнце. Или, может, кто-то цветочки поливал на балконе. Ну, и существуют вариации.
1: Савин вопрос.
0: Итак, разминка. И вопрос очень короткий. Без каких-либо подсказок, только скажу, что интерпретаций этого вопроса может быть множество. Но это не подсказка для правильного ответа. Что-то подобное просто вы могли где-то слышать. Итак, раз мы заговорили про пробки, про... Короче, ловите. Сам себя сдерживаю от всяких подсказок. Или наоборот, чтобы вас в какую-то другую сторону не увести, поэтому вы меня иногда там слушаете, но мимо пропускаете. Сам вопрос такой. Что находится между городом и кибуцем? Все, дорогие мои, набрасываемся с правильными ответами.

054-20-70-800. Итак, что находится между городом и кибуцем? Погнали! Да, вам... Ну, чуть менее 3 минут. 2.51 от группы Мумитроль. Это по любви.

0: Итак, дорогие мои, Мумитроль допивает. Это по любви, конечно же. Времени, ой-ой, как мало. Поэтому сразу же сходу продолжаем. У нас разминка.
1: Савин вопрос.
0: Вопрос с подвохом. И я смотрю, что многие считали таки этот подвох, как бы я не пытался запутать. Что находится между городом и кибуцем? Так, давайте разберемся. Так. С чего? А, вот Карина, которая в пробке стоит. Вечная дилемма: уехать в Тель-Авив за тусовками или остаться в кибуце ради... что находится между городом и кибуцем? Так, давайте разберемся. Так. С чего? А, вот Карина, которая в пробке стоит. Вечная дилемма: уехать в Тель-Авив за тусовками или остаться в кибуце ради тишины. Ну, Карина, да, философски подошла к ответу. Да будет так, у каждого выбор. Когда выбор есть, уже хорошо, поэтому... да, но тут правильным ответом... Далеко до правильного ответа. Говор. Ага, такой вариант интересный приходит от Андрея. Далее смотрю. Между городом и кибуцем находится Машав. А между Машавом и кибуцем обычно стоит человек, который 40 минут объясняет, почему у них все-таки лучше. Потрясающе. Вот только, ну, никакой подписи даже в настройках WhatsApp я не вижу. Идеальный ответ. Пусть и не совпадает с моим, но супер. Ой, я тут вот стихотворение...

0: от Даниила. Да, пропустил Даниил. Я обязательно к нему вернусь в начале следующего часа. Но ответ, значит, на загадку. Между асфальтом и спелой пшеницей, где дух еврейский на воле резвится вместе с буквой И. Вот оно, в чем подвох-то, да? Буква И, город И, кибуц. Я даже, задавая вопрос, делал на этом небольшой акцент. Ну, как мне показалось. Карамелька также правильно ответила. Доброго утра, пишет она. А и Б сидели на трубе. И тут думаю так же. Совершенно верно думаете, что находится буква И. Карамелька, браво! Да-да-да. Я же говорю, что интерпретаций подобного рода загадки огромное количество. И вот, да, считали мой подвох. О, Дринька, всем привет. Между городом и кибуцем находится дорога, по которой я еду вместе с женой. Жена сидит рядом и командует, как надо ехать. И ей по барабану, что у нее нет прав. Она все равно знает все лучше меня. Дринька, привет вашей жене огромнейшей. Анатолий из Ришон-ле-Циона. Буква И правильно отвечает. Гмар Хатиматова, Григорий, всем хорошего дня. И считает, что расстояние, ну, допустимо, в принципе, тоже. Буква И, правильно ответил Серый. Этот, так, Валентин, ответ, дабы не омрачать утро и не освежать кое-какие воспоминания, я пропущу. Окей, договорились. Доброго утра, мой вариант ответа. Если кибуц — это прошлое, а город — это будущее, то между ними это настоящее. Аллигатор-философ! Вау, браво! Вот, да, нравится тоже мне этот очень ответ. Друзья, но времени у меня совсем не остается. Всем огромнейшее спасибо. Буква И. Это совпадение с моим ответом, но и отличные от этого тоже потрясающие ваши.
1: Савина утро.
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
4: Реклама.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
6: Посудомоечные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
4: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Палестинская журналистка подозревается в работе на Иран. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Полиция Израиля расследует деятельность палестинской журналистки, работающей корреспондентом, связанного с Ираном, телеканала. Ее подозревают в подстрекательстве, поддержке враждебной организации и контактах с противником. Жительницу Бейтина в возрасте около 30 лет задержали несколько дней назад. Следствие проверяет ее связи с Ираном, возможную пропаганду терроризма, попытки нанести ущерб безопасности региона и деятельности ЦАЛЯ, а также нарушение запрета на торговлю с врагом. Суд продлил арест журналистки до 23 сентября. Расследование продолжается. В колумбийском Медельине при крушении параплана погиб 23-летний гражданин Израиля. Авария произошла накануне. Около полудня параплан вошел в пике и врезался в скалу. Управлявший им колумбийский пилот получил тяжелые травмы. По предварительным данным, причиной могли стать неблагоприятные погодные условия. Очевидцы сообщали о сильных порывах ветра незадолго до трагедии. МИД Израиля помогает организовать доставку тела погибшего на родину. Цааль усиливает меры безопасности в Иудее и Самарии в преддверии Йом-Кипура, который начинается вечером 20-го и завершится 21 сентября. Повышенная готовность сохранится и во время Суккота и Симхат-Торы, когда регион посетят тысячи туристов. Укрепляются посты вдоль дорог, возле туристических объектов и в районах возможных столкновений. В Хаваре и окрестностях Шхемы развернуты подразделения бригады «Нахаль», оснащенные бронетранспортерами «Эйтан». Генеральная ассамблея ООН позволит главе палестинской администрации Махмуду Аббасу выступить на предстоящей сессии с заранее записанным видеообращением после отказа США выдать ему визу. За резолюцию проголосовали 152 страны, против — Израиль, США и Парагвай, еще 4 воздержались. Решение также позволит высокопоставленным палестинским представителям в течение года дистанционно участвовать в мероприятиях ООН, если они не смогут приехать в Соединенные Штаты. Полиция Израиля и Министерство финансов договорились о повышении зарплат сотрудникам ряда подразделений. Военнослужащие штаба МАГАФ в Иудее и Самарии получат надбавку за оперативную активность уровня А. Сотрудников криминалистической экспертизы, выезжающих на места преступлений, переведут с 5 на 6 тарифную категорию, а специалисты по расследованию дорожных аварий будут ежемесячно получать дополнительно 2000 шекелей. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, температура воздуха немного понизится и будет немного ниже среднесезонной. Ожидается переменная облачность, возможны дожди на севере и в центре страны. До северного Негева местами с грозами, усилится ветер. В Иерусалиме ожидается 26 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 31 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

Надеюсь, у вас все по-другому. У вас прекрасное утреннее настроение. 8.08. Как всегда, загадываем, кто верит. Всех приветствую. Микрофон Сава. Программа, соответственно, Савино утро. Мы продолжаем после первого часа максимальной активности. Я уж было подрастроился вначале. Что-то так медленно расшевеливались. Но потом, как понеслось, и тем более вот с разминки еще несколько даже... Я смотрю, ответов на вопрос прилетело, но уже по факту, как, когда все завершилось. Но не страшно. Я быстренько, вот, дабы не обидеть, Ольга правильно отвечает про букву «И». А вопрос был, что находится между городом и кибуцем. Так как с подвохом, то, естественно, буква «И». А вот, Марк, сами кибуцники, пишет. Он между городом, да, и, соответственно... А вот оно что. Так, друзья, ну давайте сразу сходу с пылу. Значит, мои пожелания. Всем прекрасного утра. Перейдем мы скоро к основной части. К вопросу в основную часть программы. Через минут 10, я думаю. Напомню, что происходило у нас сейчас в предыдущем. Писали про дождичек в Ришине. Почему-то меня за него благодарили. Я шутил, что, может, это проделки птиц или кто-то на балконе цветы поливает. А вот тут Саша из Ашкелона пишет, что у нас в Ашкелоне пошел дождик. Опаньки, нежданчик, на самом деле. И еще одну фотографию с высоты башенного крана. Если первая была, я комментировал про восходящее солнце, которое видно на горизонте, пусть и дымка, то вот сейчас я вижу, что над Ашкелоном тучи ходят хмуро. И такие серьезные тучи, дождевые. Ну, понятно, что их не сильно много, но присутствуют. И, возможно, вот не знаю, в какую сторону ветер-то дует у нас, из Ришина пригнала в Ашкелон, или это еще из Ашкелона сюда нам немножечко прилетит. Ну, спасибо, что делитесь. Очень интересно, так бы вот и не знал, что дождик у нас тут в стране, понимаешь ли. Так. Я обещал вернуться... Да, вот, нашел. Обещал вернуться к сообщению Данила, которое я отложил. И потом, вот, как всегда, финиш часа, мне не хватает времени. За сколько раз я тебе говорил, Сава, на разминку больше выделяй времени. Но вот это уже в привычке. А Даниил прислал стихотворение. И такое немаленькое. Вот поэтому я к нему возвращаюсь с огромным удовольствием. Итак. «Давненько я вас не радовал», — пишет он, — «утренними снимками четвероногих друзей». Да-да-да, давненько, в принципе, своим присутствием Даниил нас здесь не радовал. К сожалению, и не будет, но я не отчаиваюсь. Когда закрыли одну дверь, открываются 10. Опа. Так, ладно, сначала четверостишие, а потом... Мои вопросы. Пока вверху вершат небесный суд и в книге судеб ставят отпечатки. Простим друг другу глупость и разброд и вступим в Новый год. Все мы в порядке. Всем хороших выходных, хорошей записи в книге жизни. Даниил Гмара Хатиматова. А что произошло? Почему не будет... Ну, я надеюсь, с собаками все в порядке, прежде всего. Если вы покинули это место работы, ну, да, вот это я делаю, предполагаю, про закрытую дверь одну и открытые 10, то, как говорится, вам счастливого пути. И чтобы вы нашли, наверное, в удовольствие, да, как у вас было с собаками, очередную работу, вот. Но если там что-то посерьезнее, ну, потому что, опять же, времена непростые, все упирается в финансирование, как всегда. А если вы не в курсе,
Даниил работал в гостинице для собак. Именно гостиница, это не приют, а куда вот, когда, особенно в череде огромного количества наших с вами праздников, когда хозяева уезжают, улетают, и на долгое время нет возможности с кем-то оставить собаку, вот, пожалуйста, гостиница, в которую приводишь своего четвероногого, за ним смотрят, кормят, поют, моют, ухаживают, гуляют, играют, все как положено. Full house, как я говорю, удовольствий. Так, с собаками все норм, написал Даниил. Да, я еще обратил внимание, что он прислал фотографию собак, но это сгенерированная, да, искусственным интеллектом. Вот, собаки прекрасные, разных пород, конечно же. Все чудесные. Ну, еще раз, вам удачи на вашем жизненном пути с новыми поисками. Главное найти то, что вот по душе. Это я желаю, наверное, абсолютно всем, по примеру Даниила. Вот, на примере Даниила, чтобы, да, захлопываются двери. Ничего страшного. С ноги открывайте любые другие, которые вам хочется. Так, ну что ж, друзья. Инфа со Шкелона. У нас сейчас ливень. Ничего себе, да. Но у нас как-то тоже побрачнело. Я вот, наверное, сейчас запущу музыкально-рекламную паузу. Сбегаю поближе к окнам. Выгляну в окошко. Посмотрю я там немножко. Рифму заговорил. Что происходит? Может, и у нас тут ливень? Я как-то не видел по прогнозу обещаний. Так, Сава, тучи. Так, вот все, никак я с этим не остановлюсь. На фоне... Сава, это в сторону центра. Тучи идут, я так понимаю, в сторону. На фоне Ашдод. Первый серьезный дождик. Не мог не поделиться такой красотой. Да, еще одна фотография из Ашкелона. Если там вдалеке Ашдод, да, слева получается вот море. Ага. Ну так серьезно, значит, ашдодовцы, расчехляем зонты быстро. И размахиваем тучи, чтобы до центра. Хотя нет, сейчас если я скажу, чтобы до центра эти тучи не дошли, меня точно тут всем подряд забросают. Вот, потому что я знаю, вы ждете дождичка, конечно же. Вот, после стольких-то дней, после стольких месяцев этого летнего израильского зноя, чтобы свежесть вот такая максимальная, вот чтобы деревья насладились, да и мы с вами. Окей, побежал я, значит, к окошечку, а мы слушаем группу «Градусы», и потом еще небольшая реклама.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
2: Я раб этой лампы.
1: А что мне делать?
2: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
2: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальтистина.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
5: Реклама. Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
8: «Центркар Азур».
9: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Реклама.
9: Савино утро.
12: А продолжаем программу, друзья. Да, вот поступили сообщения по поводу дождя в Ашкелоне, в частности. Кто-то даже попал под несколько капель в Ришине, но это почти уже час назад было про Ришин. А с Ашкелона с фотографиями инфа 100% прилетела. Такие серьезные тучи, что я вот посмотрел такие. В окно выглянул, высунулся. Здесь у нас, да, в Ришине, в частности, тоже есть тучи, не такие глобальные, не ашкелоновские. И выкопал я информацию про Ришон-ле-Цион, что с 9 часов в 9, 10 и 11 вероятность 10%. Интенсивность и вероятность дождя 10%. С 12 до 2 5%. Ну, не знаю, случится или нет, но реально, может, где-то несколько капель. Я к этому вопросу серьезно отношусь, потому что на мотоцикле и как-то я еще не расчехлял свой этот комплект зимне-осенне-весеннего периода, дождливого периода, скажем так, да? Вот, защитный от дождя, непромокайки вот эти все. И поэтому как-то не хочется, завершив эфир, по привычке выпорхнуть из студии и такой: опа, привет, приплыли. Ну, посмотрим, как оно и чего. Значит, будем считать эту тему, опять же, погодную, но хочется сказать... завершенный, но посмотрим, как будут развиваться события, потому что, в принципе, еще не характерно для сентября месяца особые дожди, и если такое случится, а в Ашкелоне уже случилось, а это все равно, а это еще южнее, это еще менее, как бы, ожидаемое, то да. В Ждероте тоже дождь. О, информация, опять же. Спасибо. Без подписи. Но я так понимаю, что вот эту южную часть как-то вот цепляло. И ветер вот в сторону Ашдода вроде тучи показывали вот фотографии, которые я видел. Может, в сторону больше Сдерота. Завернули. Стоит регулировщик такой: не-не-не-не-не, давайте, на Сдерот. Так, это Юрий. Про Сдерот с нами поделился. Давайте, наверное, друзья, в пору вас уже и загрузить основным вопросом. Так, открываю я свои подсказки. Угу. Так. А, вот. открыл сначала, закрыл и все, и чуть было не перепутал. Откровенно только, как всегда, с фантазией. Ну, это я уверен, и напоминать не стоит, с ней у вас всегда все в порядке. А вот про откровенность и честность, как получится, посмотрим сегодня. Значит, ну вот, почему такой вопрос? Немного вступительного слова. Потому что, ну, праздники, вот, Новый год, один, впереди еще Новый год календарный, плюс и Суккот, и Ханука, и каждый праздник, в принципе, подразумевает под собой те или иные подарки. Поэтому я именно о подарках и хочу поговорить, и о подарках, не которые дарятся, а которые дарят вам. Но с одним условием. Значит, зафиксировали на честность. Если бы ваши друзья, знакомые, родственники выбирали вам подарок по вашим же поисковым запросам в интернете, что бы вы получили? А? Расскажите. Вот сегодня узнаем мы про вас. Что вы в интернете ищете? Ну, надеюсь, понятно, да? У ваших друзей доступ появился к вашей истории поиска в любом из браузеров. И вот они такие: ага, сейчас мы посмотрим, чем интересуется. И вот, исходя из этих ваших, именно ваших поисковых запросов, как вы думаете, что бы вы получили в подарок? 054-2070-800. Ваши ответы присылаем. И, конечно же, сразу вот я хочу сегодня упомянуть, что же разыгрывается, кроме музыкального подарка от меня. Сегодня еще потрясающий, я считаю, приз от компании, от фабрики Mantis. Купон на 150 шекелей. Да-да-да, 150 шекелей. Купон. Магазин кейтеринг при фабрике Mantis. И если ищете настоящие вкусы Востока и Кавказа, в Mantis есть все. Золотистые чебуреки и сочная самса, классические жареные пельмени и домашние вареники, кюрзе и хинкали, сытные и ароматные лагман и дюшпюре. Конечно, настоящие бакш и плов. Пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную исключительно из свежих качественных продуктов. И главное, по очень приятным ценам. Внимание, гурманы! Каждый четверг и пятницу в Mantis вас ждет новинка. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Ну а если вы хотите приготовить шедевры дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Ждем вас по адресу: Ришон Лицион, промзона Рамат Ильягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Дополнительная информация и полное меню есть в соцсетях. Очень важное дополнение: прямо перед магазином есть своя бесплатная стоянка. Фабрика Mantis сделана вручную, приготовлена с душой. Так вот, 150. Купон на 150 шекелей кому-то сегодня достанется. Но для этого оригинально, с юмором отвечаем на вопрос. На честность, конечно же. Вот как и есть, на духу. Если бы ваши друзья выбирали вам подарок по вашим же поисковым запросам в интернете, что бы вы получили? Про себя подумал-то. Так, ну ладно, да, все по порядочку. Группа Винтаж, пока вы в раздумьях.

0: Итак, Вика, Виктория, только что, для всех, конечно, да, для всех девушек, не только для Вик. А я с терпением перехожу к WhatsApp, возвращаюсь, точнее, к WhatsApp. Много сегодня уже с него почерпнули информации, и уверен, сейчас будет не меньше ее же этой информации насчет подарков. Предложил я вам сегодня быть честными, прежде всего перед самим собой. Представляем ситуацию, что у ваших друзей, родственников, знакомых появился доступ к вашим поисковым запросам в интернете, когда они готовятся сделать вам подарок. И вот, на основе этих запросов, как вы думаете, чтобы вы получили 054-2070-800? Ну, поехали по порядочку, значит. Ваш Доди, тоже дождь идет. А, все-таки тема дождя. Ах, конечно же, ну, все соскучились, я понимаю. Написала нам Алла. Я поздравляю, Ашкелон, Ашдот, Сдерот уже. Оттуда информация, как это говорят, 100%, что там дождь. Ну, может, не во всех районах, правда, я вот тут не знаю. Но, ладно, без уточнений. Так... Валентина пишет: полет в Японию. Ха-ха, ничего себе. Понял, значит, чем интересуется в браузерах Валентина. Но это потрясающе. Желаю вам сразу же. Вот вы первая с ответом, Валентина. Значит, и пожелаю вам 100%, чтобы вам подарили вот такой подарок, чтобы вы его получили, слетали. Вот тут Солнцев все уши прожужжал про Японию. Он в прошлом, или каком-то году, по-моему, в прошлом был там. И такой восхищенный вернулся. Влюбленный в эту страну. Вот даже так можно сказать и не ошибиться. Так, далее. Кристина из Ашдода нам пишет. По моим запросам, мне нужен не подарок, а спонсор. Ай, Кристина, ай, молодец. Ну а что, девушка симпатичная. Вот и честная, самое главное. Симпатичная, честная девушка. Какая еще вот, по мнению мужчины, должна быть? По-моему, вот два фактора. Маспик. Кристина, ну... И вам того же. И, ой, ну, не полета в Японию, а спонсора. Куда вы там захотите полететь или что купить, приобрести уже на свое усмотрение. Да, хотя еще вот, наверное, немаловажная добавка должна быть внесена сюда. Спонсоры же тоже бывают разные. Если попадет спонсор жмот. Вроде и спонсирует, но хватает только, я не знаю, на шоколадку. А? И чё? И все, и потом и на весы страшно встать. Так, ну ладно, хихоньки да хахоньки тут развел. Собираю пластинки, надеюсь на раритет. С уважением, Даниил. О, и в доказательство пластинка Александра Вертинского. Ну такие коллекции... А тем более, таким заниматься еще в Израиле, наверное, достаточно непросто. Так, всем сегодня, давайте авансом сразу, мое пожелание каждому, чтобы вот ваши вот эти подарочные штуки воплощались в жизнь благодаря там спонсорам, не спонсорам, но как минимум знакомым, друзьям. Если бы мои друзья и родственники выбирали мне подарок, по моим запросам, я бы уже жил в квартире мечты и ездил на новой машине и распаковывал подарки с доставкой из Икеи. Все-таки, ну, не полностью абстрактно там квартира мечты и новая машина. А вот про Икею. Человек гуглит. Роман из Ашдода. Классно. Спасибо, Роман.
1: Ха-ха.
0: Вижу, да. Ну, это не про подарки, но тоже актуально. Доброго утра всем. Юрий Владимирович интересуется. Решите уже, пожалуйста. Дождь, не дождь. Хочу на море идти. Ой, да, это вот, я так понимаю, наверное, что-то по центру здесь у нас, потому что дождя пока не наблюдается, и даже вот опять я вижу лучи солнца на крышах домов. Юрий Владимирович, ну, в этот период в Израиле море настолько, если мы про Средиземное говорим, потому что красное попрохладнее, вот то, что я хочу сказать, Средиземное настолько теплое, за все летние месяцы прогревшееся, что мне кажется, даже если дождь пойдет, вы быстренько в воду, ну, главное вещи там, под зонтик какой-нибудь, быстро в воду, и вам будет суперкомфортно. Так что смело! Если у кого-то были планы на море, шуруйте на море, и ничего вам, никакой дождь не омрачит пребывание, наоборот, может, даже сделает еще более разнообразней, комфортней. Так, далее. Двигаюсь по вашим сообщениям. Карамелька. Не, это безобразие какое-то. Где мой дождь, я спрашиваю? Дайте мне дождь. Центр, хочу дождя! Вот. Понятно, понятно. То, чего давно не было, хочется в первую очередь. А вы, Карамелька, это, запросы сейчас в интернете отправляйте. Вдруг кто-то и исполнит. Есть же функция разогнать тучи, чтобы дождя не было. Уверен, технологии уже... Как это, как... Про Простоквашино вроде, да? Это не техника, это я сама сюда на лыжах дошла, да? Так и здесь... Может, кто-то вот воспользуется вот этими техниками и над вами, вот конкретно в радиусе там каком-то, я не знаю, человека там плюс-минус там 5-10 метров, да, дождик как прольется в удовольствие. И далее, насчет ответа, пишет Карамелька, как раз вчера искала. Вот-вот-вот, интересно, получила в подарок... Генеалогическое древо мое в красивой рамке. И второе, получила бы в подарок ферму с бабочками. Искала, можно ли в Израиле. Как-то без юмора получилось, зато правда. Карамелька, вот главное сегодня честность. 10 раз повторил и буду повторять. Так что отлично. Вот первый ваш вариант... Я на нем хочу заострить. Бабочки, ваше хобби потрясающе. Окей. А вот первый вариант про генеалогическое древо. Наверное, мне вот кажется, вещь такая максимально интересная для каждого человека узнать про свое прошлое. Ну, если кто-то скажет, мне это неинтересно, опять же, все допустимо. Людей много и взглядов тем более. Сейчас же существуют определенные ресурсы, сайты, программы, приложения, как угодно, вот, которые помогают в составлении, да, и поиске родственников. Я так понимаю, вы этим и занимались вчера. Вот найти бы тоже вот время. Тут вот... Благодаря вашему сообщению в очередной раз так. Опаньки, тоже хочу. Ага, через полчаса забудется и все. И откладывается на неизвестно сколько времени. А, блин, как же круто. А еще и в красивой рамке. Вот, Ольга пишет, гаджеты или что-то для компа. Ага. Очень практично, Ольга. Очень хорошо. Гмарха Тиматова, доброго утра. Мне бы подарили крутой геймерский ПК, пишет Миша. Все-таки вот что-то мне подсказывает. Большинство сегодня будет именно технологичных вещей. Мои друзья подарили бы мне что-то, на что бы я сказал: «Вау, Lexus!» Кто это тут у нас, а? Так. А, это Карина. Ой, Карина, да, была у нас в предыдущем часе. Карина, за Lexus! Хороший выбор. Ну, пусть сбываются вот такие «Вау!» И чтобы это было эффектно. Чтобы с накидкой, да, которую сдергивают. Или там бант такой потрясающий. Хорошо, друзья, продолжим после рекламы и музыкальной паузы.
1: Доброе утро, Семен Семенович.
2: Утром я начинаю этот мир.
3: Савино утро.
4: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
5: Реклама.
6: После разрыва мениска получила 91 тысячу шекелей. Даже не ожидала. Спасибо компании «Махаль».
7: «Махаль». Нам важен результат.
8: Звездочка 96-24. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
10: Вано, вы опять опоздали. Что, опять пробка?
11: Пробка, фольга, штопор. Стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино. Азнаури.
12: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
14: Телевизоры по самым низким ценам.
15: А можно еще дешевле?
14: Телевизоры по самым низким ценам.
15: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
16: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
14: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Реклама.
3: Савино утро.

0: Первому радио 25 лет.
1: Доброе утро, Семен Семен.
2: Утром я начинаю это вместе.
3: Савино утро.
4: Так, друзья, продолжаем. 8.48, близки мы к финишу второго часа. И вот второй блок ваших ответов. Всего, я так полагаю, будет их три. Вот два в этом часе и один на старте часа следующего. Поэтому не откладывайте сильно. У нас и приз сегодня, потрясающий купон от магазина кейтеринга при фабрике «Мантис». Купон на 150 шекелей. Разыгрываем. Да и плюс от меня музыкальный подарок. Купон что? Отоварил и забыл. А музыкальный подарок помнить в веках будут. Так, вопрос, значит. Представляем ситуацию. Во-первых, на честность от вас. Сегодня требую именно честности. Ситуация такова. Если бы ваши друзья готовили вам подарок, и у них был доступ к вашим поисковым запросам в интернете, и исходя из этих запросов, они бы решили сделать вам подарок, то что бы вы получили? Понятно, доступно, подробно объяснил. Ну и вот сами непосредственно ответы. Алекс Мефакех. Вот мне всегда было интересно, ну если я правильно понимаю, Алекс, а что вы инспектируете? Что вы над кем надзор держите? Так, ну это так, на полях. Доброго утра, уважаемый Сава. О, приятно. Доброго, Алекс. Я думаю, что получил бы новый телефон. А то мой сломался, и я пользуюсь стареньким и неудобным. Желаю себе нормальный телефон, но главное, что на любимое радио могу посылать сообщения. Всем хороших выходных. Ну, конечно же, прежде всего, удобство. Но делаете ли вы запросы? Ищете ли вы в интернете? Здесь для понимания еще раз акцент. Не то, что вот просто вы хотите, а вот по-честному, что вы в интернете ищете? Ваши же друзья не знают, что вы хотите. Они открывают вашу историю поиска и такие: опа! А вот и вот это... Вот это из этого взрослого магазина с синим баклажаном, например, да? Ой, да? А вообще телефон человек, например, я не знаю, или яхту хочет. Запросы другие в интернете. Так что давайте честно. Вот исходя от этого отталкиваемся. Аллигатор. В Гидере сильный дождь. Ага, и фотография. Вижу, дворники на машине работают вовсю. Лобовое стекло. О, нормально. Линуло. Хотя, далее, вот смотря по фотографии, облака, ну, среди них просветы, достаточно немалые просветы чистейшего, синейшего неба. Ну, точечно. У нас солнце, опять же, вижу, выглянуло. Если бы мы связались бы... В истории моего поиска, то есть два варианта. Новый шлем для мотоцикла или мотоцикл. Вот. Хотя, видите, аллигатор из машины фотографию. А хочет мотоцикл и шлем. Кстати, аллигатор. А мы с вами близки. Я тоже недавно шлем приглядываю. А обновочку себе искал. Так,

0: Хочу спонсировать Кристину. Это кто у нас тут? В WhatsApp не видно. В WhatsApp вообще классно. Don't worry, be happy. Так и будет. Кто? Ну, раз не подписался, окей, ладно. Пусть будет незнакомец, хочет спонсировать Кристину, которая... Вот, нашел я. Которой друзья бы подарили то, на что она бы воскликнула «Вау, Лексус», да? Это же Кристина, я ничего не перепутал. Да-да-да-да-да. А, не, ой, это Карина. Так, стоп. Кристина... А, во, а, Кристина у нас спонсора искала, все. Ну, немножечко, да, вы меня извиняете, я вот, видите, тоже подтормаживаю. Кристина, нашелся спонсор вам. А, как, принимаете? И, кстати, вот от Кристины сейчас посмотрим, не исчезнет ли спонсор, потому что еще один ответ от Кристины, как она пишет, более точный. Ноутбук. Я в Гугле практически живу. Рецепты ищу, сериал смотрю, сценарии придумываю. Скоро, кажется, начнут выставлять мне счет за аренду. А за аренду чего? Ноутбука? Не своим пользуетесь, может? Тогда тем более спонсора в студию. Видите, коннектим людей. Промзона Кейсарии, дождик. Ну везде дождик, кроме вот центра-центра, а? Ну как-то, ну, а может и нам повезет. До которого часа Мантис работает в пятницу, интересуется Валентина. Опа. А я даже и не знаю, Кристина. Она пишет, что не нахожу их сайт. Но у меня вот по графику работы вот никакой информации, кроме того, что это Ришон Лицион, улица Ицхак Бен Цви, 23. Кристина, не надо сайт. Введите этот адрес. Вот, кстати, такая лайфхак для всех. Если не находите какое-нибудь место, которое, ну, связано там, магазин, я не знаю, что, что-нибудь, вот, куда бы вы хотели отправиться, и ищете график работы тот же, то вводите запрос поисковый адреса, и вам Google выдает расписание этого места. Ну, если, конечно же, оно там зарегистрировано. Попробуйте и вы таким образом. Ицхак Бен Цви, 23, Ришон Лицион, Валентина, надеюсь, поможет. Так, мне тут кто-то сразу ссылку бросил. Александр сразу ссылку бросил. Может, на то, что он хочет, не знаю. Ссылки не активны, не могу перейти посмотреть. Судя по моим запросам, книгу рецептов написала Катерина. Вообще идеальный вот подарок. Это вот что-нибудь рецептурное. Сегодня не пропустите, так я надеюсь. Анечка, да, сегодня в эфире у нас. Мне просто информацию. Может, она еще путешествует где-то. Вот, а так по расписанию, да, идеальный выходной с рецептами на Первом радио. От Ани Розиной. Мне подарили затюнгованный по максимуму Мустанг. Ну, подарили бы, я так понимаю, и ПК. Но теперь они без денег. Это, наверное, намек на друзей, знакомых, родственников. А, или это случившийся факт, что подарили вам Мустанг, ПК... И дарившие остались без денег. Тогда это какая-то грустная и печальная история. Не, вообще, история хорошая, да, подарок. Отличный подарок. Концовка грустная, печальная. Так, диагностическое оборудование фирмы Launch. Но это что-то с автомобильной темой, да? для чтения ошибок каких-либо, неисправностей каких-либо в автомобиле, если я правильно понимаю. Это Миша нам написал. Так, ну еще одно сообщение. А, вот да, кстати, чтобы уже в следующий час не переноситься, Алекс Мифакеев, которого я так поинтересовался, что он все инспектирует. Почему так подписывается? Раньше инспектировал охранников, а с недавнего времени поменял род деятельности. И теперь я водитель городского автобуса. Спасибо вам за прекрасное утро и за то, что дарите улыбки всем нам. Ой, и вам спасибо за этот комплимент, Алекс. И легкой дороги. Друзья, ой, все, час себя исчерпывает. Несколько секунд. Продолжаем в следующем часе. Там еще один блок ваших ответов. Итак, что бы вам подарили ваши друзья, знакомые, если бы руководствовались вашими же поисковыми запросами в интернете? Честно, вот вспомните, что вы ищете, что вы гуглите. И вот на основе этого дайте ответ, как есть, не скрывая. Вот такой подарок я бы получил. Но на фоне тут допела группа «Время и стекло». Встречаемся после новостей. Реклама.
1: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Смаданный Мания. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе севди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мания.
3: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
5: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: Жителю Тамбры предъявлено обвинение в связях с Хамасом и попытке работы на Иран. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Шабак и полиция сообщили о задержании 31-летнего жителя Тамбры Султана Абуля Хиджи. Его задержали бойцы МАГАФ еще 28 августа в ходе совместной операции сил безопасности. По данным следствия, мужчина неоднократно пытался установить связь с боевым крылом Хамаса, бригадами из Адина Аль-Касама, чтобы тайно оказывать им помощь. Он также контактировал с представителями иранской разведки, однако был задержан до начала выполнения полученных заданий. Сегодня прокуратура подала против Абу Эль-Хиджи обвинительное заключение в Хайфский окружной суд. Полиция установила, что 17-летний подросток, погибший минувшей ночью в Хадере, стал жертвой криминального конфликта, а не случайной дорожной аварии. По предварительным данным, во время столкновения между двумя сторонами автомобиль сбил подростка, после чего по машине открыли огонь. Пострадавший от наезда скончался, а водитель получил легкое огнестрельное ранение и был госпитализирован. Версия теракта исключена. Расследование продолжается. ЦАЛ усиливает меры безопасности в Иудее и Самарии в преддверии Йом-Кипура, который начнется вечером 20-го и завершится 21 сентября. Повышенная готовность сохранится и во время Суккот и Симхат-Тора, когда регион посетят тысячи туристов. Укрепляются посты вдоль дорог, возле туристических объектов и в районах возможных столкновений в Хаваре и окрестностях Шхема развернуты подразделения бригады «Нахаль». Генеральной Ассамблеи ООН позволит главе палестинской администрации Махмуду Аббасу выступать на предстоящей сессии с заранее записанным видеообращением. После отказа США выдать ему визу, за резолюцию проголосовали 152 страны. Против выступили Израиль, США и Парагвай, еще 4 воздержались. Решение также позволит высокопоставленным палестинским представителям в течение года дистанционно участвовать в мероприятиях ООН, если они не смогут приехать в Соединенные Штаты. Полиция Израиля и Министерство финансов договорились о повышении зарплат сотрудникам ряда подразделений. Военнослужащие штаба МАГАФ в Иудее и Самарии получат надбавку за оперативную активность уровня А. Сотрудников криминалистической экспертизы, выезжающих на места преступлений, переведут с 5 на 6 тарифную категорию, а специалисты по расследованию дорожных аварий будут ежемесячно получать дополнительно 2000 шекелей. В Иерусалимском районе Шмуэль-а-Нави начинается первый этап проекта «Пинуй-бинуй», адаптированный для ультраортодоксальных жителей, сообщает издание «Маркер». После протестов раввинов высоту домов ограничили 12 этажами, в квартирах предусмотрели балконы для суки, а торговлю ограничили магазинами одежды, посуды и религиозных товаров. Застройщик также пообещал узаконить существующие пристройки к старым домам. Ну а теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха сегодня в течение дня будет немного ниже среднесезонной. Ожидается переменная облачность, возможны дожди на севере и в центре страны, до северного Негева, местами с грозами, усилится ветер. В Иерусалиме ожидается 26 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 31 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу, о развитии событий в следующем выпуске.

0: Ой, давненько что-то мне этот трек не попадался от Сиен, с удовольствием послушал. Вместе с этим треком у нас и третий час программы «Савино утро» стартанул. 9.08, продолжаем, активно продолжаем. Буду торопиться, потому что, как всегда, нехватка времени. Завершить еще с обсуждением надо все это наше дело. А дело, начатое в часе предыдущем, вопрос про подарки. На честность, я его сейчас повторю, для того, чтобы те, кто только-только к нам присоединялся, имел возможность вот в последний блок вскочить ответов, которые я скоро буду озвучивать. Представьте, что ваши друзья, знакомые решают вам сделать подарок на основе ваших же поисковых запросов в интернете. Так вот, честно, вспоминайте, что вы там ищете, и напишите, вот, исходя из этих запросов, что бы вам подарили. 054-2070-800. Потрясающие были варианты. Видно, что да, не скрывая, как есть, что вы вспоминаете, освежаете. Вот я заставляю вас копаться не только в глубинах своей памяти, но еще и в глубинах истории интернет-запросов. Да, так бывает. А вот кто-то может сейчас... Ах, Сава, ты не подумал, что я чищу историю браузера? Да, и такое возможно. Тогда только надеемся на вашу память. Но друзья подарят вам чистый лист. Тем, кто чистит историю запросов. Не, но это очень полезная штука, на самом деле. Если вы вдруг не знали, что так можно, или знали, но не пользовались этим, то обязательно пользуйтесь. Конфиденциальность в 21 веке превыше всего. Взламывается практически все подряд. Вернее, по-другому скажу. Взламывается все. Вопрос во времени и ресурсах. Вот так. Понятное дело, что навряд ли на обычного, там, я не знаю, ну вот стандартного мы человека берем, что, да, будут тратиться миллионные какие-то ресурсы, если... Он не... Я не знаю. Не шпион, что ли? Тогда да. Окей. Значит, вспомнили, написали, ну, набрали сообщение и отправили. Сейчас мы послушаем песню, после которой вот этот завершающий блок, завершающая подборка ваших ответов, и потом я удалюсь для подведения итогов. Напомню, что музыкальный подарок, конечно же, от меня, и сегодня купон на 150 шекелей от магазина кейтеринга при фабрике Мантис. Итак, что бы вам подарили, исходя из ваших же поисковых запросов в интернете. А послушаем мы «Радость». Вот так называется песня от группы «Айова».
1: Снег за стеной, смех, сигаретный дым, надоело дышать им 7 лет. Покупаю билет на автобус, трамвай, его просто теряю. Куда ехать, не знаю.

театр, да куда-нибудь, только не хочу обратно, безвозвратно. Без имени отчества, твое одиночество, без имени отчества, мое. И знаю.

0: Группа Йова «Радость». Ну, от подарков же радость присутствует. Конечно же. А, так вот, чтобы вы, чтобы вам подарили друзья, знакомые, если бы выбирали подарок, исходя из ваших поисковых запросов в интернете. А, вот так я завернул сегодня вопрос. И, значит, все, решающий, финальный, не решающий, финальный блок ваших ответов. Залезла в поиск свой последний и поняла, что сойти с ума можно, а не получить подсказку. Исторические личности, сериалы, актеры, новые духи Шанель. Ну, просто хотела узнать. Запах не понравился. Короче, мой поиск — подстава, а не помощь. Вот такое откровение у нас прилетело, тут, правда, без подписи, от Ирины. Ну, Ирина, будем считать, что все-таки духи Шанель. Я уверен, что в линейке Шанель найдется тот вариант, тот запах, который вам будет по душе. Вот тут по-любому. Есть бренды такие, что сам бренд чисто на любителя, а вот про Шанель, мне кажется, он достаточно универсален. Хотя, да, встречаются такие, что ой-ой-ой, кажется... Че это, Шанель? Реально? Так, ну ладно, не вдаемся, а то меня сейчас понесет, как всегда. Далее, Марина с нами. Утро доброе. В таком случае, друзья, пришлось бы разориться на квартиру. Друзьям пришлось бы разориться на квартиру, билеты в Европу и Бикер Лейзер. Ну, хорошие такие нужные варианты ищет Марина. Желаю, да, пожелания мои остаются, чтобы у всех сбывались поисковые запросы, называем это так. Доброго утра! Взглянула в свою историю и поняла, взглянул и понял, что мне бы подарили комплект игрушек. Щенячий патруль. Дочка фанатеет от этих мультфильмов. Ой, ой-ой-ой-ой, как мимишно, ой, как классно. Фотографии также прислал. У нас не подписался, правда. Это Андрей. Вот, радиослушатель. Представляю, ну вот мужчина, да? Состоявшийся. Комплект игрушек «Щенячий патруль». Потрясающе. Не зря же говорят про мужчин. Ну, вы знаете, что там говорят, да? Про детство. Ах. Так, и сообщение от сержанта. Если бы друзья вскрыли мой поисковик, я бы оказался на балконе гостиницы в Дубае с тефлоновой сковородкой в одной руке и с пакетом кошачьего песка в другой, представляя реакцию людей в здании напротив. А в том здании люди, у которых в поисковике оптические приборы, типа, да, биноклей и подзорных труб, чтобы за сержантом наблюдать. Ну, картина вот, вот у меня вырисовывается, да, сковородка тефлоновая. Это, ну, сержант понимает, мой тоже вариант такого вида, такие вещи, такого примера. И кошачий песок. Ну, здесь вот уже поменьше как-то, больше собачий корм, наверное. Далее. Хорошего настроения, доброго утра. Ищу красивую кухню, а получила бы в подарок хороший парфюм, что и получаю от друзей. Светлана. Ну, то есть поисковики про кухню. Нет, Светлана. В нашем сегодняшнем сипуре, да, вот вы, значит, кухню получаете, а не то, что хотите про парфюм. Каждый получает то, что ищет в интернете. Ну, вот красивая кухня. Сегодня вот про такое еще не вспоминали. Это же красиво, в конце концов, да? Наверное, и все. Так. Тут что-то на английском или немецком еще сообщение. Нет, что-то вот, ну, посмотрю я еще... Вне эфира более внимательно. Но, по-моему, мне кажется, это не про подарки или какие-то поисковые запросы. Обновляю я WhatsApp, друзья мои. И вижу, что да, все исполнил. Прочитал все сообщения. Теперь и я чуточку больше знаю про вас, про то, что вы там в интернете ищете и что бы хотели, да. Даже если вы это ищете, не подразумевая даже, не планируя, не надеясь на то, что вам это подарят, что ваши друзья вот, да, взломают вас, посмотрят ваши запросы, да все равно. Так, а что я тут не прочитал? Сава не прочитал. Ага, так. А, да, не прочитал. Вот, скакануло, видно, куда-то. А, тут потому что фотографии, это Саша из Ашкелона, который первый поделился информацией про дождь в Ашкелоне, потом понеслось Ашдод у нас, Сдерот, Кесария, если я ничего не путаю, а вот центр, Аришин, солнце, ярко я вижу. Так вот, Саша пишет, я думаю, что я бы получил новую татушку, потому что последние полгода я ищу себе добавить что-то новое. Ну, естественно, новый байк. Ай! Как это говорят, от души душевно в душу. Солидарен я с вами. И новые татушки. Это очень вот... Как бы кому ни казалось, это очень сложный выбор. Да, когда... Ну, душа требует. И уже много чего вот когда... Первая... ставит в очень перед большим выбором в какой-то ступор, наверное. Потом вот чуть-чуть попроще, а когда основных мест, на которых ты бы хотел, чтобы появлялись татуировки, становится все меньше, опять возникает вот эта проблема, вот этот ступор. А что еще? Хочется, а вот что так, чтобы вот это... Да, ну, Саш, значит, чтобы вы придумали. Мы мыслите про себя, вот, вот байк, если вы любите так байки. Я как бы езжу на двухколесном, но не настолько, чтобы его набить. Например, люблю море, у меня море. Собаку люблю свою, у меня собака есть. Микрофон с наушниками, ну, работу люблю свою. И это тоже имеется. Знак зодиака свой, ну, то и только... В таком графическом виде. Ну, я делился обо многом. Сова, сова тоже имеется. Вот всегда мысли у меня в таком ключе. Даже достопримечательность моего родного города Гомеля, дворцово-парковый ансамбль, который занесен в ЮНЕСКО, тоже имеется. Как бы, ну, вот то, что с вами связано. Это, ну, делюсь так, может, кому-то пригодится. Много любителей татуировок имеется во всем мире. И в Израиле в том числе, конечно же. Израиль не исключение. Ну, друзья, все, с этим закругляюсь. Значит, потянул немножечко времени. 9.22. Стоп, игра. Все остальные сообщения вне конкурса. Спасибо вам огромнейшее, прежде всего, за откровенность. И классно. Очень шикарные у вас запросы. Не стесняйтесь. Но помните, интернет ничего не забывает, даже если вы оттуда что-то удаляете. Опять же, безопасность превыше всего. И конфиденциальность. Сейчас удаляемся на рекламу. Вы на расслабоне. Потом у нас будет песня. Что у нас, что я запланировал? Вера Брежнева появится. А я пока подвожу итоги и потом с именами победителей к вам возвращаюсь.
1: Доброе утро, Семен Семенович.
2: Доброе утро.
3: Савино утро.
4: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
5: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
4: Конкретней.
5: Я это... Все время скучаю, понимаете?
4: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
5: Я все время скучаю... По пятнице.
6: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона.
7: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
8: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
9: Леночка, есть еще пациенты?
10: На сегодня нет.
11: Тогда можно я тебя буду называть
1: пятница.
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
8: Вечер.ком. Реклама.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
11: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
12: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
13: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
14: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
15: Премьера в Израиле. Моня Цацкис – знаменосец. Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
16: Грузинский вино, 7 буквы. Первый – буква А.
17: По горизонтали или по вертикали?
16: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
18: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
19: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Реклама.
0: Итак, друзья, да, я продолжаю вам рассказывать про спонсора программы — магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Ищите настоящие вкусы Востока и Кавказа. В «Мантис» есть все: золотистые чебуреки и сочная самса, классические и жареные пельмени, и домашние вареники, кюрзе и хинкали, сытные и ароматные лагман и дюшпюре. Конечно же, настоящие бахши плов. Пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов. И главное, по очень приятным ценам. Внимание, гурманы! Каждый четверг и пятницу в «Мантис» вас ждет новинка. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Ну а если вы хотите приготовить шедевр дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Ждем вас по адресу: Ришон Лицион, промзона Аромат Ильяго, улица Ицхак Бен Цви, 23. Дополнительная информация и полное меню есть в соцсетях. Очень важное дополнение: прямо перед магазином есть своя бесплатная стоянка. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
11: Реклама.
3: Савино утро.

0: Первому радио 25 лет.
1: Итак, друзья, да, 25 лет Первому радио. Ю-ху! Да, да, ох, засыпите вы нас поздравлениями. А можно уже засыпать? А почему и нет? Ну, понятное дело, что существует определенная дата, но мы готовы принимать эти поздравления на протяжении всего года. Вот такое праздничное отступление случилось у меня, и я готов перейти к победителям сегодняшней программы. Как я анонсировал, два приза. Купон на 150 шекелей от магазина кейтеринга при фабрике Mantis. Этот купон сегодня у нас достается. Да, напомню, что, конечно, многие не слышали, только проснулись, только подключились. Был вопрос, просил я честно, как есть, вспомнить или открыть и посмотреть свои поисковые запросы в интернете и от этого отталкиваться. Значит, ситуация такая, что вот у друзей решили сделать или знакомые вам подарок, но исходя именно из ваших поисковых запросов. И вот в таком случае, какой бы подарок вы получили? Роман из Ашдода получает купон от Mantis за вариант. Если бы друзья и родственники выбирали мне подарок по моим запросам, я бы уже жил в квартире мечты, ездил на новой машине и распаковывал подарки с доставкой из Икеи. Роман, кстати, один из первых был с этим вариантом. Потрясающе. Но тут вот как есть. Все. Все, что вот, наверное, человеку надо. Квартира, машина и Икея. И он счастлив. Роман, я вас поздравляю. Наши продюсеры обязательно с вами свяжутся. И музыкальный подарок достается за вот, ну, меня поразила эта мимишность. И вся наша жизнь, во-первых, на контрастах. И здесь потрясающий контраст. Взрослый мужчина, которого зовут, кстати, Андрей, написал, что, взглянув на свою историю поиска, понял, подарили бы ему комплект игрушек «Щенячий патруль», потому что дочка фанатеет. Ну, а какой же отец, какой же папа не удовлетворит все желания своей дочери? Поэтому, я так понимаю, постоянный поиск и новых серий, наверное. Я вот просто в этом мультики, как и во многих других современных, не сильно силен. Там что, выходит, не выходит. Вот, но кроме новых серий-то можно искать, где что и купить. Потому что в любом случае атрибутика к любому популярному мультфильму присутствует, да? Так что вот Андрей молодец. Переписка у нас уже случилась с ним. И опять же на контрасте. Вот «Щенячий патруль» и Андрей попросил песню в качестве подарка «Мачете». Вот чисто, опять же, по-мужски вот так, по-серьезному. Потому что, ну, там глубокая философия, если вы вдруг не слышали, то сейчас услышите. И трек тоже выбран достойный. «Мачете», «Мистика» специально для Андрея и для всех наших радиослушателей.

Все, что мы видим вокруг, это чистая мистика. И однажды окажется вдруг, что внутри у нас истина. Она блеском в уставших глазах вырвет.

0: Даже если мы поднимем новое знамена руками полными предрассудков, все равно в будущем наши ошибки превратятся в цветущие сады. Но если мы хоть что-то возьмем с собой из фундамента прошлого, в будущем он превратится в непроходимое болото.
1: Это для нас с тобой!
0: Мы зажигаем огонь в этой слепой темноте, и дальше идут только те, кто уверен, что выше всего любовь.

0: Доброе утро, Сен Сивен.
1: Доброе утро, планета.
2: Савино утро.
3: Как вы проводите свой выходной?
4: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
5: На дискотеку идем отрываться.
6: Конечно, спорт, тренировочка.
7: В театр ходим, в кино, все такое.
8: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
3: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
9: Реклама.
10: После замены тазобедренного сустава я получил 184 тысячи шекелей. Спасибо, ребята, реально помогли.
11: Нам важен результат. Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
12: Альта Ливелла. Высокий уровень по-итальянски. И воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
13: Работаем в субботу.
14: Мантис, Мантис. Запеченные бараньи ребрышки с овощами. Вкуснейший бахш и плов. Сочная самса. Хрустящие чебуреки. Жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Решен ли цион? Ицхак Бен Цви, 23.
15: Сушильные машины по самым низким ценам.
16: А можно еще дешевле?
15: Сушильные машины по самым низким ценам.
16: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
15: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
18: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
9: Реклама.
19: А, друзья, спонсор программы — магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис». Ищите настоящие вкусы Востока и Кавказа. В «Мантис» есть все. Золотистые чебуреки и сочная самса, классические жареные пельмени и домашние вареники. Кюрзе и хинкали, сытные и ароматные лагман и дюшпюре. Конечно же, настоящий бакш и плов. Пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную исключительно из свежих качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. Внимание, гурманы! Каждый четверг и пятницу в «Мантис» вас ждет новинка – запеченные бараньи ребрышки с овощами. Но если вы хотите приготовить шедевр дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Ждем вас по адресу: Решен Лицион, промзона Аромат Ильягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Дополнительная информация и полное меню есть в соцсетях. Очень важное дополнение. Прямо перед магазином есть своя бесплатная стоянка. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой.
9: Реклама.
7: Савино утро.
19: Итак, друзья, программа «Савино утро» продолжается, хотя уже и, можно говорить, практически завершается. Сообщение от Сабаска прилетело с вопросом. А, ну, доброго утра первое. А что, так можно было? А я-то, пишет он, говорит, жду дату специальную. Тогда вас с 25-летием. Сабаск, конечно же, можно. Весь год можно. Ну, дата по-любому, ну, я так подозреваю, будет. Специально выделенная, праздничный эфир, посвященный 25-летию Первого радио. Ну, а поздравления принимать можно когда угодно. Так вот, Сабаск пишет: тогда вас с 25-летием, всем сотрудникам здоровья, оптимизма, счастья, радости, любви, эфиров, интересных разных передач. И, конечно, всем нам мира. Спасибо первое, что 25, мы были вместе. Итак, будем продолжать. О, в рифму. Всех вас вместе поздравляю, и каждого в отдельности лихаем. Ой, приятно, да-да-да. Как говорится, напросился. Ну, имеем повод. Поэтому моя душа чиста. А слова потрясающие, поздравление шикарное. Так, что у нас по времени? 15 минут до финиша программы. Так что еще несколько хороших треков мы послушаем. О, давайте Еву Власову с Евой Польной. И песня, ну, логически. Вот тут далеко ходить не надо. Предположить можно, да? Что называется Ева, причем два раза. Ева, Ева. Что-то все с ума по этой Еве сошли.

Ева, Ева, запомнили, зафиксировали, да? Ну, очень сложно, конечно же. Так, пользуясь каждым мгновением оставшегося времени в программе, от Карины прилетает сообщение. Спасибо вам большое за хорошее настроение на выходные. Отдыхайте весело. И вам спасибо, Карина, в частности, и всем нашим радиослушателям за то, что создаем-то мы вот это настроение исключительно все вместе. И отдыхать будем весело, красиво, потрясающе, как умеем, на полную отрываться. Так, отрываемся мы сейчас под Люсь Чеботину, ну, под ее трек, конечно же, который называется «Горгона».

Итак, Люся Чеботина, Горгона, практически вот в последние минуты программы «Савино утро». Самые последние минуты еще для одного трека, и также самые последние минуты для слов благодарности от меня к вам. Вы потрясающие, спасибо, что эти 3 часа провели вместе с программой, спасибо за участие, ваша фантазия, ну, естественно, безгранична. Так, мы встречаемся с вами в скорейшем будущем, так как выходные, в воскресенье на программу «Мужчин не плачет», соответственно, начинается день тишины, не будет, поэтому, ну, наверное, до следующей пятницы, но время, как всегда, пролетит самым незаметным образом, друзья мои. Так, впереди много всего интересного, конечно же, оставайтесь с Первым радио, потому что вот, ну, с минут на минуту Анечка Розина ворвется, да? Ну, по факту, сразу после 10 программа «Персона Грата» с Марком Кричевским, потом Анечка Розина в программе «Идеальный выходной» и идеальными, уверен, рецептами из разных уголков нашей планеты. Позже Эммануэль Сулейманов пригласит вас в музыкальную чайхану, угостит. Ох, ну, чем угостит, расскажет обязательно. После чего два Игоря. Не, не так. Два Игоря перенимают музыкальную эстафету в программе «Город диско» и отправляют вас в ретро. Воспоминания. Ну, опять же, музыкальные. И Андрей Смертенко с программой «Вечер.ком». Все это дело закруглит дело прямых эфиров на сегодняшний день, естественно. Все, я прощаюсь. Оставляю вас вместе с Лирик «Аутентичная» и с самым шикарным настроением. Сегодня некоторые под дождичком успели побывать, насладиться. Мы, в принципе, наслаждаемся выходными днями и берем от жизни по максимуму. И пусть вам подарки прилетают таких, каких вы, о каких вы мечтаете. С вами был Сава. Всех люблю, всех обнял. Пока-пока.

0: Савино утро.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
4: Реклама.
5: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
6: Только в «Центркар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
7: «Центркар Азур».
8: Холодильники по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Холодильники по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. «Махсаны и Хашмаль».
10: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
8: Запомните, холодильники покупайте только в «Махсаны и Хашмаль».
5: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное «Люкс» 2 банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
11: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
4: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В Сербии начал работу завод по производству израильских беспилотников. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Президент Сербии Александр Вучич открыл завод по сборке беспилотников израильского производства. Предприятие создаст около 100 рабочих мест и будет выпускать дроны для сербской армии и экспорта. По имеющимся данным, проект реализует сербская компания «Юго-Импорт» и израильский концерн «Эльбит Системс». Во время церемонии Вучич осмотрел производство и сам испытал один из беспилотников. Сербский президент заявил, что сотрудничество с Израилем будет расширяться. В дальнейшем планируется построить еще не менее 3 заводов. Шабак и полиция сообщили о задержании 31-летнего жителя Тамры Султана Абу-Эль-Хиджи. Его задержали бойцы МАГАФ еще 28 августа. В ходе совместной операции сил безопасности, по данным следствия, мужчина неоднократно пытался установить связь с боевым крылом Хамаса, бригадами из Адина Аль-Касама, чтобы тайно оказывать им помощь. Он также контактировал с представителями иранской разведки, однако был задержан до начала выполнения полученных заданий. Сегодня прокуратура подала против Абу-Эль-Хиджи обвинительное заключение в Хайфский окружной суд. Полиция установила, что 17-летний подросток, погибший минувшей ночью в Хадере, стал жертвой криминального конфликта, а не случайного ДТП. По предварительным данным, во время столкновения между двумя сторонами автомобиль сбил подростка, после чего по машине открыли огонь. Пострадавший от наезда скончался, а водитель получил легкое огнестрельное ранение и был госпитализирован. Версия теракта исключена. Расследование продолжается. Цааль усиливает меры безопасности в Иудее и Самарии в преддверии Йом-Кипур, который начинается вечером 20-го и завершится 21 сентября. Повышенная готовность сохранится и во время праздников Суккот и Симхат-Тора, когда регион посетят тысячи израильтян. Укрепляются посты вдоль дорог, возле туристических объектов и в районах возможных столкновений. В Хаваре и окрестностях Шхема развернуты подразделения бригады «Нахаль», оснащенные бронетранспортерами «Эйтан». Полиция Израиля и Министерство финансов договорились о повышении зарплат сотрудникам ряда подразделений. Военнослужащие МАГАВа в Иудее и Самарии получат надбавку за оперативную активность уровня А. Сотрудников криминалистической экспертизы, выезжающих на места преступлений, переведут с 5-й на 6-ю тарифную категорию, а специалисты по расследованию ДТП будут ежемесячно получать дополнительно 2000 шекелей. Ирландия вновь отказывается от участия в Евровидении из-за допуска Израиля. Общественная телерадиокомпания RTE не направит своего представителя на конкурс в будущем году и не будет его транслировать. В корпорации объяснили решение продолжающейся гибелью людей и гуманитарной ситуации в секторе Газа, а также отсутствием независимого доступа для международных журналистов. Напомню, в этом году конкурс вместе с Ирландией бойкотировали Испания, Нидерланды, Исландия и Словения. Евровидение 2027 пройдет в болгарском Бургасе. Европейский вещательный союз выразил сожаление в связи с решением RTE и надежду на возвращение Ирландии. Ну а теперь о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в течение дня будет ниже среднесезонной. Переменная облачность, возможны дожди на севере и в центре страны. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 31 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.
2: Личное дело персона грата, желательное или пользующееся доверием лицо. Задание – выявить настоящую сущность и преданность делу. Разработку персоны грата поручить Марку Кричевскому лично.
3: Честно говоря, не думал, что он так быстро согласится сотрудничать с нами.
2: Связь с центром на волне 89.1 FM. Пароль – Первое радио.
4: Как всегда. Программа «Персона Грата». В гостях у Марка Кричевского человек, которому есть что рассказать и чем гордиться.
5: Доброе утро, дорогие друзья! Действительно, на Первом радио программа «Персона Грата», и мы в преддверии Йом-Кипур. А это значит, что у нас идет прямая трансляция в YouTube. Канале Первого радио. Заходите, смотрите, лайки, подписки, комментарии, репосты. Ну и, разумеется, пишите в Кричевский, дай сказать слово нашему гостю. Не для тебя мы тут пришли и собрались. Итак, у нас в гостях Даниэль Столяр, раввин Хабада и посланник Хабада в Ашкелоне, работающий с русскоязычной общиной города. Но самое для меня удивительное – человек, имеющий третью степень по механике, да, вот человек, который занимался разработкой беспилотных летательных аппаратов. В общем, как его угораздило, мы будем разбираться вместе с ним. Раввин Столяр, доброе утро.
6: Доброе утро всем.
5: Во-первых, спасибо, что приехали. С Ашкелона все-таки. Хотя сейчас без пробок, да, в
6: пятницу. Были немного, были немного.
5: Да, но Бог помог и все рассосал. Хорошо, давайте вот, давайте поговорим вот о вас. Насколько вот вы приехали из Москвы вот в конце, в каком, в 89-м?
6: В 90-м году.
5: Насколько вы жили в такой религиозной еврейской среде? Потому что мне кажется, что я самый... светский человек из всех светских людей, самый атеистичный из атеистов, и я как раз рос в религиозной среде. А вот все, кто, так сказать, стал религиозными, росли в светской среде, или я ошибаюсь?
6: Во-первых, хочу рассказать небольшую историю.
5: О, как храм Хабада, конечно.
6: Майсы.
5: Конечно, майсы, потому что перед тем, как накормить синагоги, я вот что перестал ходить? Перед тем, как накормить, они рассказывают эти раввы столько майсов, что уже не хочется есть, да.
6: Хотя бы пить хочется.
5: Пить, да.
6: Майсы такое, вы говорите, я светский, я не светский и так далее, и так далее. Один из моих самых больших партнеров, спонсоров, это потом расскажем, это главный раввин Западной Украины, раввин из Житомира, Шлейме Виллелем. Он рассказывал, что когда он приехал в 95-м году в Житомир, то там были люди, которые исследовали идиш. Какие-то профессоры, они приходили и исследовали. Он рассказал, что он однажды был у Любавельского ребе на долларах, это до 92-го года, и он, когда подошел вместе со своим профессором, то он кричал: «Ребе, у меня не осталось ни капли веры». Ребе ему сказал: «Пока ты кричишь, я не волнуюсь». Так что... вам кажется так, но все равно мы же находимся тут. Нету такого еврея, у которого нету веры. Это как у меня есть один товарищ, близкий друг, Алекс Кушнир, он был депутат Кнессета,
5: да,
6: и так далее.
5: Да, мы дружим, да. С ним, да.
6: И мы с ним много спорим, вы сами понимаете.
5: Ну, понятно.
6: Он говорит: «Я не верю». Я говорю: «Саша, ты не веришь, ты веришь больше, чем я». Он говорит: «Как?» Я говорю: «Ты веришь, что тут будет когда-то хорошо».
5: Это хорошо. Вот это хорошо, да. Это заслуживает лайков, друзья мои. Ну-ну.
6: Я к этому более цинично отношусь к тому, что творится в Израиле. Но как бы я не вырос в светской семье, наоборот... Мой дедушка, мамин папа, он был редактором всех детских энциклопедий. Редактор «Почемучка», «Что, где, когда».
5: Да это что?
6: Да.
5: Он был светский или религиозный?
6: Конечно, светский.
5: А, светский,
6: он светский,
5: конечно.
6: Он не только светский, по-моему, моя прабабушка, он родился в Москве. Моя прабабушка приехала в Москву еще до революции. Из черты оседлости. Его жена, она была главным военным врачом Московской области.
5: Ого.
6: Ее, когда мой папа вывозил в 95-м году, она уже была парализована после двух инсультов, то невозможно было вывести, потому что были печати от КГБ, она знала, почему этот скончался, тот скончался, и так далее, и так далее. И тогда все решалось одним способом, в конце концов они приехали сюда. Со второй стороны, мой дедушка, папин папа, ему да, сделали бриз 8 дней, но его папа был, я не знаю, как эта позиция называлась, но он был главным коммунистом в Полтавской области.
5: Что вы говорите?
6: Но он своего сына обрезал. Бабушка, папина мама, она была единственная... Не, моя бабушка с маминой стороны тоже до войны, они в местечке жили в Белоруссии. Папина мама, она была единственная, кто говорила на идиш. Но они думали... Ее мама была религиозная, но после войны у них было 8 братьев, осталось только трое. Муж умер на фронте. И она, да, пыталась соблюдать при советской власти. И они думали, что она сошла с ума. Когда я начал приближаться к иудаизму, то мой папа подумал, что это генетическая душевная болезнь.
5: Ну да, да. Ну потому что, смотрите, я понимаю вашего папу. Смотрите, хороший еврейский мальчик. Сделал первую степень по инженерии. Сделал вторую степень по инженерии.
6: Не, это все было после этого.
5: А, ну после.
6: Я начал свои первые шаги в религии примерно в 15 лет. 15? Я пошел учиться...
5: В Марину Рощу?
6: Нет, все в Израиле. Я с 4 лет в Израиле.
5: А, в 40 лет, окей.
6: Я пошел учиться в академию. Моя жена меня толкнула. Это уже после свадьбы. Угу. Меня приняли на первую степень без подготовительного курса. В день, когда было обрезание моего первого сына. Uh-huh. Так что весь этот путь я сделал уже...
5: А как это все сочеталось? Давайте так вот, смотрите. Вот как сочеталось ваше стремление, желание стать инженером, и вы стали... Ну, у вас третья степень по инженерии, вы, можно сказать, доктор наук, если по-старому. Как мы говорил мой дедушка, по-старорежимному. Да. Так вот, вы доктор наук. И вы раввин, вот, и вы, так сказать, как это все сочетается в одном голове? Потому что, ну, обычно, если человек занимается вот такой практической работой, четкой работой, как инженер, и вот такие вот конструкции, такие вот божественные, как у раввина, как это все сочетается? Левая половина мозга, правая половина мозга? Как вы это себе объясняете?
6: Во-первых, надо понять, вся... Философия Хабада и вообще есть Всевышний. Всевышний, он на небесах или на земле. Это тот же Всевышний на небесах и на земле. Это тот же Всевышний, который сделал как это сказать, физические законы и религиозные законы. Это все одно единое. Был такой профессор Вербел Грин. Он не был религиозным евреем. Он работал в НАСА. У него были эксперименты. Его учения были по поводу, если на Марсе могут размножаться микробы. Okay. Это в конце 60-х, в начале 70-х он этим занимался. Он очень сильно подружился с посланником Любавичского ребе в Миннесоте. И в конце он 22 года была переписка с Любавичским ребе.
5: Интересно бы ее почитать. Это, наверное, такой философский труд.
6: Да, там есть он... Там, это 22 года, когда есть эволюция в его отношении к религии. Он стал хасидом. В конце концов, он оставил Миннесоту, приехал и стал в Бен-Гурионе. Он был глава эпидемиологической школы.
5: Ну, ничего себе, да.
6: В Израиле... Он скончался, по-моему, не знаю, 15 лет назад, он был пожилой, но он всегда говорил, что не надо спорить с евреем о мировоззрении. Еврею надо дать просто тарелку еврейского супа.
5: Разумно, разумно.
6: И пару лет назад есть конференция всех посланников Любавичского ребе, я сел в автобусе, там нас возят. Сажусь с человеком, он сказал мне, что он из Миннесоты, и так далее, и так далее. И он мы разговорились. Он говорит, ты знаешь, кто я такой? Я говорю, не знаю, моя фамилия Грин. Я говорю, вы сын профессора Грина? Он говорит, да. И он тогда сказал мне такую вещь, что мой папа всегда говорил, что такое инженер.
5: Uh-huh.
6: Что, какая философия, есть врач. У врача философия лечить людей.
5: Okay.
6: У этого философия такая.
5: А у инженера должна быть философия?
6: В чем заключается сама философия?
5: Окей.
6: Он говорит, что его папа говорил, что философия инженера — это знать законы физики, знать законы и использовать их против самих законов, чтобы можно было усовершенствовать мир. Uh-huh. Он говорит, ты смотри, он сказал, например, как построили Панамский канал, как люди сели на Марс, как построили Бурдж-Халифа на Земле, которая, в принципе, не может держать небоскребы. Это... С одной стороны, чудо, с другой стороны, это как бы есть физические расчеты, которые это делают, но философия всего этого — это знать законы и усовершенствовать мир. И поэтому, когда вы спрашиваете, если есть противоречие между этим... Наша задача — сделать мир лучше. Мы можем делать мир лучше, сидеть тут.
5: А вот я прошу прощения, что я перебиваю, но вот смотрите... Наша задача сделать мир лучше. Но когда вы... Ну, кстати, инженеры не всегда делают лучше, разрабатывают оружие и все такое, хотя для защиты. Но вот когда вы пытаетесь сделать... Ну, вы, я имею в виду инженеры в данном случае. Пытаетесь сделать мир лучше или изменить мир, скажем так. Вы опираетесь на какие-то знания, на какие-то законы, которые уже проверены. Но, грубо говоря, если вы знаете, если вы примените не ту формулу, не тот расчет, ваш беспилотник грохнется со 100% уверенностью. Вот со 100%. Крыло не такое сделать, да? И так далее. Когда вы говорите о улучшении мира лучше с точки зрения... божественной какой-то философии, божественного учения, оно ни на что не напирается, оно висит в воздухе. В этом разница между инженерией, которая на Земле, и которую можно пощупать, и учением религиозным, которое невозможно пощупать, которое ни на что не опирается. Вот здесь у меня есть это противоречие, которое я не могу на него ответить. Что ответите вы?
6: Я отвечу, что я не вижу противоречия в этом. Потому что, опять, есть такое выражение, что Всевышний ничего не создал напрасно. Если у вас есть какой-то талант, то вы можете смотреть на этот талант с одной стороны, ну, есть и есть. Можете не заниматься тем, тем даром, который вам дано. Но если у вас есть какой-то дар... то вы, ваша миссия, жизненная миссия, вы скажите религиозная, божественная, неважно, ваша миссия использовать ваш талант ради того, чтобы было благо другим людям. Благо другим людям, даже это... Как
5: а
6: бы,
5: что вы понимаете под словом «благо»?
6: Благо, в самом банальном, это просто платить налоги, чтобы дороги были, чтобы дороги были, были улучшены. Это самый банальный уровень. Но, в принципе, если есть ученый, то он должен усовершенствовать безопасность, он должен создавать лекарства и так далее, и так далее. Да, есть люди, которые используют это в негативной сфере. Это не значит, что вы, как персона, как индивидуал, должны делать так же. У вас есть право выбора. У вас есть право выбора, и поскольку у вас есть право выбора, то вы можете использовать ваш талант в благо мира, а можете, как это сказать, сделать наоборот. Но это зависит от вас. Но то, что ваша миссия использовать ваш талант, это и есть ваша миссия.
5: Окей, но а не кажется ли вам, вот действительно, вот не кажется ли вам, что вот эта вся история о божественном, она просто является каким-то костылем для людей, которые... Я считаю так, вот религия нормальная, ну, например, да, вот если человек не может... сам без какого-то костыля идти, то он берет палку и идет, или берет костыль. Мы же не смеемся над старичком, который идет с ходунком или идет с костылем. Нормальная история. Но вот именно для этого, вот это все, вот религия нужна именно для этого, чтобы поддержать того человека, который сам не справляется.
6: Я думаю, что само слово «религия», то есть, или как мы говорим на иврите «дат», это немного неправильный термин. Религия и то, что называется «дат» на иврите, это имеется в виду обряды, которые человек делает. Это, то есть «дат» вообще дословно – это мера. То есть надо сделать так-то и так-то, в такой мере это имеется в виду. Но мы говорим о чем-то другом. Мы говорим о в целом божественности. Это не связано, если вы надеваете тфилин утром или вы кушаете кошерно. Это, конечно, и это тоже. Но мы говорим о чем-то более высоком, о какой-то философии, при которой у вас есть талант. И если у вас есть этот талант, это не зря, и вы через этот талант можете сделать так, чтобы жизнь у других людей была лучше. Вы сидите тут на радио. Я уверен, что у вас было очень много возможностей помочь, собрать средства, как это сказать, у вас есть связи. Эти связи вы использовали ради блага других людей. Это вы тут сидите, микрофон – это ваш инструмент. Смотрите на это с ответственностью. Не просто я получаю зарплату, и мне в кайф сидеть тут с микрофоном. У вас есть ответственность. И эту ответственность, надо к этому относиться немного более серьезно. Вы не с точки зрения профессионального.
5: Я понимаю, нет, я вас прекрасно понимаю. Я вот задумался о ваших словах, поэтому немножко тормознул, а ведь тормозить нельзя, у нас сейчас реклама. Я напоминаю, друзья мои, раввин Даниэль Столяр, человек, ну, я бы сказал, удивительный. Знаете, не каждый день, не каждый раввин имеет третью степень. Да, является доктором, так сказать, технических наук, но не каждый. А вот, после небольшой рекламы мы с ним продолжим и поговорим тогда о вашем центре в Ашкелоне, потому что мне очень интересно узнать о нем, кто там ходит и с чем люди приходят. Важно не кто приходит, а еще с чем, с какими проблемами они туда приходят, какая у них мотивация. Но об этом мы уже с раввином Столяром поговорим после рекламы.
4: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
7: Он, наверное, уже сам не помнил, почему так случилось.
4: Реклама.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
10: Смаданэй Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
12: Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис, Ришон Лицон, Ицхак Бен Цви, 23. Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Реклама. Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
13: Он высечен из кремния и стали.
5: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Раввин Даниэль Столяр в нашем эфире. Даниэль, вот вы учились полезному инженерному делу. А как вот одновременно, вот как это все происходило и как вы пришли к тому, что сейчас вы, вот эта община Хабада в Ашкелоне, да, вы посланник в Ашкелоне, как это все, вот история вопроса, вот как это все вот сочеталось, и вы знаете, и как к этому относилась ваша семья, я скажу почему. Ну, так как у нас большая разветвленная семья у меня, да, и один из наших родственников, ну, он такой очень верующий человек, то его трое детей говорят: папа хороший, ну, немножко такое, ку-ку, но хороший, но ку-ку. Вот как к вам относились?
6: Я не знаю, с чего начать, но начнем с самого начала. Я пошел в 10 класс учиться в школу ВВС в Тель-Авиве, в Гольц. И там, в общем, стало более свободно. Ты сидишь в автобусе, едешь, встаешь утром, ты немного отрываешься от дома и можешь размышлять. Я начал посещать хабадскую ешиву в Тель-Авиве. Я не хочу всю историю.
5: Немного.
6: И в конце концов я решил, что я хочу жить такой жизнью. Пошел в армию, вышел из армии.
5: А в армии где служили?
6: В армии служил, в конце концов, в Тель-Нофе, но оригинально немного по радио нельзя об этом говорить.
5: Окей. Служил там, где нельзя об этом говорить.
6: Да.
5: Ну, потому что умный.
6: На базе Пальмахим, но...
5: Окей, все, закрыл вопрос.
6: Я решил, что я хочу учиться, жить этой жизнью. Uh-huh. Пошел в ешиву, в Кирьятгадскую. Это на то время была немного бредовая идея, потому что Кирьятгадская ешива — это такая хардкор хабад. Там нету практически людей, которые из таких семей, как я. Но мне хотелось...
5: погрузиться.
6: Быть как все. Uh-huh. В конце концов, через полтора года я уехал в Нью-Йорк учиться в ешиву. И вернулся и начал учиться на раввина и закончил, получил сертификат раввина. Потом я встретил мою жену, это тоже такая история, тоже мне говорят, что я немного чокнутый, но беседа. Я встретился с моей женой, мне кто-то сказал, что она русскоговорящая. Я сказал, что мне с русскоговорящими, я уже о них забыл, я живу другой жизнью. Ну, послушай, как-то сделай мне одолжение.
5: Да-да-да, хорошая девочка.
6: Да, сделай одолжение. Я приехал в Бершеву, она из Бершевы, я приехал в Бершеву, это был вторник. Мы сидели, поговорили, попили как-то чай в отеле, единственный отель, который есть в Бершеве. В четверг мы встретились опять и все, решили, что мы женимся.
5: Вот так?
6: Да. Просто единственный вопрос был, у нас у ортодоксов, мы когда еще...
5: А она тоже ортодоксальная?
6: Да, она из семьи, ее родители... тоже религиозные. Uh-huh. Они из Кишинева, но они еще там начали процесс.
5: Окей. Okay. Как-то у вас все быстро.
6: Единственный вопрос был, что генетический вопрос. Мы все делаем проверки и просто говорим туда, звоним, туда зовут такой-такой. Ответ негативный.
5: Проверки, что вы не родственники, да?
6: Не родственники. У евреев, особенно у ашкеназов, есть всякие проблемы генетические, иногда есть, да. сочетания.
5: Очень много болезней, да, очень
6: и
5: много болезней.
6: И там тебе говорят, ответ негативный, это значит хорошо, это еще до короны, это было много лет до короны, ответ негативный. И мне моя еще не невеста звонит в пятницу и говорит, что ответ негативный, и в воскресенье мы уже родители встретились, и все. Но моя жена говорит, что она хочет стать, она хочет быть в шлихес, она хочет быть, чтобы был хабад, чтобы был бет хабад. Я не сильно хотел. Я сказал, что я хочу работать, я хочу это самое. В конце концов мы решили...
5: Работать как инженер?
6: Не, еще тогда не был инженер, я еще тогда не учился.
5: А, я понял.
6: Просто работать. И... В общем-то, в конце концов, решили, как я сказал.
5: Ну, решили, как я сказал. Но это удивительно, потому что я помню, вот в семье моей бабушки решили, как я сказал, не проходило.
6: Это в конце концов...
5: Это первый и последний раз вы решили...
6: Это не последний раз. Это не последний раз, но есть масса вещей, которые я слушаю с мою жену. конце концов, она меня через полтора года пихнула идти учиться в академию. Uh-huh. Я работал и учился, первую степень закончил и поступил на вторую степень. Это тоже... тогда таких людей, как я выгляжу, инженер-механик практически не было. Uh-huh. И ты идешь, я не буду говорить, на какой завод, но я был отличником. Я иду, и мне говорят Коахадам, как это по-русски?
5: Типа вы пришли проверять нашу кухню.
6: О, да, да. Она мне говорит, я могу тебе задать вопрос, ты можешь не отвечать. Я говорю, ну, задай. Она говорит, что такому человеку, Аврех Койлер, человек должен учиться в Койлере и быть инженер-механиком? Такой вопрос мне задали. И это не единственное место, где... Ну, uh-huh. в конце концов, я пошел работать на вторую степень. Пошел учиться на вторую степень и начал работать как референт. И под конец второй степени, она взяла 3 года, мне звонит один человек из Кфар-Хабада и говорит, что идет сбор русскоговорящих раввинов, если я хочу открыть Бейт-Хабад. Я сказал, что оставь как бы меня в покое. Я должен идти сейчас учиться на третью степень, и как бы мне не до этого. Он говорит, послушай, ты не отвечай, подумай и так далее, и так далее. Окей, я думаю. Я увидел видео, был один удивительный человек, очень талантливый, его звали Штайнзац. Он был великим раввином, он начал переводить весь Вавилонский Талмуд на иврит. Uh-huh. И он рассказывает в видео, что в 89-м году он уже был погружен в перевод Талмуда, у него был еще проект, он не сказал какой, и ему предложили открыть ешиву в Москве, поскольку он был тоже ученым, и у него было такое мировое имя. Он единственный, кто в Москве согласился, чтобы он этим занялся. Uh-huh. И он послал Любавичскому Рэбе письмо, или по телефону, не помню, и он спросил, какой проект оставить. Это есть 3 uh-huh. проекта, не могу взять. Любавичский Рэбе ему ответил, что возьми 4-й. И я это видел.
5: Ну да, а тут всего 2-й.
6: Да.
5: Или 3-й, работа, учеба, ну и Хабад.
6: И я говорю жене, ну жена говорит, что ответ ты получил. И мы согласились. И началось, сначала все было в нашей маленькой квартире. Потом,
5: в Ашкелоне.
6: Потом купили немного побольше квартиру и думали, что уже все нормально, но mm-hmm. очень мало времени она заполнилась опять. Mm-hmm. И такая ситуация, что у детей нету дома. Потому что...
5: Ну, постоянно люди, да. И дети, получается, как бы...
6: Да.
5: Не мешай. Знаете как, дети, не мешай.
6: Да, и так получилось, что продавали над нами дуплекс. Uh-huh. И каким-то, неважно какими финансовыми махинациями, долги страшные, но купили этот дуплекс, там были проблемы с документами.
5: Это уже другая история, да.
6: И мы думали, что мы будем жить... Там дуплекс, верхний этаж можно сдавать, там так сделано, uh-huh. что можно заходить с другого места, а там будет наш Бет-Хабад, там будут трапезы, там будет все. Но очень быстро опять этот заполнилось. И это жилой дом, это уже невозможно. Да, до короны начали строить, еще до того, как мы купили эту квартиру, начали строить Мариномол в Ашкелоне.
5: Ой, там классная Марина в Ашкелоне.
6: И я сказал моей жене, вот если бы можно было тут открыть Бейт-Хабад. Но она мне говорит, ты как бы...
5: Чокнутый.
6: Да, можно думать, размышлять, но как бы надо, чтобы было реально. И в конце концов открылся этот Мариномол. Он не открылся в том году, там длинная история, корона и шмарона.
5: Ну окей,
6: все прошло. В конце концов, началась война в Украине. Началась война в Украине, и в Ашкелон попала житомирская община. Uh-huh. И я начал с ними говорить, что вот это место, оно самое лучшее. Они сказали, у тебя есть связи там, с рукоговорящими, у нас есть рукоговорящие, давайте работать вместе. Я говорю, пожалуйста, надо место. Я говорю, вот это... самое лучшее место. Нету, ты чокнутый, там это все. Но в конце концов так произошло, началась война тут в Израиле, мы эвакуировали всех, весь этот детский дом в центр. И очень много, в конце концов, купили, купили один магазин и сняли другой магазин. Сейчас мы ищем спонсора на, это, на второй магазин, если кто-то хочет, пожалуйста. И открылся Хабад-центр там.
5: А что вот, давайте так, что из себя представляет, вот расскажите для тех, кто не знает, что из себя представляет Хабад-центр, как он живет, как вот он функционирует там, когда встреча, о чем речь. Вот что такое Хабад-центр? Потому что Хабад-центры, они, в общем, по всему миру, но многие из наших радиослушателей слышали о них, но понятия не имеют. Давайте вот.
6: Хабад-центр — это, как говорят на иврите, «Актова для коли ньян юди». Это ваш адрес для любого еврейского вопроса. Там есть молитвы, все молитвы. Вообще, по месту они, есть разный характер. Есть туристические, они только открыты, когда есть туристический сезон и так далее, и так далее. Но наш центр, он представляет себя молитвенный дом. Uh-huh. И там есть занятия для детей, там есть подготовки для бар-мицвы, там есть раздача талонов и еды до праздников для людей, которые, скажем так, мало имущие. И там есть у нас встречи религиозные, у нас есть встречи более социальные, просто сидим, разговариваем, как тут сейчас. И с этого мы живем, у нас есть община, мы помогаем друг другу при нуждах, есть люди всех профессий.
5: Да, вот я хотел сказать, кто приходит, вот какой возраст людей, вот как бы вы
6: если
5: сделал
6: бы вы
5: портрет.
6: Если бы вы жили в Ашкелоне, вы бы сами приходили.
5: Наверняка, я да. Портрет вот этого, вот этих людей, ну такой, естественно, общий.
6: Нету портрета, это любой человек. Я вам скажу так, когда мы хотели открыть этот центр, и вообще, почему надо открывать центр именно для русскоговорящих. Uh-huh. Когда в 90-е годы мы приехали, то есть я был мальчиком, но вы более старший, чем я, вся религиозная, как это сказать,
5: жизнь.
6: То, что, как мимсад по-русски, все религиозные институты
5: институции, да,
6: относились к русскоговорящим. Ты не еврей, пока ты не докажешь, что ты еврей.
5: Ну да, да, да.
6: И это...
5: А именно после этого, вы знаете, я с этим столкнулся. Я сказал, я? Окей, вы не хотите признавать меня евреем? Не надо. Мне на вас наплевать, сказал я им. Ну, внутренне я как бы ни с кем не ругался. Почему? Потому что мне не надо никому ничего доказывать. Поэтому я от них... сказал «до свидания».
6: И со временем, опять мы говорили, что о политике не будем говорить, но со временем ортодоксальные партии взяли над этим, особенно некоторые, еще больше контроль, и стала еще более монополия этого, этих всех институтов. И русскоговорящие относятся к этому, они как изгои. Я еврей, я или вы, или кто-то. Есть проблема с неевреями, это проблема, каждый пусть называет это как он хочет. Но в принципе человек еврей, который прожил советский режим, его бабушка с дедушкой, его мама с папой прожили, приезжает сюда, в еврейское государство, и тут на него плюют.
5: Кстати, вот у меня к вам вопрос. Вы знаете, я когда-то много раз говорил там с, ну, с раввинами, и вот я помню свой ульпан, да, я помню свой ульпан. И мне казалось бы, вот я прав или нет, вот просто вот мне казалось бы, вот пришло, приехало большое количество людей, которые, ну вообще к религии не имели никакого отношения, понятно, как это было в Советском Союзе. И вот если пришел раввин и сказал, друзья, я знаю, что вы приехали из Советского Союза, я даже от вас ничего не хочу, вот просто давайте в пятницу вот зажгите свечу, и скажите там вот такую коротенькую молитву. Вы больше ничего. Кушайте, что хотите, пейте, что хотите. Но скажите эту коротенькую. И таким образом, так сказать, этих людей приближал бы. Но нет, эти люди, как вы правильно сказали, столкнулись. А вы кто такие? Вы не евреи? Давайте, доказывайте. И вот не было этого легкого, маленького шага навстречу. И поэтому многие, как я, которые привыкли, вы меня не хотите, так пошли вы нафиг, сказали, вы меня не знаете, я вас не знаю, я не хочу вам ничего доказывать, то вы для меня такие. Почему, на ваш взгляд, не было вот этого маленького шага навстречу?
6: Я вам хочу рассказать историю опять.
5: Давайте, Майсу, давайте. До рекламы как раз. И расскажите Майсу, и пойдем на рекламу.
6: Полторы недели назад, шаббат слихот, это шаббат до Рош ха-Шана, моя жена с моей старшей дочкой полетели в Нью-Йорк к Ребе на могилу Любавского Ребе и так далее, и так далее. И они летели обратно. Самолет Аракия был практически пустой. Они сидели с... там, с парой, у которых были много детей, и одна был маленький ребенок, у нее болели уши, она кричала всю самую. Перед ними сидел человек в кипе, скажем так. Он может возомнить себя, кем он хочет. И он сидел на четырех
5: сиденьях.
6: И мама подумала с дочкой, что поскольку дочка на ней, может пересесть. Она говорит, нет, я сейчас тут буду спать. И моя жена мне говорит, я вот на него смотрю, он что, не понимает? Он говорит, я не говорю, что... Не, он не понимает. То, что человек, он религиозный человек, это не значит, что у него нету зоны комфорта, это не значит, что он вообще о вас думает. Да, вы думаете, что он... Возможно, из-за того, что он религиозный, он о вас думает. Но нет, он не думает, он думает о себе. Он такой же, как вы.
5: Да.
6: И поэтому, почему такое отношение было? Я не знаю, что было... Мы говорим, что «Ло бухим аль авар», мы не плачем о том, что было. Сегодня есть центр, в который каждый русскоговорящий может прийти. Там есть русскоговорящие молитвенники. Там есть все ради того, чтобы человек себя чувствовал комфорт. Если он хочет выпить пиво, есть пиво. Если он хочет выпить чай, чай. Если он хочет выпить что-то еще, то есть специальный шкаф запертый, чтобы никто оттуда... И так это есть. Да, возможно, вы придете на 5 минут, возможно, вы придете только надеть тфилин, возможно, вы придете раз в жизни, но я хочу, чтобы у вас было хорошее воспоминание о том экспириенсе, который будет там.
5: Рав Даниэль Столяр в нашем эфире. После небольшой рекламы мы поговорим о Рош... даже не Рош ха-Шана, хотя это тоже важно, но про Йом-Кипур хотел поговорить. Мне кажется, это вот действительно очень важный день, и хотел бы вот немножечко на него... потратить наше драгоценное время, хотя что такое на Йом-Кипур потратить? Наоборот.
6: Вложить.
5: Вложить наше драгоценное время, согласен. После небольшой рекламы.
14: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
15: Запомните этого человека.
16: Реклама. Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
17: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
18: Пробка, фольга, штопор, стахан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
19: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
20: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
21: Только в Center Car. Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
22: Center Car Azur.
23: Сушильные машины по самым низким ценам.
24: А можно еще дешевле?
23: Сушильные машины по самым низким ценам.
24: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
25: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
23: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
26: Травма на работе, порвал связки плеча. В итоге получил 122 тысячи шекелей. Спасибо, Маха.
27: Махай, нам важен результат.
28: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624.
29: Результаты индивидуальны. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
14: Реклама. Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
30: Омерзительная пропагандистская шумиха.
5: Итак, наша программа продолжается. Равин Даниэль Столяр в нашем эфире. Равин Хабада. Вот скажите, вот мы сейчас накануне Йом-Кипур. Действительно, накануне Йом-Кипур. Вот что для вас, для евреев Йом-Кипур? Время подвести счеты. Потому что знаете, что меня не устраивает? Меня не устраивает тут какая-то мысль такая дикая и очень, мне кажется, как раз нерелигиозная. Я могу всю, весь год делать, что я хочу, обманывать, там, убивать, не знаю, что, все, что хочу. Воровать, потом отмолю на Йом-Кипур и опять начну свою привычную деятельность. Так это работает?
6: Не совсем.
5: А как?
6: Вообще, Йом-Кипур и вообще этот весь период называется Асерет Ямей Чува, дни, когда мы стараемся приблизиться ко Всевышнему, дни, когда Всевышний подписывает весь мир, и люди стараются хотя бы в эти дни вести себя пристойно, скажем так.
5: Ну, хотя бы пару дней.
6: Надо понять такую вещь. Вообще, в принципе, Медраш, это один из наших еврейских учений, он гласит, что Реувен, сын Якова, он был первым человеком, который сделал чува. Он первый человек, который вернулся ко Всевышнему. Но если мы хронологически посмотрим, то первый человек тоже покаялся, что он съел с дерева познания. Его сын Каин тоже сожалел, что убил брата. А Реувен, он, сейчас поговорим, что он сделал, но он был первый, кто сделал чуву. Значит, первый человек съел с дерева познания. Каин, у него была зависть, что Всевышний принял жертву его брата, и поэтому он зарезал своего брата. Но два этих персоны, скажем так, они покаялись, и когда поняли последствия своего поступка. Первый человек, его изгнал Всевышний из рая, и он стал смертником. А Каин, он, то, что называется, от Каин...
5: Не смертником, смертным.
6: Смертным, извиняюсь.
5: Да.
6: А Каин, он... как бы ему Всевышний сделал знак на лбу, чтобы все знали, что он убийца брата, и он не мог нигде усесться. Он все время его изгнали. То есть... После последствий они поняли о своем поступке, и поэтому они каялись. Но это покаяние. Первый человек обвинял свою жену, а Каин обвинял Всевышнего. Если бы ты бы принял мой, то я бы так не сделал, но так, и так далее. Что сделал Реувен? Реувен у Якова, нашего праотца, была очень как это, особая еврейская семья. Мы все знаем историю, что Яков хотел выйти, хотел жениться на Рахель. Его тесть его сказал ему, чтобы работал 7 лет. Он после того, как это работал 7 лет, подсунул Лею. И после того, как он подсунул Лею, сказал, ну, через 7 дней я тебе дам Рахель, а работай еще 7 лет. И потом были еще две наложницы, и Рахель и Леа дала Якову. У Якова было 4 жены. Значит, главное место, где Яков ночевал, он ночевал в Ойль Рахель, в палатке Рахель. Когда Рахель скончалась, то Яков взял и перенес свою базу к наложнице, к Бильха, наложнице, которую Рахель дала. Реувен сказал, что моя мама была, к ней было такое вторичное отношение, пока моя тетя была жива, но сейчас...

0: жизнь своего отца настолько страшен, что его Тора обвинила в этом, но он неправда это сделал. И просто Рувен, когда понял, что он сделал, не написано, что он не получил никакого наказания, на него никто не наехал, он просто вспыльнулся, он сидел и плакал. Он первый человек, который принял то, что принял ответственность за свой поступок, не из-за каких-то последствий. Каждый из нас, вы говорите, делай так, так, так, и это только... Надо осознать, что человек не оказывается в ситуации, а человек создает себе ситуацию. Если он создал себе одну ситуацию, он сможет выйти из этой ситуации, создать себе другую ситуацию. И об этом надо думать в эти дни. В эти дни надо думать, да, возможно, то, что было, было, но... Возможно, можно что-то изменить. Можно что-то маленькое
1: хорошо,
0: изменить.
1: Хорошо, а вы верите вот в то, что человек, вот который, для которого форма важнее содержания, может измениться? Ведь для того, чтобы измениться, ты должен поменять приоритеты. Содержание должно быть на первом месте. А вот мое, как бы, знаете, моя претензия к религии, в том числе иудаизму, ну, я в данном случае, да, в том, что форма стала намного важнее содержания. В том, что все форма, а содержание уходит.
0: Во-первых, возможно, вы не сильно разбираетесь в нюансах. Поэтому,
1: согласен.
0: Поэтому
1: согласен.
0: Со стороны, возможно, оно выглядит так. Но содержание, оно есть, содержание, оно важно. И оно есть параллельно к этой форме.
1: Хорошо, про содержание и форму. Рош ха-Шана, вот вы сказали, ваша жена и дочка поехали на могилу Любавического Рэба. В это же самое время огромное количество людей едут в Умань. Что происходит в Умане? Катастрофа. Я считаю, это духовная катастрофа со всех точек зрения. Вот, а мы же знаем, не сотвори себе кумира и все такое. Вот не кажется ли вам, что мы ищем легких путей? Ну, помолились ваши родные при всем уважении на могиле Любавического Рэба, эти поехали на могилу другого великого раввина. И типа все, мы крутые, мы очистились, все нормально, мы одухотворились.
0: И, во-первых, хотя бы, как это сказать, я не люблю говорить о других людях, я могу говорить о себе.
1: Окей.
0: Да, зрители сейчас напишут, что я, да, сказал пару слов о каких-то других людях, но, возможно, это было неправильно, скажем так. Любавский Рэбе, когда стал Рэбе, он говорил, что отсюда будет помощь, то есть он как Рэбе будет помогать, но должна быть сама работа. Поэтому Любавский Рэбе посылал посланников, и вся эта структура, она в конце концов работает на индивидуала, который находится в каком-то месте. Да, мы едем на могилу Любавского Рэбе, да, мы просим благословения, да, это святое место, об этом сейчас не будем в нюансы заходить.
1: Да, да.
0: Но
1: у нас и нет времени.
0: Да, это не значит...
1: 5 минут у нас.
0: Это не значит, что я, как индивидуал, не должен работать над собой, не должен работать... Вот просто...
1: Ну, я понял, для саморазвития, да.
0: То, что творится в других местах...
1: В Умане,
0: окей,
1: например.
0: Это... Okay. Что, как это сказать? Это как кто-то сказал, что гои в Умане в шоке от количества мусора. Они в Бнебраке были.
1: Да.
0: Поэтому, да, есть тут небольшое упущение, или даже в некоторых случаях большое упущение, но польские хасиды и вообще хасиды, они считают, что Ребе, праведник, даже на том свете, неважно сейчас, он может замолить. Но опять, человек как индивидуал должен все время усовершенствовать свое поведение.
1: Ну вот, скажите, вот, то есть получается, просто приехать на могилу там Ребе, которого вы считаете святым, неважно там кто кого, это мало. То есть без сам каждый...

0: ежедневной работы по самосовершенствованию, это, извините за тавтологию, не работает.
1: Да. Это практически. То есть я должен быть человеком. Если я не человек, или я человек, но не веду себя как человек, то, что я поеду, объеду все могилы мира, оно ничего не изменит. Возможно, я как эгоист подумаю, что «О, да, я такой крутой». Но не об этом, не об этом эти дни, скажем так.
0: Окей, хорошо. Давайте пару слов тогда скажем. Вот сколько? 3 минуты о Суккоте. Знаете как? 3 минуты о Суккоте. Я понимаю, мало времени, но что делать?
1: Я уже, если сразу можно, то пойдем на Симхат Тора.
0: Давайте на Симхат Тора. 3 минуты на Симхат Тора.
1: Симхат Тора есть обычая, при котором мы делаем акафот. Акафот. Это мы танцуем с Торой вокруг Бимы. Бимы — это сцена, на которой читают Тору. Акафа на иврите — это окружность, ляакив, окружить. И также акафа — это взять в кредит. Так что вообще Лубавичский ребе говорил много раз, что то, что слезами и скорбью можно достичь в Рош ха-Шана и Йом-Кипур, радостью и танцами можно достичь в Суккот и Симхат Тора. Это время нашей радости, нашей еврейской радости. Поэтому я приглашаю всех, где вы находитесь, зайдите в любой Хаббат-центр, выпейте немного хорошего напитка.
0: Кошерного вина.
1: Или вина, или еще чего-то. Более крепкого. Веселитесь. Возьмите у Всевышнего благословения в кредит, и Всевышний даст вам хороший год. Как Ребе говорил несколько раз, что в Рош ха-Шана уже Всевышний подписал весь мир на хороший год, но поскольку у хорошего нету границ, то есть Йом-Кипур, и есть Суккот, и есть Симхат Тора. Так что я желаю всем, чтобы каждый думал, как он может улучшить свою жизнь, улучшить жизнь своих близких и вообще всей нашей страны в ближайший год. И главное, чтобы мы веселились больше.
0: Аминь. Ну что, друзья мои, рав Даниэль Столяр был в нашем эфире. Всем действительно классного праздника, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы у всех все получилось. Хотя бы, я всегда говорю, на 100% не получится, но если на 95%, то год будет просто совершенным. Хаг Самех, кто постится Цом Каль, естественно, Гмар Хатима Това. А Раву Котлеру огромное еще раз спасибо. Меня зовут Марк Столяру. Ой, Котлеру. Столяру. Вы знаете, если я фамилию человека не перепутаю,
1: да,
0: программы, значит, не было.
1: Окей.
0: Анечка Розина, хорошего тебе продолжения эфира. С вами был Кричевский. Пока.
2: Программа «Персона Грата» с Марком Кричевским.
3: А в подоплеке-то одна суть. Одна. Простая и понятная человеческая суть.
4: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама. Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
6: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
8: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
11: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Житель Маджил Крума подозревается в выполнении заданий иностранного агента. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В эфире новости, у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Полиция Израиля и Общая служба безопасности Шабак сообщили о задержании 32-летнего жителя Маджель Крума Хамдана Хамдана. Его подозревают в контактах с иностранным агентом и выполнении поручений, связанных с безопасностью. По данным следствия, несколько месяцев Хамдан поддерживал связь с женщиной из Ливана, осознавая, что она может действовать в интересах иностранной стороны. За выполнение заданий ему пытались платить косвенно, покупая для него товары в Израиле. Цаль усиливает меры безопасности в Иудее и Самарии в преддверии Йом-Кипур, который начнется вечером 20-го и завершится 21 сентября. Повышенная готовность сохранится и во время праздника Суккот и Симхат Тора, когда регион посетят тысячи израильтян. Укрепляются посты вдоль дорог, возле туристических объектов и в районах возможных столкновений. В Хаваре, в окрестностях Шхема, развернуты подразделения бригады Нахаль, оснащенные бронетранспортерами. Полиция Израиля и Министерство финансов договорились о повышении зарплат сотрудникам ряда подразделений. Военнослужащие штаба МАГАФ в Иудее и Самарии получат надбавку за оперативную активность уровня А. Сотрудников криминалистической экспертизы, выезжающих на места преступления, переведут с 5 на 6 тарифную категорию, а специалисты по расследованию дорожных аварий будут ежемесячно получать дополнительно 2000 шекелей. Президент Сербии Александр Вучич открыл завод по сборке беспилотников израильского производства. Предприятие создаст около 100 рабочих мест и будет выпускать дроны для сербской армии и экспорта. По имеющимся данным, проект реализует сербская компания совместно с израильским концерном Elbit Systems. Во время церемонии Вучич осмотрел производство и сам испытал один из беспилотников. Сербский президент заявил, что сотрудничество с Израилем будет расширяться. В дальнейшем планируется построить еще не менее 3 заводов. Ирландия вновь отказалась от участия в Евровидении из-за допуска Израиля. Общественная телерадиокомпания RTE не направит своего представителя на конкурс 2027 года и не будет его транслировать. В корпорации объяснили решение продолжающейся гибелью людей и гуманитарной ситуации в секторе Газа, также отсутствием независимого доступа для международных журналистов. Напомню, в этом году конкурс вместе с Ирландией бойкотировали Испания, Нидерланды, Исландия и Словения. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, температура воздуха сегодня ниже среднесезонной. Ожидаются дожди на севере и в центре страны, до северного Негева местами с грозами. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 31 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: Идеальный выходной с Анной Розиной.
1: Часов и 7 минут на часах в нашей студии. Сегодня 18 сентября, пятница, и с вами Аня Розина. И программа, конечно же, «Идеальный выходной». «Идеальный выходной» — это программа, которая, в общем-то, предназначена всем тем, кто хочет удачно провести ближайшие выходные, кто хочет отдохнуть, расслабиться, приготовить нечто очень-очень вкусное и провести эти дни с пользой. У нас впереди длинные выходные, правильно? То есть пятница, суббота, а затем и воскресенье, понедельник. Ну, воскресенье может быть полдня рабочих у некоторых, но это ничего, все равно растягивается это удовольствие от передышки после рабочей рутины. Поэтому будем сегодня хорошо готовиться. Йом-Кипур, грядущий судный день, это день, когда мы постимся, ну, по желанию, естественно. Зато после того, как пост заканчивается, принято есть много и вкусно. Аккуратненько. Я напоминаю, что есть специальное правило того, как нужно прием пищи начинать после того, как ты постился сутки. Обязательно почитайте об этом в интернете, как нужно пить, как нужно есть, потихонечку-потихонечку начинать. Вот. Но, тем не менее, ничто не помешает нам вот в эти выходные, в пятницу и субботу, приготовить нечто весьма сытное, чтобы наесться так, чтобы в Йом-Кипур уже и не хотелось. Да? Это же всегда самое приятное. Наесться так, чтобы совершенно никакого желания у тебя не было. Не приходилось, чтобы мучиться от голода. Поэтому сегодня мы будем готовить разные вкусные вещи, и, как я и обещала, сегодня мы будем говорить о немецкой кухне. Я побывала совсем недавно в Германии, получила огромное удовольствие и, разумеется, поднасобирала для вас интересных немецких рецептов, начиная от самой моей любимой тушеной капусты, особой по-немецки тушеной капусты, потому что она все-таки отличается от той, к которой мы привыкли. Я вам расскажу, почему, как и чем приготовим вместе. Ну, и вы тоже рассказывайте, если вы бывали в Германии, понравилась ли вам немецкая кухня, что особенно понравилось, что вы готовили дома, а может быть, здесь, в Израиле, например, выискиваете места, где вкусные немецкие сосиски подают. Это тоже здорово. Тогда рассказывайте нам о таких местах. 054-20-70-800 наш постоянный номер для ваших WhatsApp-сообщений. Пишите, друзья мои. 054-20-70-800. 054-20-70-800.

0: Реклама.
1: 11:13. Это самое время для того, чтобы поговорить о нашем вкуснейшем спонсоре сегодняшнем. Сразу же предлагаю вам признаться, кто из вас думает о том, чтобы такого вкусного съесть на обед и ужин, а готовить у вас сил уже нет, и вы думаете, ну, Ань, ты рассказывай свои рецепты. Мы, конечно, запомним, может быть, даже и запишем. И когда-нибудь, может быть, мы вдохновимся и приготовим. Но нам бы так хотелось просто отдохнуть, ничего не выготавливать. Так вот, специально для вас отличный план придумала торговая марка «Шефа Бухари». «Шефа Бухари» предлагает решение, которое сэкономит ваше время, и вместе с тем порадует вашу семью. Полуфабрикаты «Шефа Бухари» – это идеальный баланс. Отборное мясо, ароматные специи и тот самый домашний вкус. Сочные пельмени, аппетитные хинкали и манты, домашние котлеты, хрустящие чебуреки, блинчики и пирожки. Совсем как у бабушки. Все готовится за считанные минуты, а удовольствие на весь день. Не тратьте время на рутину у плиты, заходите в ближайший магазин, выбирайте заморозку от «Шефа Бухари» и наслаждайтесь настоящей домашней кухней без лишних хлопот. «Шефа Бухари» аппетитно, быстро и невероятно вкусно.
0: Реклама.
1: Ну, а мы продолжаем разговоры, поскольку сегодня мы заговорили о немецкой кухне. Давайте для начала, уже по традиции, немножечко разберемся, чем она характеризуется. Это самая немецкая кухня классическая. В принципе, это в первую очередь сытные, калорийные и невероятно разнообразные блюда, которые сильно отличаются от региона к региону. Вопреки стереотипам о том, что в Германии едят только сосиски и тушеную капусту, а я очень люблю тушеную капусту, местная гастрономия предлагает множество уникальных мясных шедевров, выпечки и супов. Кстати, что я хочу сказать. Я вот тоже, у меня был такой стереотип, что тушеную капусту подают везде, где только куда бы вы ни зашли. И на самом деле, вот сейчас, когда я была в Германии, не так-то просто оказалось достать тушеную капусту. В некоторых ресторанах ее просто не было. Ну, или я просто неправильно читала, там, ну, не нашла, короче говоря. Вот, но все равно в итоге я ее поела, и мы ее скоро приготовим. Ну так вот, чтобы вы понимали, сосиски и тушеная капуста – это далеко не все. Мясной культ в Германии прямо-таки существует. Основой большинства традиционных блюд является мясо, свинина и говядина. Если вы соблюдаете кашрут, ну, не то чтобы даже строго соблюдаете, но просто, например, не едите свинину, то говядину вы найдете везде. И сосисок из говядины огромное количество. Потому что в Германии насчитывается, друзья мои, около 1500 видов колбас и сосисок. Представляете, 1500 видов колбас и сосисок. Это же ешь, и за всю жизнь не перепробуешь все. Теперь, что касается хлебных традиций. Немецкий хлеб, брод, он признан культурным наследием. Да, мы вот говорим, ой, в Прибалтике такой вкусный литовский хлеб. Ой, там белорусский ржаной прекрасный. Ну да, все это прекрасно. Но немецкий хлеб признан вообще культурным наследием. В стране пекут сотни сортов хлеба. От классического ржаного до цельнозернового. Ну, в общем, приезжайте, посмотрите, какую огромную территорию в обычном супермаркете занимает хлебный отдел. Дальше. Капуста и картофель. Квашеная капуста – это главный национальный гарнир, который тушит часами. Ну и, разумеется, картофель почти как в белорусской кухне. Присутствует везде в виде салатов, пюре, клёцок, оладий. Картофельные блюда подают везде. Я раньше не обращала на это внимания, была уже в Германии пару раз и как-то не обращала внимания. А в этот раз я просто поразилась. Везде подают. Картофельный салат везде, как гарнир, чуть-чуть да положит. Даже ты заказал какое-то совершенно другое блюдо, и у тебя все равно на краю тарелочки обязательно лежит картофельный салат, который мы тоже постараемся сегодня приготовить. Значит, ну, всякие знаменитые блюда, это, конечно, жареные нюрнбергские колбаски, нежные баварские белые сосиски, есть швабские крупные пельмени с начинкой из мясного фарша, шпината и зелени. Есть шпецле блюда, это мягкая яичная лапша необычной формы, которая очень популярна на юге Германии в сочетании с сыром. Легендарный берлинский стрит-фуд карри-вурст, наверное, он называется. Карри-вурст, я думаю, да, на русском так он читается. Это нарезанная сосисочка под соусом из кетчупа и карри. Короче говоря, можно найти огромное разнообразие всяких разных блюд. По поводу региональных различий, то, что я вам говорила, ну вот если это Северная Германия, то вы сами можете сориентироваться. Из-за близости к морю что здесь будет популярно? Конечно же, рыба. Бутерброды с маринованной сельдью, густой суп лапскаус. Вот это такое направление Северной Германии, очень особенное, очень вкусное. Юг, Бавария, Швабия – это родина самых сытных блюд. Клёцки, рульки, огромные крендели, брецели, да, вы знаете. Наверняка слышали, и, конечно, пшеничного пива. Ну, а к традиционному послеобеденному кофе в кондитерских немцы заказывают знаменитый шварцвальдский вишневый пирог со сливками и алкоголем. А на Рождество пекут ароматный дрезденский штоллен с цукатами и орехами. В общем, если у вас есть какие-то свои соображения по поводу немецкой кухни, пишите, друзья, 054 20 70 800.

0: миражи.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
5: Мантис, Мантис.
6: Мантис – ароматный бахш и вкуснейший плов.
5: Мантис.
6: Мантис – Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви, 23.
7: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: Реклама.

0: час есть.
1: 11:26, и мы продолжаем разговор и готовить сейчас будем невероятную вкуснятину. Мой любимый гарнир, я вас уже предупредила, что вам никуда не деться сегодня от тушеной капусты. Обожаю ее. Обожаю капусту вообще во всех видах. Я люблю и щи, и борщ с капустой, и щи из кислой капусты, и щи из свежей капусты. И люблю капусту жареную, и люблю капусту тушеную, и разную всякую. Но в Германии тушеная капуста – это прям визитная карточка страны. Это культовое блюдо, я бы сказала, и готовят они ее со своим секретом. Немножечко не так, как мы с вами привыкли. Итак, чтобы приготовить классическую тушеную капусту по-немецки, используют смесь свежей и квашеной капусты, а также обязательные традиционные пряности – тмин и яблоко. Благодаря им блюдо получается ароматным, с приятной кислинкой и карамельным оттенком. Вот главный секрет тушеной капусты по-немецки – яблоко, тмин и смесь свежей и квашеной капусты. Итак, вам понадобится. Записывайте. Капуста белокочанная, свежая – 400 граммов. Капуста квашеная – 400 граммов. Лук репчатый – 1-2 штуки. Яблоко кисло-сладкое, лучше зеленое такое, твердое – 1 штука. По желанию вы можете добавить бекон или копченую грудинку, кошерное мясо, что хотите – 80-100 граммов. Это если вам хочется. Растительное масло или смалец – 2-3 столовых ложки. Столовая ложка сахара для карамелизации. Пол чайной ложечки тмина – это главная немецкая специя, ее добавляют везде. Я, кстати, в детстве тмин терпеть не могла. Вот если в хлебе есть тмин, я уже не ела, а сейчас люблю. Яблочный уксус – это по вкусу, конечно. Если квашеная капуста не очень кислая, то добавляйте яблочный уксус – 1 столовую ложку. Если она прям такая кислая-кислая домашняя, то тогда можно его и не добавлять, как вы хотите. Вода или мясной бульон – 100-150 миллилитров, ну и соль и черный перец по вкусу. Давайте еще раз повторим ингредиенты. Белокочанная капуста 400 граммов, капуста квашеная 400 граммов, репчатый лук 1-2 луковицы, кисло-сладкое яблочко 1. По желанию можно добавить какое-то мяско, копченую грудинку, например, 80-100 граммов. Растительное масло 2-3 столовых ложки, 1 столовая ложка сахара, пол чайной ложки тмина, столовая ложка яблочного уксуса по желанию, вода или мясной бульон 100-150 миллилитров, соль и черный перец по вкусу. Свежую капусту нужно тонко нашинковать. Затем квашеную капусту слегка отжать от рассола. Если она нарезана слишком длинно, немного измельчите ее ножом. Теперь в глубокой сковороде или казанке разогрейте масло или растопите смалец, как вы хотите. Добавьте туда нарезанный кубиками или полукольцами лук. Обжаривайте его до мягкости и легкой золотистости. Посыпьте лук сахаром и перемешайте. Теперь дайте сахару подтаять около 1 минутки примерно, чтобы лук приобрел красивый карамельный оттенок. Теперь добавьте в сковороду свежую капусту, обжаривайте ее вместе с луком, помешивая примерно 5-7 минут, пока она немного не обмякнет. Затем выложите квашеную капусту. Натрите яблоко на крупной терке и отправьте к капусте. Добавьте тмин, черный перец и влейте бульон или воду, с чем вы готовите. Тщательно все перемешайте. Накройте крышкой. Убавьте огонь до минимума и тушите примерно 40-50 минут. Капуста должна стать очень мягкой и потемнеть. Периодически помешивайте ее. Если жидкость полностью выкипит, можете добавить немного воды. воды, если хотите. За 5 минут до готовности попробуйте блюдо. И вот тут уже при необходимости добавьте соль или ложку яблочного уксуса для баланса кислоты и сладости. Это блюдо идеально раскрывает свой вкус на следующий день после приготовления. Все, как любит сержант. То есть вот приготовили, желательно оставьте тушеную капусту на ночь в холодильнике. Традиционно его подают как гарнир к немецким колбаскам, котлеткам, к чему угодно. А можно съесть и просто так, особенно если вы вегетарианец. Приятного аппетита!
0: У солдата выходной. Идеальный выходной с Анной Розиной.

0: Реклама.
1: Снова поговорим о нашем спонсоре вкусном. Если вы сейчас, даже прослушав мои рецепты чудесные, не хотите стоять у плиты или у вас просто нету сил, хочется в конце недели расслабиться, поесть вкусно, не приложив при этом практически никаких усилий, так вот, есть у меня отличный план и на этот раз. Торговая марка «Шефа Бухари» предлагает решение, которое сэкономит ваше время и порадует всю семью. Полуфабрикаты «Шефа Бухари» – это идеальный баланс. Отборное мясо, ароматные специи. И что самое главное, это тот самый домашний вкус. Сочные пельмени, аппетитные хинкали и манты, домашние котлеты, хрустящие чебуреки, блинчики и пирожки – совсем как у бабушки. Все это готовится за считанные минуты, а удовольствие вы получаете на весь день. Не тратьте время на рутину у плиты. Заходите в ближайший магазин, выбирайте заморозку от «Шефа Бухари» и наслаждайтесь настоящей домашней кухней без лишних хлопот. «Шефа Бухари» аппетитно, быстро и невероятно вкусно.
0: Реклама.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Грузинский вино. 7 букв. Первый буква А.
5: По горизонтали или по вертикали?
4: Какой хинкали? Какой вертикали? Азнаури.
6: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Только в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Center Car Azur. Перых Ашива 9.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: Реклама.

11 часов и 44 минуты, друзья, сейчас наступает особенно трогательный для меня момент. Я все выжидала, особенно подходящего времени в нашем эфире, для того, чтобы представить вам новый сингл моего любимого музыканта Андрея Дерькова. Андрей Тай Дерьков, группа Майтай, представили сегодня на всех буквально платформах свою новую музыкальную композицию, которую я прослушала уже несколько раз. Она невероятно трогательная, и мне очень хочется поделиться ею с вами. Я думаю, что вы уже не раз слышали песни группы Майтай в нашем эфире, и я вас с ними знакомила, да и вообще довольно часто они у нас звучали. И вот сейчас это новое совершенно произведение белорусского музыканта, глубоко личное музыкальное размышление о судьбе, об одиночестве, о мечте, о родине, о доме, о жизни, ну и, конечно же, о любви, причем, что очень важно, о любви двух человек, которые действительно испытывают абсолютно взаимные чувства. Это очень здорово. Андрей Тай Дерьков, стихи, музыка, гитара, аранжировка. Павел Третьяк, гитары, бас-гитара, клавишная аранжировка. Андрей Бобровка, звукорежиссер, сведение и мастеринг. И в записи принимал участие замечательный певец-музыкант Аким Тышко. Так что, друзья мои, я всем вам предлагаю усесться поудобнее, закрыть глаза и посвятить несколько минут прекрасной музыке.

0: Идеальный выходной с Анной Розиной. Час есть.
1: Ну что ж, после такой замечательной музыкальной композиции, я надеюсь, у вас разыгрался аппетит. И тут, кстати, смотрите, Аркадий напишет: гарнир из картошки немцы готовят ужасно. Ну, знаете, Аркадий, немцам нравится. Мы еще приготовим сегодня картофельный салат, и, может быть, кто-то повторит дома это произведение искусства. И тогда я думаю, что уж наши радиослушатели смогут самостоятельно оценить, нравится им или не нравится. Есть разные. Есть картошечка, вот, например, запеченная картошка. Мне у них понравилась. Вот какой гарнир, Аркадий, вам не понравился? Расскажите, пожалуйста, и буду рада, если поделитесь каким-нибудь своим классным рецептом. Ну, а мы продолжаем разговор, и, как я уже вам обещала, анонсировала, мы приготовим сейчас очень вкусные традиционные немецкие бутерброды с маринованной сельдью. Они особенные, они необычные и являются прекрасной, ну, даже не то чтобы перекусом прекрасным, а вообще полноценным блюдом. Называются они фишброхтен. Фишброхтен, да? Легко запомнить. Легендарный стритфуд Северной Германии, который готовится за считанные минуты. Главный секрет аутентичного вкуса – это сочетание хрустящей белой булочки, нежного филе маринованной сельди, луковой остроты и легкой кислинки. Вам понадобятся хрустящие круглые булочки – 2 штуки. Маринованная сельдь в уксусно-пряном маринаде – 2 штуки. Красный лук – 0,5 луковицы. Соленый или маринованный огурец – 1 штука. Листья салата – 2 штуки. Соус ремулад или качественный майонез с каплей горчицы – вот это запросто, 2 столовых ложки. Свежий укроп – пара веточек для украшения, это буквально. Еще раз повторим ингредиенты. Хрустящие круглые булочки – 2 штуки. 2 маринованных сельди в уксусно-пряном маринаде. 1/2 красной луковицы. 1 штучка соленый или маринованный огурец, как вы больше любите. Листья салата – 2 штуки. Соус – либо качественный майонез с каплей горчицы, либо специальный такой соус ремулад, он тоже продается. 2 столовых ложки. И свежий укроп для украшения. Что мы делаем? Подготовили лук и огурцы. Нарезали красный лук тонкими полукольцами. Огурчик нарезали тонкими слайсами вдоль или кружочками. Разрезали булочки пополам вдоль, но не до конца, чтобы получился карман, либо полностью на 2 части. По желанию подсушите внутреннюю сторону на сухой сковороде для легкого хруста. Теперь сделаем такую соусную подушку. Смажьте нижнюю половину булочки соусом или, ну, майонезом, как хотите. Теперь выложите лист салата. Сверху аккуратно сверните и положите филе маринованной сельди. На рыбку выложите кольца лука, ломтики огурчика и свежий укроп. Накройте верхней частью булочки, слегка прижмите и подавайте. Если вы хотите сделать маринад для лука менее резким, перед сборкой сбрызните нарезанный лук парой капель лимонного сока или яблочного уксуса с щепоткой сахара. Запомнили? Давайте еще раз быстренько повторим, так, чтобы не забыть уж точно. Нарезали красный лук тонкими полукольцами, огурчик нарезали тонкими слайсами или кружочками. Разрезали булочки пополам вдоль, но не до конца, у вас получается кармашек. Можно по желанию

0: Не подсушить внутреннюю сторону на сковороде сухой. Смазали нижнюю половину булочки нашим соусом ремулад или майонезом с горчицей. Выложили листик салата, сверху аккуратно свернули и положили филе маринованной сельди, на рыбку положили кольца лука и ломтики огурчика и свежий укроп, накрыли верхней частью булочки, слегка прижали и подаем. Приятного аппетита!
1: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
2: Идеальный выходной.

0: Реклама.
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условием мероприятия.
5: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните. Кондиционеры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Авторадио. Новости.
1: Военная полиция расследует серьезный инцидент в сфере безопасности. Об этом и других событиях подробнее через несколько секунд. На часах полдень, у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Военная полиция Израиля Мецах совместно с другими структурами безопасности расследует серьезное дело, подробности которого пока запрещены к публикации. По данным Н-12, в последние дни следствие значительно продвинулось. Предположительно, дело может быть связано с Ираном. Расследование проходит на фоне роста числа нарушений безопасности в ЦАЛе, прежде всего случаев предполагаемого шпионажа и контрабанды. За первые 7 месяцев текущего года Мецах расследовала 31 такой инцидент, столько же, сколько за весь предыдущий год. ЦАЛ усиливает меры безопасности в Иудее и Самарии в преддверии Йом-Кипура, который начнется вечером 20-го и завершится 21 сентября. Повышенная готовность сохранится и во время праздников Суккот и Симхат Тора, когда регион посетят тысячи израильтян, укрепляются посты вдоль дорог, возле туристических объектов и в районах возможных столкновений в Хаваре и окрестностях Шхема развернуты подразделения бригады «Нахаль». Иран ускоренно восстанавливает объект «Телегам-2» на военном комплексе «Парчин» примерно в 30 километрах от Тегерана. Об этом сообщает Вашингтонский институт науки и международной безопасности со ссылкой на спутниковые снимки от 13 сентября. По данным института, разрушенную подземную часть объекта накрыли большим тентом, скрывающим работы от наблюдения. На территории находится значительная строительная техника и оборудование. Иранские специалисты заливают бетоном отверстия от противобункерных боеприпасов и дополнительно укрепляют сооружение. Напомню, Израиль атаковал «Телегам-2» в октябре 2024 года, а после его восстановления нанес повторный удар в марте 2026-го. По данным ЦАЛИ и западных разведок, ранее на объекте могли проводиться эксперименты, связанные с прежней иранской программой разработки ядерного оружия. Нынешнее назначение комплекса пока неизвестно, однако авторы отчета считают повторное восстановление объекта поводом для беспокойства. В немецком Вупертале 37-летний мужчина афганского происхождения поджег пакет с горючей жидкостью у входа в синагогу. Сотрудники еврейской общины быстро потушили огонь, никто не пострадал. Здание получило незначительные повреждения. Подозреваемого задержали неподалеку, его мотив пока не установлен. Расследование ведет подразделение полиции по делам о преступлениях против государственной безопасности. На юге Филиппин ученик открыл стрельбу в школе, а затем выстрелил в себя. Один человек погиб, пятеро, включая предполагаемого стрелка, госпитализированы. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, подозреваемый состоял в интернет-сообществе. Полиция выясняет, могло ли оно быть связано с нападением. Ирландия вновь отказывается от участия в Евровидении из-за допуска Израиля. Общественная телерадиокомпания RTE не направит своего представителя на конкурс в 2027 году и не будет его транслировать. В корпорации объяснили решение продолжающейся гибелью людей и гуманитарной ситуации в секторе Газа, а также отсутствием независимого доступа для международных журналистов. Напомню, в этом году конкурс вместе с Ирландией бойкотировали Испания, Нидерланды, Исландия и Словения. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха в течение дня будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность, возможны дожди на севере и в центре страны до северного Негева. Местами с грозами. Усилится ветер. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 31 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: Вроде бы суббота.
1: Идеальный выходной.
2: Часов и 9 минут на часах в нашей студии. Мы продолжаем разговор программы «Идеальный выходной» в своем традиционном пятничном эфире. Сегодня мы путешествуем по Германии и готовим блюдо немецкой кухни. Традиционную тушеную капусту мою любимую уже приготовили. И даже мои любимые бутербродики с селедкой тоже уже намазали, закрепили, уложили и практически съели. В этом часе продолжим вкуснейшие наши изыски. А пока, друзья, напоминаю, наш номер для ваших отзывов, послание 054-2070-800. Пишите, пожалуйста, любите ли вы немецкую кухню, любите ли вы сосиски, тушеную капусту и вообще, в принципе, с чем у вас эта немецкая кухня ассоциируется. Если вы путешествовали по Германии, то расскажите, что показалось вам особенно вкусным, а что может быть особенно невкусным. В общем, жду ваших сообщений. Сержант пишет: в Германии, тогда еще ГДР, я был так давно, что кажется, что это неправда. Запомнился берлинский стрит-фуд карри-вурст. Уникальное блюдо, страна Германия, специи индийская. Автор рецепта немка. Идею дали англичане. Дата создания 1945 год. Почитайте. Сержант, это действительно классно. Вот я не зря сегодня именно карри-вурст упомянула в начале нашей программы, рассказывая о немецкой кухне в целом, потому что это действительно, с одной стороны, такое уникальное, аутентичное, правильное, национальное немецкое блюдо, а с другой стороны, ну действительно, чего в нем только нет. И карри, и смешение вот этих всех вкусов. В общем, короче говоря, давайте карри-вурст приготовим. Я подготовила рецепт карри-вурста, но если, сержант, у вас есть свой рецепт, то я буду очень и очень благодарна, потому что домашний, проверенный рецепт, он всегда, конечно же, получается гораздо более вкусным, правильным в приготовлении, простым, логичным и так далее. 054-2070-800, напоминаю, это номер для ваших посланий.

0: час есть.
1: Ну что ж, 12 часов 18 минут. Кажется, вы уже порядком проголодались, поэтому давайте перейдем к классическому, тому самому настоящему немецкому картофельному салату. Он так и называется по-немецки. Картофель-салат. Да, вот так. Именно так и называется. Уникален он тем, что в Германии существует два культовых направления его приготовления. Первое направление – это швабский картофельный салат, то есть южный картофельный салат, легкий, без майонеза, где теплый картофель пропитывается горячим бульоном, уксусом и горчицей. Ах, уже звучит хорошо, правда? Дальше. Рейнский или берлинский, то есть северный картофельный салат. Сытный вариант с майонезом, солеными огурцами и иногда яйцом. Давайте приготовим самый популярный южно-немецкий вариант. Можно добавлять к нему копченую грудинку, любое мяско, колбаску, какое хотите, да, можно не добавлять. Вся магия этого салата в том, что картофель впитывает заправку, пока он еще горячий. Ями-ями. Вам понадобится, друзья мои, картофель. Такие бывают, знаете, картошечки неразваривающихся сортов, более плотная. Вот если такую вы уже нашли в супермаркете картошку, то вот 1 килограмм. Дальше. Копченая грудинка или любое другое ваше любимое мяско, ветчина, 100 граммов. Лук репчатый. Можно красный, можно белый. Одна крупная луковица. Горячий бульон, он может быть мясным, куриным или овощным, 150 миллилитров. Белый винный уксус или можно яблочный уксус, 3-4 столовых ложки. Горчица, лучше дижонская или зернистая, 1-2 столовых ложки. Растительное масло, 3-4 столовых ложки. Свежая зелень, зеленый лук и петрушка, небольшой пучок. Ну и соль, черный перец, щепотка сахара по вкусу. Еще раз повторим ингредиенты. Картофель 1 килограмм, копченая грудинка или любое другое мяско 100 граммов, лук репчатый, можно белый, можно красный, одна крупная штука, горячий мясной или овощной бульон 150 миллилитров, белый винный уксус или яблочный уксус 3-4 столовых ложки, горчица, лучше дижонская или зернистая. Я как сказала? Простите. 1-2 столовых ложки. Растительное масло 3-4 столовых ложки. Свежая зелень, зеленый лук и петрушка, небольшой пучок. Ну и из специй соль, черный перец, щепотка сахара по вкусу. Что мы делаем? Тщательно вымыли картофель, отварили его в мундире в подсоленной воде до готовности, то есть около 20 минут. Важно не переваривать картошку, да, клубни должны держать форму, мы же потом нарежем. Но и не доваривать тоже не стоит. Слили воду, оставили картофель буквально на 5 минут, чтобы его можно было взять в руки. Пока картофель варился, мы тем временем мелко нарезали нашу копченую грудинку, выложили ее на холодную сковородку. Включили средний огонь, вытопили жир, чтобы кусочки стали хрустящими. Убрали обжаренную нашу колбаску на тарелочку, а в оставшемся жирке обжарили мелко нарезанный лучок до прозрачности и мягкости, то бишь 3 минуты примерно. Прямо в сковородку к луку влили горячий бульон и уксус, добавили горчицу, сахар, соль и черный перец. Прогрели смесь 1 минуту на медленном огне и сняли с плиты. Добавили растительное масло. Теперь очистили теплый картофель от кожуры. Нарезали его тонкими кружочками прямо в глубокую салатницу. Еще горячим залили картофель приготовленным теплым соусом из сковороды. Аккуратно перемешали. Картофель начал впитывать бульон, уксус. Стал выделять крахмал, благодаря чему соус становится бархатистым, кремовым, без всякого майонеза. Затем оставляем наш салат постоять минут 20-30 при комнатной температуре. И уже перед самой подачей добавляем в салат нашу хрустящую колбаску и нарезанную зелень. Еще раз аккуратненько перемешали. Все, это просто невероятно вкусно. аппетитно, и очень хочется сейчас мне не приготовить, а съесть. Еще раз быстренько давайте пробежимся по приготовлению. Значит, картофель отварили до готовности. Дальше, пока варился картофель, мелко нарезали колбаску, выложили на холодную сковородку. Вытопили из колбаски жир, кусочки должны стать хрустящими. Отложили в сторонку. В оставшемся жире обжарили мелко нарезанный лучок до прозрачности и мягкости, буквально 3 минуты. Прямо туда же, в сковородку к луку, влили горячий бульон и уксус, добавили горчицу, сахар, соль и черный перец. Прогрели нашу смесь 1 минуту на медленном огне, сняли с плиты, добавили туда растительное масло. Теплый картофель очистили, нарезали тонкими кружочками прямо в глубокую салатницу. Еще горячим залили картофель приготовленным теплым соусом из сковороды. Аккуратненько перемешали. Дали салату постоять минут 20-30. Перед самой подачей добавили хрустящую колбаску и мелко порезанную зелень. Аккуратно перемешали и слопали. Приятного вам аппетита, друзья!
2: Сегодня пятница, а завтра выходной.
0: Идеальный выходной с Анной Розиной. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Машину покупаем только в Центркар Азур.
6: 03-558-5458.
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Солдата выходной.
3: Идеальный выходной с Анной Розиной.

0: час есть.
1: Часов 33 минуты всего-то, а мы уже с вами наелись практически, правда? Столько всего вкусненького уже приготовили, что теперь остается только это съесть, когда будет свободная минутка. Итак, так, давайте вспомним, что мы там приготовили. Мы уже и бутербродики с сельдью сделали, и картофельный салат обалденный совершенно приготовили, и сделали тушеную капусту по-немецки, самую настоящую. Ах, сколько всего, и еще приготовим, да, сколько всего. Я напоминаю, друзья, что в Фейсбуке есть страница, которая называется «Идеальный рецепт от Ани Розиной». Заходите на эту страницу, я сегодня опубликовала, во-первых, рецепты с прошлой недели, у меня на прошлой неделе не было с собой компьютера, я их сохранила, но не опубликовала. А вот сегодня все опубликовала, так что все, о чем мы говорили на прошлой неделе, азербайджанской чудесной вкусной кухне, все эти рецепты уже есть на нашей странице «Идеальный рецепт от Ани Розиной». И, конечно, то, что звучит сегодня в эфире, тоже там появляется постепенно. Уже несколько рецептов опубликованы, так что заходите. В первую очередь, конечно, подписывайтесь на нашу страницу. Я буду вам очень благодарна, потому что, ну, когда кто-то подписывается на страницу, я понимаю, что не зря тогда я действительно трачу время, очень много времени трачу на то, чтобы публиковать рецепты, чтобы оформить красиво, чтобы фотографию найти хорошую. Это же не просто так все расписать. Одно дело рассказать. Это легко. Это я умею болтать. Вот. А вот оформить это все, написать, весь рецепт прописать, с количеством ингредиентов, оформить красиво, чтобы все это выглядело понятно, четко, чтобы не запутались вы, когда будете готовить. Это все занимает много моего нерабочего времени, поэтому я буду вам благодарна за подписки. Как говорят, ну, это на YouTube, да, по-моему, говорят, лайк, подписки, комментарий. Ну, так вот, буду благодарна вашим подпискам, лайкам и комментариям, и на Фейсбуке в том числе. «Идеальный рецепт от Ани Розиной», напоминаю, так называется наша страница. И, кстати, там появляются ваши рецепты регулярно. Если вы что-то присылаете, я всегда стараюсь публиковать их на этой странице. Если они соответствуют теме нашей сегодняшней программы, то вот стараюсь публиковать. Дальше. Мы говорили с вами о карри-вурсте. Мы говорили про карри-вурст в начале программы, как о характерном блюде немецкой кухни. И сержант сейчас напомнил, поделился с нами такими приятными, ностальгическими воспоминаниями о том, как еще в ГДР давным-давно он пробовал берлинский карри-вурст, уникальный стрит-фуд немецкий с индийской специей. И с идеей, которая принадлежит англичанину, но рецепт по этой идее составила немка. В общем, сейчас, по-моему, ну, совершенно было бы неправильно рецептом этого самого карри-вурста не поделиться с вами. Тем более, что эту абсолютную легенду немецкого стрит-фуда можно приготовить самостоятельно. Секрет культового вкуса кроется в особом теплом пряном соусе на основе томатов и порошка карри, которым щедро поливают сочные жареные колбаски. Говорю я вам это. И просто, ну, почти что теряю сознание от того, как я хочу это вот прямо сейчас съесть. Ну, да ладно. Продолжаем разговор. Съем обязательно потом. Итак, готовьтесь записывать или запоминать рецепт, который позволит вам повторить тот самый вкус берлинских уличных киосков прямо у вас дома. Для идеального баланса вкусов вы можете, конечно, поискать рецепты, разные варианты рецептов соуса, фирменного соуса. Я предложу вам классический, но вы, разумеется, можете поискать разные варианты, экспериментировать с этим. Итак, поехали. Все. Вам понадобится ингредиент, это обязательно, немецкие колбаски. Любые качественные колбаски для жарки, которые вы найдете в ближайшем супермаркете или в русском магазине. Желательно, посмотрите, немецкие колбаски, вот они так и продаются под маркой немецкие колбаски. Дальше, растительное... четыре штуки вам понадобится всего. Растительное масло для жарки 1-2 столовых ложки. Порошок карри, мягкий или острый по вкусу, как вы хотите, 2 столовые ложки. Часть пойдет в соус, а часть пойдет для посыпки сверху. Для нашего фирменного соуса, для того самого соуса, без которого просто никакие сосисочки, колбасочки и карри-вурсты не получится. Вам понадобится, вот это запишите, потому что можете забыть. Лук репчатый, 1 мелкая луковица. Качественный томатный кетчуп 250 мл. Томатная паста 2 столовые ложки. Вустерширский соус дает тот самый аутентичный пряный оттенок и продается сейчас уже в супермаркетах, в деликатесных магазинах. 1 чайная ложка вам понадобится. Яблочный или белый винный уксус 1 столовая ложка. Мед или коричневый сахар, по вашему выбору, 1 столовая ложка. Сладкая паприка, 1 чайная ложка. Вода или мясной бульон, 50-70 мл. Соль и черный перец по вкусу. Запомнили? Давайте еще раз пробежимся быстренько по ингредиентам. Главный ингредиент – это немецкие колбаски, 4 штуки, растительное масло для жарки и порошок карри 2 столовые ложки. Для соуса это лук репчатый, 1 луковица маленькая, 250 мл хорошего томатного кетчупа, томатная паста 2 столовых ложки, вустерширский соус 1 чайная ложка, яблочный или белый винный уксус 1 столовая ложка, мед или коричневый сахар 1 столовая ложка, сладкая паприка 1 чайная ложка, вода или мясной бульон 50-70 мл буквально для регулирования густоты нашего соуса, и соль и черный перец по вкусу. Что мы делаем? Сначала приготовим соус. Мелко нашинковали лук. В небольшом сотейнике разогрели ложку масла и обжарили лук на среднем огне до мягкости и легкой прозрачности. Добавили томатную пасту и пассируем ее вместе с луком буквально 1 минутку, чтобы раскрыть аромат. Затем убавляем огонь и добавляем в сотейник кетчуп, уксус, мед, или сахар, если вы хотите, вустерширский соус, паприку и 1 столовую ложку порошка карри. Тщательно перемешали, влили немного воды или бульона, чтобы соус не был слишком густым. Теперь даем соусу потомиться. Варим его на самом маленьком огонечке, примерно 10-15 минут, периодически помешивая. Он должен стать таким глянцевым, однородным и слегка загустеть. Если вы хотите получить абсолютно гладкую текстуру, как в Берлине, пробейте готовый соус погружённым блендером. Запомнили? Теперь приготовление колбасок. На сковороде разогрейте масло или используйте гриль. Обжаривайте колбаски со всех сторон до аппетитной хрустящей золотистой корочки, примерно 8-10 минут. Теперь собираем наше блюдо. Готовые горячие колбаски мы нарезаем наискосок на средние круглые кусочки, шайбы, толщиной около 1,5-2 сантиметров. Выкладываем их на блюдо или же в порционную бумажную тарелочку в стиле классического фастфуда. А теперь обильно заливаем нарезанные колбаски теплым томатным соусом. Через ситечко или просто руками щедро присыпаем блюдо сверху оставшимся порошком карри. Карри-вурст принято подавать обжигающий горячим с картофелем фри или просто с хрустящей белой булочкой, которую так вкусно макать в остатки пряного соуса. соус. Ями-ями, как это вкусно. Быстренько еще раз пробежимся и на рекламу шуруем. Мелко нашинковали лук, в небольшом сотейнике разогрели ложку масла, обжарили лук до мягкости и легкой прозрачности на среднем огоньке, добавили туда томатную пасту, пассируем все это вместе буквально одну минутку, затем убавляем огонь, добавляем туда же кетчуп, уксус, мед, вустерширский соус, паприку, одну столовую ложку порошка карри, тщательно перемешали, влили немножечко воды или бульона, чтобы соус не был слишком густым. Варим наш соус примерно 10-15 минут на самом малюсеньком огонечке, помешивая периодически. Когда он слегка загустел, стал таким гладким и красивым, выключаем, но можно его взбить блендером, тогда вообще прям будет такой вот гладкий-гладкий, как в Берлине. Дальше. На сковороде разогреваем масло, обжариваем наши колбаски со всех сторон до аппетитной хрустящей золотистой корочки. Готовые горячие колбаски нарезаем наискосок на средние круглые кусочки шайбы, примерно 1,5-2 см толщиной. Выкладываем их на блюдо или в порционную бумажную тарелочку. Вот прям как классический фастфуд, да, подаем. Обильно заливаем нарезанные колбаски теплым томатным соусом. Через ситечко или просто руками присыпаем блюдо сверху оставшимся порошком карри и подаем либо с картофелем фри, либо с хрустящей белой булочкой. Чувствуем себя в Берлине под солнышком, в общем, сытыми и счастливыми, что самое главное. Спасибо, друзья, за внимание. Готовьте и рассказывайте потом, было ли вам вкусно.
2: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
0: Идеальный выходной. Реклама.
3: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
4: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
5: Смада Неймани. Праздник со вкусом. Французский коньяк Тифон VS. 99,90 за 0,7 литра. Виски Скоттиш Дир. 79,90 за литр. Вино игристое Французский Бульвар. 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней
8: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

12:52. Мы продолжаем разговор. И я думала, этот час уже подошел к своему логическому завершению. Но нет, у нас есть прекрасный рецепт от нашего друга Лехи, который, как всегда, радует нас замечательными рецептами в стихах. Привет, Анна! В идеальный выходной есть рецептик неплохой. Леха хочет предложить в швабской кухне потусить. А готовим маульташен. Маульташен. На кутап похож он даже. Эти тонкие лепешки можно кушать и без ложки. Что понадобится нам? Сыр, укроп, мука, вода, соль, кинза, петрушка, перец, масло сливочное в меру. Здесь чеснок придаст контраст, чтобы вкусом наслаждаться. А растительное масло в тесте будет так прекрасно. В миску мы муку всыпаем, в лунку масло добавляем и с водичкой размешаем. Дивно тесто замесим, шарик вмиг соорудим. Сразу в пленку обернем, полчаса пусть отдохнет, в холодильнике немножко. Зелень с сыром вмиг накрошим, соль и перчик добавляем, сказочно перемешаем. Тесто сразу раскатаем в экзотичные овалы, а начинку в центр положим и как чебуреки сложим. Чтобы вкус был экзотичный, мы баварские сосиски можем доложить в начинку. Сразу в пляс, да под лезгинку. На сухую сковородку выложим лепешки ловко, подрумянив с двух сторон, смажем маслом, а потом фееричный маульташен. Очень быстро уминаем. Как сказали бы в Аутсбурге, о, фантастиш! Как же вкусно! Вот я очень старалась прочитать так, чтобы никого не запутать. Друзья, замечательный рецепт маульташена. Я этот рецепт выложу тоже у нас на страничке «Идеальный рецепт от Ани Розиной», потому что на слух, возможно, вы не уловили количество ингредиентов, какие ингредиенты именно. Ну вот зайдете, почитайте, во-первых, насладитесь поэзией, а во-вторых, составите себе прозаический рецепт и приготовите по рецепту Лехи. Леха, огромное спасибо и хорошего вам настроения.

0: Идеальный выходной с Анной Розиной.
1: Музыкальная чайхана, музыкальная чайхана.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись,
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
0: Реклама.
7: Холодильники по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Холодильники по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Максане и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
7: Запомните, холодильники покупайте только в Максане и Хашмаль.
10: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
7: Настольные плиты по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Настольные плиты по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Максане и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
7: Запомните, настольные плиты покупайте только в Максане и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В Ормузском проливе атаковано торговое судно. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 13 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Британский центр морских торговых операций сообщил об атаке на судно в Ормузском проливе у побережья Омана. Экипаж не пострадал, экологического ущерба не зафиксировано. КСИР заявил, что атаковал шедший под флагом Того танкер «Трент», который якобы пытался пройти через пролив без разрешения Ирана и при поддержке американских военных. После попадания на судне возник пожар. При этом Центр морских торговых операций не называет атакованное судно, поэтому неизвестно, идет ли речь об одном и том же инциденте. В Джальджулии задержан 16-летний подросток, подозреваемый в обстреле домов в Кфар-Касиме из похищенного армейского гранатомета. Полиция также изъяла 2 пистолета, боеприпасы и камеры наблюдения. Несмотря на серьезность инцидента, суд освободил подростка под ограничительные условия, учитывая его возраст и поскольку никто не пострадал. За последнюю неделю преступники еще 2 применяли краденые гранатометы. По данным корпорации КАН, армейское оружие могло быть похищено с резервных складов ЦААЛя в крупных масштабах. Военная полиция Израиля МЕЦАХ совместно с другими структурами безопасности расследует серьезное дело, подробности которого пока запрещены к публикации. По данным Н-12, в последние дни следствие значительно продвинулось. Предположительное дело может быть связано с Ираном. Расследование проходит на фоне роста числа нарушений безопасности в ЦААЛе, прежде всего случаев предполагаемого шпионажа и контрабанды. За первые 7 месяцев текущего года МЕЦАХ расследовала 31 такой инцидент, столько же, сколько за весь предыдущий год. Тем временем ЦААЛ усиливает меры безопасности в Иудее и Самарии в преддверии Йом-Кипура, который начнется вечером 20 и завершится 21 сентября. Повышенная готовность сохранится и во время Суккота и Симхат-Торы, когда регион посетят тысячи израильтян. Укрепляются посты вдоль дорог, возле туристических объектов и в районах возможных столкновений в Хаваре и окрестностях Шхема развернуты подразделения бригады «Нахаль». К другим новостям. На юге Филиппин ученик открыл стрельбу в школе, а затем выстрелил в себя. 1 человек погиб, 5, включая предполагаемого стрелка, госпитализированы. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, подозреваемый состоял в интернет-сообществе. Полиция выясняет, могло ли оно быть связано с нападением. В результате массированной атаки российских беспилотников на Конотоп повреждены детский сад, школа номер 11, медицинские учреждения, частные дома, железная дорога, газовая и электрическая инфраструктура. Значительная часть города осталась без газа. По предварительным данным, пострадали 2 женщины, и информация о последствиях атаки уточняется. Валютные торги завершились сегодня понижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Курс доллара составил 3 шекеля 2,8 агары. Евро стоит 3 шекеля 47,6 агары. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха в течение дня будет немного ниже среднесезонной. Ожидается переменная облачность, возможны дожди на севере и в центре страны. До северного Негева местами с грозами усилится ветер. В Иерусалиме 26 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 31 и в Эйлате 38 градусов. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: Идеальный выходной с Анной Розиной.
1: Часов и 8 минут на часах в нашей студии. Вот так вот незаметно подкрался третий час нашей программы. Представляете, друзья, как быстро. Мы только поздоровались, да, только начали что-то там готовить, записывать рецепты, делиться впечатлениями, любовью своей к немецкой кухне. И на тебе, все, время уже заканчивается. Ну ладно, еще у нас целый час все-таки. И в этот час мы с вами поговорим, как говорится, как привыкли. Поговорим, как говорится. Поговорим о досуге, об отдыхе и о том, чем можно заняться в Германии. Я была в новой области, для меня в новой области Германии, то есть обычно как путешествуют там, так, Черный лес, популярное направление, да, Кёльн, популярное направление, Берлин, естественно, Мюнхен, популярное направление. А я вот поехала немножечко в другом направлении. В общем, находилась недалеко от Ганновера. Если вы помните, у нас была такая постоянная наша слушательница Аллочка. Она как раз-таки была из Ганновера. И я, у меня вот не было, к сожалению, ее никаких контактов. Ни в Фейсбуке не могла найти ее контакты, не было ее телефонов. Иначе я бы обязательно написала ей, что я нахожусь в ее краях, и, может быть, мы даже бы встретились. Ну, я думаю, что я еще в тех краях обязательно окажусь. Поэтому, Аллочка, если вы нас слышите, пишите 054-20-70-800. Поэтому я вам расскажу о тех местах, куда поехала я. Это нетрадиционное направление, поэтому, может быть, как раз-таки вам будет интересно рассмотреть его как будущее направление для своего необычного путешествия по Германии.

0: Стратегия час.
1: Итак, пришло время отправиться из кулинарных, так сказать, местечек Германии в Северный Рейн-Вестфалия. Это самое населенное, самое экономически мощное и удивительно контрастная федеральная земля Германии. Она находится на западе страны, граничит с Бельгией и Нидерландами. И вообще, в принципе, этот регион прошел грандиозный путь от кузницы Европы и центра тяжелой такой промышленности до главного культурного, научно-технологического и медийного хаба страны. Здесь проживает около 18 миллионов человек, представьте себе. А плотность населения уступает лишь городам-государствам вроде Берлина и Гамбурга. Ах, сколько здесь красивых городов. Ну, во-первых, вдоль реки Рейн расположены два главных мегаполиса земли, между которыми идет вечное негласное соперничество. Это Дюссельдорф, официально столица земли. Это город моды, роскоши, современного искусства, футуристической архитектуры. Славится своей набережной Рейна и самой длинной барной стойкой в мире, между прочим, в старом городе Альтштадт. И второй крупнейший город земли с 2000-летней историей – это тот самый город, о котором я уже упоминала – Кёльн, основанный еще римлянами. Его сердце – это грандиозный Кёльнский собор, который чудом уцелел во Второй мировой войне. Кёльн – это столица немецкого телевидения, карнавала и студенческой жизни. Вот. Ну, а мы, поскольку я вам сказала, что мы решили оригинальничать и отправиться чуть-чуть в другую сторону, к незнакомым местам той же самой земли, мы отправились в сторону Ганновера. Но, в принципе, это где-то полтора часа от Дюссельдорфа, полтора-два часа от Дюссельдорфа, городок Падерборн. Малюсенький, обалденный, невероятно красивый город, удивительный край, где холмистое плато и густые леса, ну вот, например, знаменитый Тевтобургский лес там расположен, соседствуют они с сотнями подземных источников. Здесь родилась река Падер, самая короткая река в Германии, длина которой составляет всего 4 километра, и на ней уже родился город Падерборн. Кстати, он имеет колоссальное историческое значение. В 799 году здесь встретились Карл Великий и Папа Римский Лев III, что заложило основу для создание Священной Римской империи. Падерборн, конечно, был сильно разрушен в годы Второй мировой войны, но шедевры старины бережно восстановили, и архитектура этих мест по-настоящему самобытная, знаменита несколькими уникальными стилями и сооружениями. О них я тоже вам расскажу сейчас. Но что самое главное? В тех краях, ну вот мы нашли под Падерборном небольшой кемпинг, в котором вы можете снять домик, домик-караван, в котором вы можете поставить палатку. Ну, в общем, выбирайте, или автодом, да, выбирайте на любой вкус место, где вы будете жить. Можно, в принципе, в Airbnb снять отличную квартиру в Падерборне, можно снять гостиницу через Booking, но мы хотели жить на природе. И вот под Падерборном, прямо в лесу, на трех озерах находится кемпинг, в котором мы сняли маленький домик. Такой маленький, две спаленки, небольшой салончик, столовая, нечто среднее между столовой и салоном. И на улице стол установлен. Прямо вот вокруг зелени, река протекает мимо. Ну, совершенно потрясающее место. И оттуда, там вы можете брать на прокат велосипеды. 10 евро в день стоит взять велосипед. И путешествовать по велосипедным дорожкам, которые проложены буквально везде. Что меня поразило, велосипедные дорожки не пересекаются никак с автомобильными трассами, не пересекаются с пешеходными маршрутами. То есть это исключительно велосипедная дорожка, которая идет через леса, через поля, через города, через деревни. И она прекрасно асфальтирована. Ехать по ней сплошное удовольствие, удобно. Установлены там и фонари, то есть и ночью можно проехать. Ну, такое потрясающее времяпрепровождение у нас было благодаря вот этим велосипедам. велосипедным дорожкам. Мы взяли велосипеды и просто катались вокруг озер, по лесам, ездили в соседние города. Несмотря на то, что мы взяли на прокат автомобиль, мы практически им не пользовались, потому что до любого места было там 3, 4, 5, 7, 10 километров. На велосипеде это ерунда. Когда есть хорошая велосипедная прямая дорожка, то вам, в принципе, совершенно спокойно можно расслабиться и перемещаться только на велосипеде. Так что я очень-очень-очень вам рекомендую в тех местах или в любых других узнать, где есть классные велосипедные дорожки, и вот такой вариант семейного путешествия устроить, организовать. Сейчас, друзья, мы прервемся на небольшую рекламу. Я же смотрю, что я тут немножечко припозднилась. И снова поговорим о Падерборне и его главных достопримечательностях.
0: У солдата выходной.
2: Идеальный выходной с Анной Розиной.
3: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
4: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
5: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
6: Ришон Лицион Эрцель 24. Батьям Бальфур 96. Кулон Шинкар 42. Рыховат Эрцель 196.
3: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Лицион. Ицхак Бен Цви, 23.
8: Сушильные машины по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Сушильные машины по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
12: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.

0: Техе час.
1: 13 часов 34 минуты. Продолжаем разговор. Обещала рассказать вам про Падерборн. Это малюсенький город, который находится, ну, примерно в 4 часах езды от Берлина и в 1,5 часах езды от Дюссельдорфа. Мы летели в Берлин, взяли там машину и поехали в сторону Падерборна, любуясь красотами северного Рейн-Вестфалии района. Расположен он в историческом регионе Восточная Вестфалия-Липпе. Это удивительный край. Там я, как вам уже сказала, и лес Тавтобургский, и все, что хочешь. Ну, и в самом городе тоже немало красивых, классных мест. Во-первых, городская ратуша Падерборна, которая была построена в 1613-1616 годах, считается одним из красивейших образцов стиля, традиционного архитектурного стиля Везерский Ренессанс. Это уникальный архитектурный стиль, который зародился и развивался исключительно в бассейне реки Везер в 16-17 веках. Местные вельможи, богатые купцы хотели подражать итальянскому возрождению, но они, тем не менее, переосмыслили его на свой северный лад. И вот для этого стиля, для Везерского Ренессанса, характерны пышные ступенчатые фронтоны, украшенные каменными завитками, обелисками, круглыми коронами, эркеры и выступы, которые выходили прямо на улицу со второго или третьего этажа. Использование руста, то есть каменных блоков с грубой выпуклой фактурой. И вот в Падерборне и в городах, которые расположены рядом, вы можете этот стиль наблюдать. Ну, а городская ратуша Падерборна, она прям классический такой образец этого стиля. Дальше. Замок Нойхаус расположен там. Это потрясающий четырехугольный замок на воде на окраине Падерборна. У него есть яркий элемент, крыло Хаус Брауншвайг с изящными элементами Везерского Ренессанса и угловыми замковыми башнями. До него мы тоже доезжали на велосипеде совершенно запросто. Ну и такая изюминка этого края — кафедральный собор Падерборна и три зайца. Падерборнский собор был построен в 13 веке. Это такой массивный храм с мощной 93-метровой башней, которая доминирует над городом. Он интересен своим уникальным архитектурным переходом от сурового романского стиля к более легкой готике. И вот внутри него, во внутреннем дворике Клуат, раскрываются две архитектурно-художественные загадки. Во-первых, монументальная гробница Дитриха фон Фюрстенберга. Огромный памятник. По своим масштабам и тонкости каменной резьбы современники сравнивали этот везерский монумент с усыпальницами римских пап. Очень красивый. И окно «Три зайца». Это окно, этот элемент архитектурный был создан в 16 веке из цельного куска камня. Барельеф «Окно» стало символом города. Почему? На нем вырезаны три бегущих по кругу зайца. Удивительно, что у каждого зайца видно по два уха. Хотя в общей сложности, если вы будете считать уши, то вы сосчитаете, найдете только три. Представляете? Это древний символ Троицы, оптическая иллюзия, которая привлекает тысячи туристов. Вот приезжают все, идут смотреть на это загадочное окно. Вот. Ну, это то, что касается Падерборна. В то же время там есть очень красивая площадь, красивые магазинчики, очень необычные, разные кафешки классные. Ну, в общем, совершенно потрясающее место. Там есть где погулять, на речке посидеть, у источника. Красота. Красота невероятная. Ну, а рядом, вокруг, как я уже сказала, есть очень интересные места. Например, всего в 15 километрах от Падерборна находится, пожалуй, самое необычное и, вместе с тем, мрачное сооружение региона – замок Вевельсбург. У него уникальная геометрия. Это единственный в Германии замок, который построен в форме правильного треугольника с круглыми башнями на углах. Возводился он в начале 17 века, как резиденция князей и епископов, но стал в 30-е годы, к сожалению, идеологическим центром и культовым местом для ордена СС. Генрих Гиммлер сделал из этого уникального архитектурного строения такое страшное место. И именно поэтому сегодня в нем располагается очень важный исторический музей, напоминающий и немцам, и тем, кто приезжает в Германию, о трагедиях прошлого. Вот это то, что мне нравится в Германии, их историческая память, которой они... С одной стороны, ужасно стыдятся, а с другой стороны, они не позволяют новым поколениям ее забывать. Это очень-очень важно. Поэтому вот будете там, обязательно съездите, посмотрите. Ну, вообще, просто берите велосипед и путешествуйте.
0: Я пришел домой с работы, завтра вроде бы суббота.
2: Идеальный выходной. Реклама.
3: Смаданный Мания. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мания.
2: Только в Center Car. Kia Sportage нового поколения 23 года всего 990 шекелей в месяц.
4: Center Car Azur. Берег Ашива 9.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Смаданный Мания. Праздник со вкусом. Французский коньяк Тифон VS. 99,90 за 0,7 литра. Виски Скоттиш Дир. 79,90 за литр. Вино игристое Французский Бульвар. 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Реклама.

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Потехи час.
1: 13 часов 47 минут, друзья, продолжаем разговор, поскольку у нас есть совсем немного времени, но оно у нас есть, давайте используем его по назначению, и расскажу я вам о еще нескольких местах, куда надо отправиться, ежели вы оказались в том самом регионе. Ну, вообще, у меня такая традиция, если я куда-то собираюсь ехать в новое для себя место, я выбираю, во-первых, блюдо, которое я просто обязана там попробовать, если речь о каком-то знаменитом регионе кулинарном, то я выбираю ресторан какой-то известный, который я увидела, например, там в программе «Кто-нибудь покормите Фила» или где-то прочла о совершенно сумасшедшем, оригинальном, ни на что не похожем ресторане. Но в основном я выбираю блюда. Я изучаю кухню перед поездкой и затем составляю себе прям план, что я должна попробовать, где и что мы должны поесть. Ну, а второе, это, разумеется, я выбираю интересное направление. Не обязательно, какие дома я должна посмотреть, какие замки, какие здания. Я выбираю, чем знаменита эта земля. Ищу, выискиваю информацию о том, чем знаменита эта земля, этот район. Так вот, как раз-таки тот самый район знаменит Вестфальским фахверком. Вестфальские фахверковые дома – это дома, выполненные в особом архитектурном стиле. Я уверена, что если вы сейчас в Google напишете «фахверк», «фахверк» – это одно слово, вы сразу же поймете, что вы такие дома видели. Ну, разумеется, если были в Германии, потому что это, ну, в основном это немецкий стиль. Конечно, он потом распространился во многих других странах, близлежащих, да, в Австрии вы можете найти. Но в Германии существуют целые города, построенные вот в таком стиле. В отличие от южногерманских, местный фахверк в районе города Падерборн часто имеет более строгий, массивный, темный деревянный бар. Балки. Промежутки между ними заполнялись белым саманным материалом или кирпичом. Фасады часто украшали резьбой и надписями на старонемецком языке с пожеланиями благословения дому. Ну, в общем, короче говоря, для того, чтобы вам сориентироваться, как это выглядит, вы просто в Google введите «Вестфальский фахверк». И когда вы увидите фотографию, вы поймете, о чем я говорю. Это очень легко узнаваемое архитектурное направление. Оно формировалось на протяжении веков на северо-западе.

0: Дальше. Преобладание вертикали и горизонтали, то есть такая строгая геометрия, резные надписи и орнаменты на углах. Это очень-очень-очень красивый стиль. В общем, моя вам рекомендация, просто будете в Падерборне, изучайте этот стиль в близлежащих городках. На стыке Вестфалии, холмистого региона Везерберглант, раскинулось очень много красивых, маленьких, сказочных городков, которые буквально сошли со страниц сказок братьев Гримм. Узкие мощеные улочки, сотни разноцветных фахверковых домов, древние легенды. Все это создает такую волшебную атмосферу, и поэтому мы путешествовали когда-то на велосипедах, когда-то на машине, именно по этим маленьким городкам вокруг. Например, городок Гамельн или Хамельн. Он находится примерно в часе езды от Падерборна. Один из самых известных сказочных городков Германии. Здесь в 1284 году развернулась та самая мрачная история о гамельнском крысолове. Весь старый город – это такой роскошный лабиринт из ярких домов в стиле Ренессанса и фахверка. На улицах вы повсюду увидите отсылки к легенде, бронзовые крысы, вмонтированные в брусчатку, выпечки в форме мышек. Ну, в общем, короче, много всяких интересных элементов. Ну и, конечно, знаменитый дом крысолова 1602 года. Ну, я вам сказку не буду рассказывать, потому что у нас просто нету времени. Так мне хочется много чего вам рассказать. Дальше. Из прекрасного Гамельна перебираемся в Варбург, средневековая жемчужина над рекой. Она расположена к югу от Падерборна. Это очень фотогеничный город. Его называют одним из самых красивых малых городков Северного Рейна-Вестфалии. Он разделен на старый и новый город. Они оба до сих пор окружены мощными средневековыми крепостными стенами, сторожевыми башнями, старинными воротами. И, конечно, главная фишка – это те же разноцветные фахверковые дома. Я просто вот искала города, где я могу максимально хорошо изучить вот этот вот знаменитый стиль фахверковый. Мне было это очень-очень интересно. Поэтому я вот отправилась по этим городкам. Родина Золушки, город Поль. Это даже не город, это такой поселок, уютный поселок, он крошечный. Но именно эти места вдохновили братьев Гримм на историю о Золушке. Там тоже фахверковые домики, а над ними на высокой скале возвышаются величественные руины замка Поль 14 века, и открывается сказочный вид на реку Везер. Ну, короче говоря, это вот знаменитые места Золушки. Там даже в этом замке можно найти комнату Золушки, примерить знаменитую туфельку на специальном каменном выступе, встретить актеров, которые разыгрывают сцены из этой сказки. Ну, в общем, будете там, сможете почувствовать себя просто-напросто героями старинной сказки. Все, друзья мои, я должна с вами уже попрощаться, потому что, как вы понимаете, без 5:02 уже на часах. Мне надо уступать микрофон Эммануэлю Сулейманову, который ждет, не дождется вас в своей музыкальной чайхане, чарующие мелодии Востока уже тоже готовы у него, поэтому присоединяйтесь. С 2 до 3 музыкальная чайхана, затем плавно переместимся в город Диско. Диско без границ. Сегодня вас ждут прекрасные 2 наших Игоря. Вместе с батлом Элтон Джон будет бороться с Брайаном Адамсом. Можете уже попробовать определиться, за кого проголосуете вы. Ну, а после города Диско очаровательно Андрей Смертенко пригласит вас в программу вечер.ком и расскажет все о кино и прекрасной музыке. Все, с вами была Аня Розина. Желаю вам хороших выходных и, конечно же, гмарха тематова. Пусть будет легким ваш пост. И пусть наступит прощение, мир, добро, светло. Всего вам хорошего. Пока-пока.
1: Отдыхать охота. Идеальный выходной с Анной Розиной.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Эйаль Замир усилил боеготовность армии в преддверии Йом-Кипура. Подробности через несколько секунд. Часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Начальник генерального штаба Эйаль Замир отдал распоряжение существенно усилить боеготовность и количество войск в преддверии Йом-Кипура в Северном, Центральном и Южном военных округах. Речь идет о кардинальном изменении концепции боеготовности, действовавшей до 7 октября 2023 года. В рамках подготовки в различные районы будут направлены дополнительные роты, а во время праздника в каждом районе будет находиться высокопоставленный командир. Командование тылом также переходит на усиленный режим работы. Бывший министр палестинской администрации из Газы Суфьян Абу Зайда заявил, что именно он передал израильским спецслужбам предупреждение тогдашнего лидера Хамаса Яхьи Синуара накануне нападения 7 октября. В опубликованном в Фейсбуке видео Абу Зайда утверждает, что выступал посредником между Синуаром и Израилем и передал израильской стороне сообщение. Если переговоры о долгосрочном соглашении с Хамасом провалятся, то Синуар намерен устроить землетрясение. Ранее журналист газеты «Арыч» Леми Эльдар в расследовании событий, предшествовавших 7 октября, рассказал о неназванном посреднике, через которого Синуар поддерживал связь с Израилем. Теперь Абу Зайда утверждает, что этим человеком был он. При этом заявления Абу Зайда совпадают с существовавшими ранее предположениями, что посредником мог быть бывший высокопоставленный палестинский чиновник или Мохаммед Дахлан, или человек, действующий от его имени. Абу Зайда входит во фракцию ФАТХ, поддерживающую Дахлана. По данным АРС, через того же посредника Израилю могло поступить и другое предупреждение от президента Эмиратов Мухаммеда бин Заида. В публикации утверждалось, что предупреждение было передано премьер-министру Нетаньяху, однако Нетаньяху это отрицал. Министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир заявил сегодня, что премьер-министр Нетаньяху в последние недели не отвечает на его звонки. В интервью подкасту газету «Маариф» Бен-Гвир рассказал, что еще в течение последних 2,5 лет их отношения были очень близкими. По его словам, они могли часами разговаривать на встречах. Они встречались по пятницам, сказал Бен-Гвир. Однако в последнее время Нетаньяху внезапно прекратил с ним общение. Бен-Гвир связывает это в том числе с влиянием окружения премьера. На вопрос журналистки, действительно ли советники Нетаньяху убеждают его держаться от Бен-Гвира подальше, министр ответил точно. В течение последнего месяца Бен-Гвир неоднократно обращался к Нетаньяху в социальных сетях и выражал опасения, что после выборов премьер-министр может сформировать широкую коалицию, в том числе с Гади Эйзенкотом, а оставив Цмайудит за пределами правительства. 23-летний израильтянин погиб в результате несчастного случая во время полета на параплане в Колумбии. Израильский турист совершал полет на параплане вместе с пилотом, когда они потерпели крушение в Медельине. По данным местного издания Blue Radio, предположительно пилот потерял управление парапланом из-за плохих погодных условий. Турист скончался на месте, пилот получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. МИД Израиля подтверждает, что поддерживает связь с местными властями Колумбии и занимается организацией доставки тела погибшего израильтянина домой для захоронения. Банк Израиля сообщает, что сегодня валютные торги завершились небольшим снижением курса доллара США, единой европейской валюты, по отношению к шекелю. А так официальный курс доллара 3 шекеля 2,8 агары, курс евро 3 шекеля 47,6 агары. Вы слушали новости на Первом радио 89,1 FM. До встречи.

0: Сейчас бы палочку шашлыка.
1: В музыкальной чайхане весело тебе и мне. Если будет скучно вам, заходите в гости к нам. Перепелка здесь поет и гуляет тут народ. Наливай, чайханщик, чай. Эммануэль Джан, начинай.
2: Заходи, дорогой, гостем будешь.

0: В эфире Эммануэль Сулейманов.
1: Павлины, говоришь?
2: Композиция «Чайхана» открыла эфир нашей программы, и я, Эммануэль Сулейманов, приветствую всех, кто с нетерпением ждет программу «Музыкальная Чайхана», настроившись на волну первого радио 89.1 FM в Израиле. Также я приветствую мою помощницу, луналикую и очаровательную Анну Розину. Здравствуй, Анна.
3: Здравствуй, Эммануэль. Здравствуйте, все поклонники восточной музыки. Сегодня вас ждет так много музыкальных композиций в восточном стиле. Прям готовьтесь танцевать и наслаждаться.
2: Да-да-да. Но перед тем, как мы начнем это все делать, давайте я вас ознакомлю со спонсором этого часа.
4: Реклама.
2: Спонсор нашей программы много-много-много лет уже – зал торжеств «Леонардо», который находится в Рамле. Только в «Леонардо» есть 3 зала для всех видов торжества от 80 до 700 человек. Внимание, новый малый зал, друзья, рассчитан на небольшие торжества до 180 человек. Ну и, конечно же, если вы планируете большое торжество, то вас ждут еще 2 современных зала вместимостью до 700 человек. Как всегда в этом зале современное звуковое и световое оборудование и самое прекрасное обслуживание. Телефон для заказа 054-495-9730, повторяю, 054-495-9730.
4: Реклама.
2: Смотрите, Рош ха-Шана уже как бы позади, у нас начался новый еврейский год, и теперь постепенно приближаются следующие такие вот осенние праздники, да, я бы сказал. А пока жизнь возвращается в привычный ритм, я имею в виду работа, встречи, семьи, выходные и, конечно же, хорошая музыка. И пусть наша музыка сегодня создаст вам хорошее настроение.

Друзья мои, вы знаете, после праздничных дней всегда бывает немного ж такое необычное, я бы сказал, ощущение, знаете, вроде бы все вернулось на свои места, но внутри остается какое-то вот желание что-то изменить, начать заново, кому-то вот позвонить, с кем-то встретиться, а может быть просто больше ценить то хорошее, что уже есть в нашей жизни, и иногда для такого настроения лучше всего подходит именно музыка.

друзья мои, совсем скоро нас ждет Йом-Кипур. Особенный день, который, вот знаете, для многих связан с размышлениями, тишиной, примирением и надеждой, я бы сказал. А затем наступит Суккот. Вы знаете, уже совсем другой, по настроению теплый такой вот и радостный праздник. Такая вот особенность осени. Она вот осень, знаете, она умеет за очень короткое время, друзья мои, вот осень, умеет провести нас от серьезных мыслей к радости и семейному теплу.

0: Ёбаболина. На первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это очень правильное решение.
2: Реклама. Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
10: В эфире Эммануэль Сулейманов.
11: Давно обосновался? 2 часа.

0: Vefiri Emanuel Сулеймана.
1: Нет, торопиться не надо. Торопиться не надо.
2: Мы вернулись, друзья, в эфире программы «Музыкальная чайхана». Меня действительно зовут Эммануэль Сулейманов. Еще раз хочу напомнить спонсора этого часа.
3: Реклама.
2: Готовитесь к свадьбе или бар-мицве, ищите зал торжеств, сделайте это в зале торжеств Леонардо, потому что он создан для того, чтобы воплотить ваши фантазии и самые такие вот смелые мечты о проведении торжества в реальность. Красивый обновленный зал после капитального ремонта с большим опытом работы повара, изысканное меню индивидуально для каждого торжества. Телефон для заказов 054-495-9730, повторяю, 054-495-9730.
3: Реклама.
2: Да, на улице уже, вот я заметил, постепенно, друзья мои, меняется погода. Днем у нас в Израиле еще по-летнему тепло, но вечерами уже чувствуется такое вот, знаете, приближение, я бы сказал, осени. Хотя сегодня тоже прохладненько, да, Анна? Чуть-чуть.
4: Прохладно?
2: Или тебе не... А, это да? Здесь я сижу, здесь Мозган у нас работает.
4: Наверное, здесь... Но на самом деле я ж на улице фактически не была.
2: Да,
4: я
2: все время в машине или в самолете.
4: Я на машине,
2: да.
4: Въехала в парковку, да. Зашла сюда, вот сейчас
2: я...
4: выйду.
2: Подожди, я знаю, что у тебя кроме машины и самолета ты больше никуда не выходишь.
4: Выхожу.
2: В разных странах.
4: Сейчас вот в Эйлат поеду.
2: Вот в Эйлат сейчас она поедет.
4: Ну, вот а жизнь. Там вроде как не прохладно.
2: Да, там вроде как-то не ей не прохладно, понимаете? Я еще раз повторяю, днем у нас в Израиле по-летнему тепло, но вечерами уже чувствуется. Чувствуете приближение осени. Хочется немного, знаете, вот другой такой вот музыки, более душевной, красивой, такой вот, хочется спокойной такой музыки. Хотя, конечно, когда речь идет о восточной музыке, совсем без хорошего ритма мы с вами не останемся. Осень.

0: Классная песня, очень такая хорошая. Аж можно было потанцевать. Да, Анночка?
1: Ну, я видела, что ты танцевал.
0: Ой, ты зачем мне предаешь? Ну, зачем?
1: А что мне тебе предавать? Вот, пожалуйста, заходите на сайт Первого радио, и там прямо в режиме лайв вы можете не только послушать, что происходит на студии, но и посмотреть. И посмотреть, с кем, как танцует Эммануэль Сулейманов. Или заходите, например, к нему на ТикТок, правда же? У него там прям прямой эфир с видео, не только с музыкой.
0: Ну да, да.
1: Поэтому скрывать нечего.
0: Хорошо,
1: да,
0: хорошо.
1: Танцевать под эту песню было просто прекрасно.
0: Да, хорошая песня, такая классная. Друзья, мы впереди выходные, понимаете, кто-то проведет их дома, кто-то отправится к детям, кто-то встретится с друзьями, а кто-то просто, вы знаете, просто захочет немного отдохнуть от всей вот этой вот суеты, я бы сказал. И я хочу пожелать вам одного только, чтобы вот в эти выходные, да, вот в эти выходные было время для себя. Да-да, для себя, для чашечки кофе, хорошего разговора и, конечно же, любимой музыки.

Знаете, что мне особенно нравится вот в восточной музыке, да? Вот сейчас вот слушаешь, вот так вот. Она совершенно не требует объяснений. Даже если человек не понимает все слова, да, вот, он чувствует мелодию, ритм, настроение. В одной песне может быть и любовь, и грусть, и радость, и воспоминания. Наверное, поэтому восточные песни так легко находят дорогу к сердцу.

0: На первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это очень правильное решение.
2: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
4: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
7: Пробка, фольга, штопор, стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
8: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Только в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
11: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Intelligo. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
12: Рубикичан, ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу.
13: В эфире Эммануил Сулейман.

0: Ve Фири Эммануил Сулеймана.
1: Ларису Ивановну хочу.
2: Я еще раз приветствую всех, кто с нами, и тех, кто только что настроился на нашу волну первого радио 89.1 FM. В эфире программа «Музыкальный чек» с Эммануилом Сулеймановым. Еще раз напоминаю спонсора этого часа.
3: Реклама.
2: Зал торжеств «Леонардо» сегодня находится в Рамле, один из самых популярных в Израиле. «Леонардо» славится отличной кухней, обилием явств, радушием хозяев и персонала. В «Леонардо» вы можете заказать любое торжество и быть уверенными, что вы и ваши гости будут довольны. Неважно, будь то свадьба, бар мицва, брит, юбилей, каждому клиенту будет индивидуальный подход. Кто хоть раз побывал? Они уже знают об этом. Кто еще не бывал, вот как Анна, например, она еще не бывала там, стоит заказать торжество именно там. Два зала, большой и поменьше. Любое торжество от 80 до 700. И сейчас еще новый зал открылся, третий, 180 человек. Сейчас Леонардо полностью обновленный интерьер, капитальный ремонт, световое и звуковое оформление высочайшего уровня в подарок. Телефон для заказа 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
3: Реклама.
2: Друзья мои, знаете, Израиль – это страна, где рядом живут самые разные культуры и музыкальные традиции. Здесь можно услышать русские песни, восточную музыку, греческие мелодии, турецкие мотивы, арабские ритмы. И все это давно стало частью нашей общей музыкальной жизни. Ну, а наша музыкальная чайхана как раз и создана для того, чтобы все это встречалось в одном эфире.

0: Ну что, друзья, Рош ха-Шана уже стал первой страницей Нового года. Впереди Йом-Кипур, затем Суккот. Ну а между праздниками наша обычная жизнь со всеми ее вот этими, я бы сказал, радостями и заботами, встречами, там, событиями. А пока давайте просто на несколько минут оставим все дела и послушаем хорошую восточную музыку для вас. Но наша программа, к сожалению, подошла к концу. Я благодарю выпускающего редактора Анну Розину. Спасибо, Анночка.
1: Спасибо тебе, Эммануэль. Всем желаю хороших выходных. Игмар Хадиматова.
0: Я тоже желаю всем вам приятных выходных. Пусть новый еврейский год будет для каждого из нас временем горячих перемен, здоровья, спокойствия и добрых людей. Да, да, рядом с вами всегда. Всем вам, друзья мои, Игмар Хатиматова. Пусть подписи вот этой вот книги жизни будет добрый, а год будет пусть мирным, счастливым и здоровым. С вами музыкальный чайханин на первом был Эммануэль Сулейманов. Пока!

0: Слушайте, объясните толком, что происходит?
1: А что объяснять? Давай на выход. Все. Приехали мы, прилетели мы, полет окончен мы. Все, до свидания.
2: Эммануил Сулейманов.
3: Реклама. Сочная самса и хрустящие чебуреки. Мантис. Мантис. Решен лицом. Ицхак Бен Цви. 23.
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Стиральные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
3: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Бывший юридический советник Мандельблит может быть вызван в качестве свидетеля по делу Бенямина Нетаньяху. Подробности через несколько секунд. В 15:00 в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Бывший юридический советник Авихай Мандельблит может быть вызван в качестве свидетеля по делу Нетаньяху. Такую оценку в эфире радиостанции 103 FM дал адвокат Шаши Гас. По его словам, после того, как прокуратура вызвала для дачи показаний бывшего его юридического советника Эуду Вайнштейна, ей будет сложнее возражать против аналогичного вызова Мандельблита. Гас считает, что прокуратура сама создала прецедент, пригласив Вайнштейна в суд. При этом, по его словам, Вайнштейн был вызван по вопросам, которые имеют относительно второстепенное значение для дела. Поэтому, считает адвокат, суд может разрешить защите вызвать Мандельблита. Согласно опубликованным данным, ни один из двух основных политических блоков пока не набирает 61 мандат. В случае формирования правительства во главе с одним из лидеров нынешней оппозиции для получения большинства в Кнессете может потребоваться поддержка партии РАМ. В последние дни представители блока Нетаньяху требуют от Гади Айзенкота разъяснить, готов ли он опираться на эту партию. В Яшар подобные утверждения отрицают. С другой стороны, нынешняя правительственная коалиция также зависит от конкретных партнеров. Для Бенямина Нетаньяху ключевыми остаются ультраортодоксальные партии, которые добиваются законодательного решения вопроса о статусе учащихся ешив и сохранения финансирования религиозных учреждений. И в данном случае партии оппозиции требуют от Ликуда, их партнеров, четкого заявления о том, будут ли они добиваться закона о призыве для всех. Независимо от того, какой политический блок сформирует следующее правительство, его ждут масштабные кадровые изменения в судебной правоохранительной системе. В следующей каденции предстоит назначить 8 новых судей Верховного суда в связи с достижением нынешними судьями пенсионного возраста и другими естественными изменениями состава. Кроме того, ожидается смена юридического советника правительства и государственного прокурора, а также ряда других высокопоставленных сотрудников системы правосудия. Все эти изменения способны существенно повлиять на судебную систему даже без принятия новых законов о судебной реформе. При этом вопрос о том, каким должно быть соотношение полномочий правительства, судов и Кнессета, остается одним из наиболее спорных в израильской политике. Полиция начала проверку в отношении председателя совета директоров государственной компании «Нативэй Айалон» Идана Давида, которого пробила на эту должность министр транспорта Мири Регев. Распоряжение проверки дал начальник отдела расследования и разведки полиции генерал Боас Блад после обращения управления государственных компаний. Поводом стало журналистское расследование программы АМВКР 12-го телеканала. Давида подозревают в предоставлении комиссии по назначениям недостоверных документов, завышении профессионального опыта и возможном подлоги. Расследование также поставило под сомнение ряд проектов, которые Давид ранее представлял, как реализованные в Кирьят-Моцке, не в том числе строительство городского променада. После того, как обвинение общинных раввинов обратилось в окружной суд, удалось достичь договоренности с муниципалитетом Тель-Авива о проведении молитвы Селихот на пляже Тель-Барух с разделением для мужчин и женщин. Договоренности были представлены в суд и получили силу судебного решения. Проведение молитвы планируется после исхода субботы на пляже Тель-Барух в Тель-Авиве в 23:00. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. Ну а сейчас мы с вами поедем в город, в котором никогда никто не будет разделять мужчин и женщин, потому что женщин в этом городе как раз и нет. Два Игоря на Первом радио.

0: Вот возьму и уеду в прошлое.
1: Встаньте в круг.
2: Каждую пятницу.
1: Возьмитесь за поручни.
2: С 15 до 17.
1: Закройте глаза.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
1: Дышите глубоко. Не подглядывайте.
2: Красковский и Рубин. Город Диско на Первом

0: Добрый день. Сделай тише, у меня что-то тут. О. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, диджей Рубин.
1: Добрый день, Игорь Красковский. И как всегда в это время в эфире программа
0: «Город диско», естественно, по пятницам, которая, да, выходит с 15 до 17, и где звучат, как вы сами знаете, друзья, лучшие хиты 80-х и 90-х годов.
1: Сегодня мы решили посвятить наш двухчасовой эфир теме «Диско без границ». Для начала мы заглянули в Венгрию. Да?
0: Ну да,
1: пробежали диско-марафон.
0: Классный коллектив Newton Family, песня «Марафон», который я знаю уже 45 лет.
1: Это что, столько лет этой песни?
0: Да это начало 80-х.
1: Вау,
0: это
1: вау,
0: точно,
1: вау.
0: Да. Это самое начало 80-х, Рубин, так что вот так.
1: В ближайшее воскресенье вечером Йом-Кипур. И мы решили сегодня с Игорем Красковским узнать в нашем батле, кто из двух исполнителей лучше просит прощения.
0: Не, ну, во-первых, мы решили, да, решили потанцевать на этой неделе последний раз, потому что, во-первых, пятница, а во-вторых, уже вот воскресенье, Йом-Кипур, не до танцев.
1: Да, а пока нам как будет, раз да, нормально.
0: Давайте потанцуем нормально. Диско-марафон сегодня. Ну, естественно, батл, и в батле будут просить прощения величайший музыкант сэр Элтон Джон.
1: Которому помогает группа Blue.
0: Которому помогает группа Blue. Совершенно
1: да.
0: верно. По Blue.
1: Да.
0: По Blue помогает группа. Ну, естественно, его соперник сегодня мистер Брайан Адамс, который тоже пишет прекрасную музыку, сумасшедшую просто. Итак, мы должны с вами решить, какая же песня сегодня прозвучит в конце программы «Город диско».
1: 054-2070-800. Наше голосование открыто.
0: Начинайте голосовать.
2: Диско-баттл в «Городе диско».

Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 HDOT.

0: Город диско по пятницам — это просто счастье какое-то, и ведущие просто прелесть.
1: Игорь Красковский и Игорь Рубин. Город диско.

0: Первому радио 25 лет.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
4: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.

0: стопроцентная диско, совершенно уникальный коллектив Bee Gees, обожаю просто.
1: А какие там ноты высокие есть? Да. Знаешь, что нужно сделать, чтобы так спеть?
0: Быть Витасом быть, да?
1: Нет. Заниматься вокалом каждый день.
0: Что ты говоришь?
1: Да. Скажи мне лучше, что у нас происходит с нашим батлом и голосуют ли люди, которые проживают в Канаде и в Соединенных Штатах?
0: Нет, пока они еще не проснулись, надо им это сам
1: будильник. Давай их разбудим.
0: Будильник включить.
1: Hello.
0: Так, что-то еще приходит, я вот не знаю откуда. А, нет, это вот, это, да, все нормально. Это она просто желает Хатиматува тоже, кстати.
1: А, кстати, да, спасибо.
0: Спасибо, да, большое спасибо. Итак, голосуете вы слабо. Это ужасно, это просто жуть.
1: А перед Йом-Кипуром это вообще неправильно.
0: Да, это неправильно, совершенно верно. Поэтому, пожалуйста, дорогие мои радиослушатели, я знаю, что вас сотни тысяч сейчас, ну, может быть, десятки тысяч. Пожалуйста, напрягитесь и помогите нам узнать, какая же песня, какой же музыкант завершит сегодняшнюю программу. Или это будет сэр Элтон Джон, или это будет Брайан Адамс. Обе песни хороши. Вы проголосуйте на нашей WhatsApp-линии. Денег это не стоит. Поэтому
1: абсолютно бесплатно,
0: ждем от вас. Да. Пока что Элтон Джон впереди, кстати. Но вот Брайан Адамс... Нет, вырывается еще больше. Элтон Джон, молодец, скажу я вам. Но вы не молодцы, поэтому давайте напрягитесь.
1: 054-2070-800.
0: Ждем от вас, да, энергии.
1: Давайте еще раз два фрагментика послушайте. И сразу после этого. Диско, диско, диско, итальяно.
2: Диско-баттл в городе Диско.

Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот.

0: Разрешите вас пригласить?
1: Куда?
0: На танец. Только не говорите, что вы не танцуете. Когда мужчина отказывает, это подозрительно. А то, смотрю, сидит симпатичный мужчина один и не танцует.
1: Это кто симпатичный? Я, что ли? Ну ты даешь. От меня даже в детстве лошади шарахались.
0: Чепуха. Вы на любителя. Как вас зовут, кстати?
2: Игорь Красковский и Игорь Рубин. Город Диско.
0: Вы потрясающе танцуете.
3: Привет двум Игорям и всем, кто слушает Город Диско на первом радио. Ваш Влади Блайберг.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком. Реклама.
7: Телевизоры по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Телевизоры по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
11: Ришон ле Цион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Реклама.

0: Первому радио 25 лет.
1: Вот точно Африка, Рубин, да? У нас песня «Слушай, погода такая», вообще давно не помню. Хотя сегодня, я сегодня приехал супер с утра. Зашел, вышел.
2: Затарился, да.
1: Зашел, вышел. А оказывается, пока я был в супере, ливень прошел. Ливень интенсивный.
2: Да, не может быть. Был дождь сегодня,
1: да,
2: дорогие друзья.
1: Да, ну лужи, на, вот где шлагбаум, где ты заезжаешь. Да, лужи серьезные такие. Думаю, блин, жалко пропустил. Уже пора дождиком начать.
2: Я дождик как-то пропустил. Но я не пропустил тот момент, что мне интересно, что происходит с нашим соревнованием.
1: Батликом.
2: Да. Как там дела у сэра Элтона Джона и Брайана Адамса?
1: Я беру листочек и смотрю. Смотрю и вижу, что Брайан Адамс начал потихонечку набирать обороты. Но все равно пока что впереди этой гонки сэр Элтон Джон.
2: Ну, я думаю, потому что ему группа Blue помогает.
1: Да, скорее всего.
2: Их там много получилось, ты понимаешь? Не один сэр Элтон Джон.
1: Приз будут делить на всех, я так понимаю, да? По глоточку выйдет на каждого. Так, друзья, давайте еще раз послушаем два отрывочка. У нас сегодня сэр Элтон Джон против Брайан Адамс. Шикарные песни, которые...
2: Мощная баллада.
1: Да-да-да, мощные баллады. Вы их знаете и любите, поэтому выбрать просто, насколько я понимаю, либо сложно,
2: если либо тут, невозможно.
1: Да, либо невозможно. Поэтому можете сделать вот что. Первая песня, которая появится у вас в голове, о ней вы захотите сказать, напишите. Либо бросайте «Орел и решка».
2: А на наших монетках нет «Орла и решки».
1: Неважно. Одна сторона Элтон Джон, другая сторона Брайан Адамс.
2: Вот, кстати, хороший вариант.
1: Да, поэтому да, давайте 054.
2: Возьми монетку и попробуем сейчас тоже так сделать.
1: Давай.
2: Ого.
1: О, смотри, у меня есть.
2: Молодец.
1: 50 огород. Так,
2: итак.
1: Значит, у нас вот это орел.
2: Так,
1: герб.
2: Хорошо,
1: да,
2: герб.
1: А цифра — это решка.
2: Ну давай.
1: Все, бросаем?
2: Да. Давайте тише сделаем, чтобы было слышно, что мы никого не обманываем. Давай.
1: Так подожди, у нас что, орел от Элтон Джон, да?
2: Да.
1: Орел.
2: Орол. Орол у нас — это Рубин.
1: Все, поехали. Орол.
0: Диско-баттл в городе Диско.

Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот.

0: На бэк-вокале молодые Галя Атари и Рики Галь.
1: Ага.
0: Песня...
1: А его зятёк ничего не сделал, не приложил руку? Я про Квентина Тарантино
0: сейчас. Он тогда даже не...
1: Он был не зятёк.
0: Они друг о друге тогда даже не догадывались о существовании.
1: А ты представляешь себе песню? Музыку написал Цвика Пик, стихи написал Квентин Тарантино.
0: Ого.
1: Исполняет Джонни Депп.
0: Например. Но этого уже не будет. А вот Цвика Пик сегодня представит композицию «Ава Бесофа Кайтс».
1: Стиле, я люблю эту песню.
0: В стиле диско, поэтому наслаждайтесь. Ну а первый час программы нашей медленно приближается к финалу.
1: И после короткой рекламы, новостей от Марика Кричевского, вернемся в город диско,
0: где Марик Кричевский обещал даже станцевать.
2: Еврейский квартал города диско.
3: Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера.
2: Наши в городе, таки да.
3: Слушай, что-то мне не нравится здешний режим.
4: Город диско.

0: Наши в городе. Таки да.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
5: Ришон-Лицион, Эрцель, 24. Батьям, Бальфур, 96. Кулон, Шинкар, 42. Рыховат, Эрцель, 196.
6: Грузинский вино, 7 букв. Первый, буква А.
7: По горизонтали или по вертикали?
6: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
8: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Только в Center Car. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
11: Center Car Azur.
10: Дерех Ашива 9.
12: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.
13: Первое радио. Новости.
14: Пограничный переход Керен-Шалом будет закрыт в воскресенье и понедельник. Подробности через несколько секунд. В 16:00 в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Пограничный переход Керен-Шалом будет закрыт в воскресенье и понедельник. В связи с праздником Йом-Кипур сообщили власти нашей страны. Координатор действий правительства на территориях при Министерстве обороны заявил, что после этих двух дней работа переходов продолжится в обычном режиме в соответствии с потребностями, определенными международными организациями. По его словам, ежедневно в сектор Газа въезжают сотни грузовиков с гуманитарной помощью. Председатель партии «Наш дом Израиля» Виктор Либерман отреагировал на документы и свидетельства, раскрытые Ронаном Бергманом и Ювалем Рубовицем в газете «Идет охранот», согласно которым премьер-министр Нетаньяху неоднократно получал предупреждение, начиная с 2019 года, о том, что средства из Катара поступают в распоряжение военного крыла Хамаса. «Когда Нетаньяху самолично решил завозить чемоданы с катарскими деньгами, я подал в отставку с поста министра обороны и предупредил, что эта политика приведет к катастрофе». Аман и Шабак также предупреждали, что катарские деньги текут в военное крыло Хамаса. Нетаньяху знал и сознательно продолжал переводить миллионы террористам, написал Либерман в X. Лидер оппозиции Яир Лапид напомнил сегодня, что 20 сентября 2023 года публично предупреждал на специально созданной пресс-конференции о нависшей над страной угрозе войны и заявил, что информацию об этом получил лично от главы правительства. В видеообращении к избирателям Лапид напомнил о своем предупреждении. Запись той пресс-конференции сохранилась, и он действительно говорил о приближающейся катастрофе. «В канун судного дня я должен предостеречь граждан Израиля, мы опасно приблизились к войне на многих фронтах». Так начал Лапид свою пресс-конференцию трехгодичной давности. Он говорил, что все службы безопасности предупреждают об этом главу правительства, но радикальные элементы в правительстве Израиля не дают Нетаньяху принимать решения. «Меня не расспрашивали, откуда я знал, где я получил информацию. Ответ от Беньямина Нетаньяху. Я узнал от него. Это он рассказывал. Он предъявил мне информацию. Я был у него за 2 недели до этого. Мне показали данные разведки. Я пришел в ужас. Там уже все было», заявил сегодня Лапид. Мировой суд Тель-Авива продлил на 6 дней арест 24-летнего Нура Габура, который подозревается в убийстве велосипедиста в Герцлии. Ранее сообщалось, что палестинец, находившийся нелегально на территории Израиля, угнал автомобиль в Тель-Авиве. Уходя от преследования, он сбил 56-летнего велосипедиста, который скончался на месте. По меньшей мере 16 человек, в том числе 5 сотрудников полиции, погибли на северо-западе Пакистана в результате теракта. По данным полиции, террорист-смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, протаранил внешнюю стену полицейского объекта в городе Кохат, провинции Хайбер. Пахтунхва. После взрыва сопровождавшие его вооруженные люди открыли огонь. В момент нападения рядом находилась мечеть, где полицейские, их родственники и другие люди совершали пятничную молитву. Сотни тысяч иранцев вышли сегодня на организованный властями митинг в Тегеране, демонстрируя готовность защищать страну после нескольких месяцев войны. Участники акции заявляют о готовности пройти военную подготовку и при необходимости взять в руки оружие. Иранские власти пытаются мобилизовать население, продемонстрировать национальное единство на фоне резкого ухудшения экономической ситуации в стране. На протяжении нескольких дней государственные СМИ призывали граждан присоединиться к кампании и сообщили о скором начале обучение обращению с автоматическим оружием. Государственный телеканал Ирана сегодня утром сообщил, что на улице Тегерана вышли более 300 тысяч человек. Участники акции, как всегда, топтали флаги США и Израиля, звучали лозунги «Смерть Америке, смерть Израилю». И о хорошем. О хорошем, потому что мне всегда говорят, ты должен говорить исключительно о котиках. Пожалуйста. Пятнистая кошка из лесов Боливии официально признана новым видом Leopardus tilcaua. Это первое открытие нового вида диких животных за более чем 100 лет. Пока ученым известен только один представитель этого вида, но они уверены, что его сородичи обитают в лесах Южной Америки. Этот небольшой хищник размером примерно с обычную домашнюю кошку долгое время оставался незамеченным, так как его, судя по всему, путали с другими дикими кошками, имеющими схожий пятнистый или полосатый окрас. Ученые надеются, что это открытие привлечет внимание к необходимости сохранения тигровых кошек, группы небольших диких кошек, обитающих в Южной и Центральной Америке, которые вызывают гораздо меньше интерес у общественности, чем их более крупные сородичи, львы, леопарды и тигры. Тигровые кошки поразительно похожи друг на друга, и даже экспертам бывает трудно их различить. Ну, после того, как я улучшил вам настроение и поговорил о котиках, можно возвращаться в город Диско.
3: Вторая часть марлезонского балета.
11: Дамы и господа, встречайте, Игорь Красковский.
15: Это гигант мысли.
11: И Игорь Рубин.
15: Отец русской демократии и особо приближенный к императору.
16: Город Диско.

0: Мы здесь.
1: Котики, мишки. У нас сегодня, да, какая-то зоологическая программа.
0: Даже Марик Кричевский сегодня какой-то такой спокойный, приятный.
1: Марик про котиков рассказывал.
0: Пушистый стал вдруг.
1: Да, мы начали программу, начали второй час с песни...
0: Большая медведица.
1: Большая медведица.
0: Окройся, медведица.
1: Привет всем, добрый вечер, друзья. Первое радио из Израиля. Ага. Вы нас можете слушать в любом месте мира на нашей аппликации. Ну а в студии, как всегда, в пятницу в рамках программы «Город диско».
0: Да, кстати.
1: Диджей Рубин.
0: И Игорь Красковский.
1: Ты мягкий знак потерял где-то. Народ не поймет где-то.
0: Почему?
1: В Канаде.
0: Нормально. Ладно. Сегодня у нас программа, которую мы назвали «Диско без границ». Много веселых, зажигательных фанки, диско треков. Нам нравится,
1: да,
0: вам,
1: да,
0: нравится.
1: Да, сегодня пятница, поэтому надо подвигаться, потанцевать, хорошо себя почувствовать. Ну а тем более воскресенье уже Йом-Кипур,
0: да.
1: Где музыки точно не будет никакой и нигде.
0: Будет тишина.
1: Поэтому, да, поэтому даем вам последнюю практически возможность с танцевальной музыкой провести время.
0: Да.
1: Хорошей танцевальной музыкой.
0: Ну и, конечно, как всегда, мы предлагаем вашему вниманию на выбор две композиции, одна из которых будет завершать эфир.
1: Ты имеешь в виду батл?
0: Батл, да.
1: Да.
0: Это он.
1: Это он.
0: Это он.
1: Британский певец Элтон Джон.
0: И группа Блю. Канари.
1: Так, давайте. Элтон Джон и группа Блю против Брайана Адамса.
0: Одного с гитарой.
1: Элтон Джон ведет на протяжении всего последнего часа. Сейчас начинается новый час, поэтому мне кажется, что самое время любителям музыки Брайана Адамса. Обе песни хороши.
0: Да.
1: Вот честно.
0: Но баллада положа... Брайана Адамса, вот мне лично.
1: Положа руку на сердце.
0: Нравится очень.
1: Ну, все обе потрясающие. Итак, давайте поднажмем. Брайан Адамс пока отстает. А мне бы хотелось все-таки, чтобы было такое более острое противостояние.
0: Угу.
1: И чтобы мы до последней минуты буквально не знали, какую же песню нам включить в конце программы «Город диско».
0: 054-2070-800.
1: Сейчас Рубин нажмет кнопочку и заиграют
0: музычка.
1: Два отрывочка.
2: «Диско-баттл» в «Городе диско».

0: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Мы ни в коем случае не пытаемся определить, кто лучше, Брайан Адамс или сэр Элтон Джон. Но мы знаем точно, что овсянку Элтон Джон варит лучше.
2: Почему?
1: Потому что Брайан Адамс лучше всего варит кумыс.
2: Овсянка, сэр.

0: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
1: Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Город диско.

0: Первому радио 25 лет.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
5: «Центркар Азур».
6: Сушильные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Сушильные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
2: Реклама.

0: Ну, чтобы Валерий Яковлевич Леонтьева было легко плечам, он должен хотя бы два раза в день на аппликаторе полежать немножко, чтобы спинка...
1: Кузнецова, да?
0: Да, чтобы спинка расслабилась. Да, хотя он молодец, поет еще, ездит там в Дубай, туда-сюда.
1: Он в нормальной форме.
0: Красавчик.
1: И говорят, и поет еще голос.
0: Да, да, да.
1: Не как у Альбано, но тоже молодец.
0: Как их сравнивать? Мы ничего не сравниваем.
1: Нет?
0: И в случае нашего батла мы тоже ничего не сравниваем. У нас сегодня Элтон Джон против Брайана Адамса.
1: Скажи мне, Игорь Красковский, а канадские наши радиослушатели
0: были, да.
1: Оживились уже, да?
0: Да, да, было.
1: Проснулись.
0: Саня из Торонто.
1: Торонто?
0: С Торонто.
1: Торонто. И что там происходит, скажи мне, в Торонто?
0: Значит, смотрите, что происходит. Элтон Джон до сих пор ведет. Правда, уже не с таким кровожадным разрывом, да, как это было в начале. Брайан Адамс немножко поднял свои позиции, укрепил. Так что, друзья, давайте, у нас сейчас 16:26, еще минут 25 у нас, в принципе, осталось, да? До вердикта, до вынесения вердикта.
1: Приговора.
0: Да, до приговора. Поэтому 054-2070-800, тем более, что вы должны этот номер уже, как я, знать на память.
1: Интересно, знаешь, это Гмар Хатима Атова перед Йом-Кипуром принято говорить. Интересно, у кого будет Хатима Атова лучше, у Элтона Джона или у Брайана Адамса?
0: Я другое хотел сказать. Я хотел сказать, что я всегда подглядываю, знаю наизусть номер телефона нашего WhatsApp-линии, я всегда подглядываю на эту листочек.
1: То есть ты намекаешь, что нужно повторить.
0: Это болезнь караочников, да? Ага. Даже если ты знаешь песню, слова,
1: лучше
0: ты
1: посмотреть.
0: Все равно втыкаешь в экран, понимаешь?
1: 054-2070-800.
2: Диско-баттл в городе Диско.

Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот.

0: И вновь звучат позывные нашей постоянной рубрики «Редисков», в которой я вспоминаю старые добрые хиты, спетые снова и по-новому.
1: Ты как это, музыкальный киоск.
0: Ты знаешь, кстати, какой самый продаваемый женский дуэт в истории диско-музыки?
1: Женский дуэт?
0: Самый продаваемый.
1: Даже сомневаюсь.
0: Они пели песни с акцентом. Они всегда выступали в черно-белых костюмах.
1: Но это арабески, нет?
0: Пели с придыханием.
1: Так, это так, у нас?
0: Это испанский дуэт «Ба».
1: А, это «Бакара», точно.
0: Да, точно.
1: Ну, да. Черная и белая «Бакара», да.
0: В 77 году две испанские танцовщицы «Фламенко» Майте и Мария. О, Мария.
1: Подожди, мы работали с дискотеку с кем? С Бакарой?
0: Нет, с Арабеской.
1: А, с Арабеской. Вот они, я путаю постоянно.
0: Они танцевали, танцевали, танцевали, и вдруг их увидел босс RCA Records.
1: Хулио.
0: Ну, какой-то, да. Посмотрел на них и сказал, о, ну, из них можно сделать не только танцевальный, но и музыкально-танцевальный дуэт.
1: И они ему сказали, ну как вы Хулио могли?
0: И сказали си, и через месяц первое место Англии, Германии, Швеции и 16 миллионов копий песни, которая сейчас будет звучать, хотя эта песня полностью провалилась в Соединенных Штатах Америки, не зашла она американцам, а Европа танцевала, и наши люди тоже любят под эту песню зажигать. Yes, sir, I can do it.
1: Они в Америке ждали просто пока, когда родится Рики Мартин.
0: Сегодня интересная новая версия этой песенки. Давайте, можете даже потанцевать. Мы только за.
2: Давай, Игорек.
3: Ух ты, Игорек.
4: Редиско. В городе диско.

0: Первому радио 25 лет.
1: Реклама.
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
9: Пробка, фольга, штопор, стахан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
10: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.

0: Группа «Синяя птица» продолжила с песни «Ты мне не снишься». Классная песня. Не стареет.
1: Да, и не снится тоже мне. Знаешь, осталось немного времени, и до сих пор мы не можем понять, какая песня будет завершать эфир.
0: Но уже все остро происходит, потому что Брайан Адамс приблизился примерно по очкам к сэру Элтону Джону, ну, прям рядышком.
1: Ноздря в ноздрю, да?
0: Очень, да, очень близко, поэтому вот то, что я и хотел, чтобы... Чтобы было напряжение.
1: Интрига оставалась,
0: да,
1: до
0: напряжение,
1: конца.
0: Интрига, да. Давайте голосуйте. У нас есть еще там два отрывочка?
1: Или да, есть два отрывочка, и есть песня Майкла Джексона сразу после
0: Ох
1: этого.
0: Ох ты, класс. Вот же, молодец.
1: Заряжать?
0: Ну, конечно. Ну, 054-20-70-800. Голосуйте, дорогие наши радиослушатели, любители хорошей музыки, золотых хитов 80-х и 90-х годов.
2: Диско-баттл в городе Диско.

Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.

0: Ну что, буквально через 30 секунд мы узнаем, как, какая песня завершит эфир.
1: Вы сначала остановите музыку, маэстро.
0: Я не готов это сделать. Только знаешь, когда это сделаю? Вот в Йом-Кипур будет полная тишина, подумать о будущем, решить, куда идти дальше.
1: Только вперед и только...
0: Только с песней.
1: Да.
2: Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ну, с самого начала.

0: Перегрузка завершена. Счастливого пути.
1: Ну, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir. Короче говоря, чао, чао, чао.
2: Все, кино не будет, электричество кончилось.
3: Город диско.
4: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
5: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
4: Конкретней.
5: Я это... Все время скучаю, понимаете?
4: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
5: Я все время скучаю... По пятнице.
4: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
6: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
4: Леночка, есть еще пациенты?
7: На сегодня нет.
5: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»? Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
6: «Вечер.ком».
8: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
6: Реклама.
9: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
10: Настольные плиты по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Настольные плиты по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
10: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
13: Вы в процессе работы.

0: развода не позволяйте скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
2: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
3: Первое радио.
2: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
4: Первое радио. Новости.
5: Эйаль Замир отдал распоряжение существенно усилить боеготовность в преддверии Йом-Кипур. Подробности через несколько секунд. Семнадцать часов в Израиле. Последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Марк Кричевский у микрофона. Начальник генштаба Цааля Эйаль Замир отдал распоряжение существенно усилить боеготовность и количество войск в преддверии Йом-Кипура в Северном, Центральном и Южном военных округах. Речь идет о кардинальном изменении концепции боеготовности, действовавшей до 7 октября 2023 года. В рамках подготовки в различные районы будут направлены дополнительные роты, а во время праздника в каждом районе будет находиться высокопоставленный командир. Командование тылом также переходит на усиленный режим работы. Пограничный переход Керен-Шалом на границе с сектором Газа будет закрыт в воскресенье и понедельник в связи с Йом-Кипур, сообщили израильские власти. Координатор действий правительства на территориях при Министерстве обороны заявил, что после этих двух дней работа переходов продолжится в обычном режиме. Бывший министр палестинской администрации, который жил много лет в секторе Газа, Суфьян Абу-Зайда, заявил, что именно он передал израильским спецслужбам предупреждение от тогдашнего лидера Хамаса Яхьи Синуара накануне нападения 7 октября. Он опубликовал видео в Фейсбуке. Кстати, в Израиле говорили, что, скорее всего, к передаче этой информации причастен Мухаммед Дахлан или человек, близкий к Мухаммеду Дахлану. Абу-Зайда действительно входит в ближайшее окружение Дахлана. 23-летний израильтянин погиб в результате несчастного случая во время полета на параплане в Колумбии. Израильский турист совершал полет на параплане вместе с пилотом, когда они потерпели крушение. Пилот потерял управление из-за плохих погодных условий. Наш турист скончался на месте, а пилот с очень серьезными травмами доставлен в больницу. МИД Израиля сейчас занимается организацией доставки тела погибшего в Израиль для захоронения. Председатель партии НДЕ Виктор Либерман отреагировал сегодня на документы и свидетельства, раскрытые Ронаном Бергманом и Юалем Рубовицем в газете «Идет Ахронот», согласно которым премьер-министр Нетаньяху неоднократно получал предупреждения, ну, как минимум с 2019 года, о том, что средства из Катара поступают в распоряжение военного крыла Хамаса. Когда Нетаньяху самолично решил завозить чемоданы с катарскими деньгами в Хамас, я подал в отставку с поста министра обороны и предупредил, что эта политика приведет катастрофе. Аман и Шабак также предупреждали, что катарские деньги текут в военное крыло Хамаса. Нетаньяху знал и сознательно продолжал переводить миллионы террористам, написал Либерман. Ну и сегодня же лидер оппозиции Яир Лапид напомнил, что 20 сентября 2023 года он лично и публично предупреждал на специально созванной им пресс-конференции о нависшей над Израилем угрозе войны и заявил, что информацию об этом получил лично от самого главы правительства Бенямина Нетаньяху. Он встречался с Нетаньяху как лидер оппозиции. И вот Нетаньяху ему об этом рассказал, и Лапид решил выйти на пресс-конференцию и заявить об этом публично. По его словам, тогда, 3 года назад, он сказал, что все службы безопасности предупреждают обвиняют главу правительства в войне, но радикальные элементы не дают Нетаньяху принимать решение. Это вот Лапид напомнил о том, что он говорил 3 года назад. После того, как объединение общинных раввинов обратилось в окружной суд, удалось достичь договоренности с муниципалитетом Тель-Авива о проведении молитвы Слихот на пляже Тель-Барух с разделением для мужчин и для женщин. Договоренности были представлены в суд и получили силу судебного решения. Проведение молитвы планируется после исхода субботы на пляже Тель-Барух в Тель-Авиве в 23:00. И о погоде. Завтра небольшое понижение температуры, переменная облачность. В Иерусалиме 19-25, в Тель-Авиве 21 градус ночью, 29 днем, в Хайфе 23-28, в Бершеве ночью 23, днем 30 градусов. В воскресенье температура повысится, в понедельник и в среду немного понизится, в четверг без существенных изменений. Вы слушали последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Всем хорошего и приятного вечера. Но мы с вами, дорогие друзья, как я понимаю, не встретимся до Йом-Кипур. Поэтому я хочу вам сказать, кто держит, держит сом, как по-русски, пост, да, кто держит пост сомкаль, всем остальным, ну, кроме всего прочего, гмар хатима това, в общем, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы попали в правильную, так сказать, записи, ну и берегите себя, это самое главное. Наш эфир продолжает Андрей Смертенко, как всегда, вот по субботам, начиная с 17 часов.
6: Ну тогда начнем сначала.
1: Вечер.ком.
7: Мы все начнем сначала.
8: Начнем.
9: Давайте начнем.
10: Начнем карнавал.
1: Программа Андрея Смертенко. Хорошее настроение, музыка и разная всячина. Вечер.ком. Оп!

0: закипел. Утром чайник шумит торопливо,
1: а вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.
2: Добрый вечер, дорогие друзья! С вами я, Андрей Смертенко, программа «Вечерком» в эфире на Первом радио. Пятница, 17 часов 9 минут. Марк Кричевский, конечно, немножечко, так сказать, заработался, устал человек. У него постоянно дни слились в одно что-то такое большое, сплошное, поэтому, видимо, он немного перепутал, сказав, что я каждую субботу в 17 часов здесь работаю. Ну, слушайте, человек устал, человек много работает, ему тоже нужно иногда отдыхать, и свойственно ошибаться, в этом нет ничего плохого, поэтому просто так немножечко поправим его. Я здесь с программой «Вечерком» всегда по пятницам в 17.00, в общем-то, как штык у радиоточки. Друзья, что нас ожидает в эти три эфирных часа? В общем-то, все как всегда. Хорошая музыка, прекрасное настроение выходного дня. Благо уже, в общем-то, можно считать пятницу выходным днем на данный момент. И, конечно же, нужно расслабляться, восстанавливаться после рабочей недели, наслаждаться абсолютно разнообразными вещами, которые вы любите делать. Я надеюсь, вы уже ими занимаетесь. Причем неважно, чем именно вы занимаетесь. Тут мне справа Рубин показывает неприличные жесты. Поэтому, как говорится, на вкус и цвет у каждого фломастеры разные. Главное, чтобы ваше хобби, ваше занятие давало вам то энергетическую подпитку и положительные эмоции для того, чтобы вы себя чувствовали хорошо. Ну, а Первое радио, ну и, конечно же, в частности, я в программе вечер.ком с огромным количеством музыки буду вам этому способствовать. Ну, еще, конечно же, расскажу вам несколько кинофильмов, которые можно посмотреть на этих выходных. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь на одной волне со мной на 89.1 FM.

0: на сердце опустится. Знай, что я твоя верная конница. Все плохое, поверь мне, отпустится.
1: Вечер обязательно будет добрым.
2: Особенно в пятницу. Вечерком на Первом радио.

0: Реклама.
1: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Холодильники по самим низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
6: Вечерком синоптики обещают улучшайзинг каждому.
0: Вечерком на

0: на Первом радио.
1: Так, друзья мои хорошие, время в Израиле, 17 часов 27 минут, программа вечер.ком, так сказать, набирает свои обороты, наслаждаемся музыкой, наслаждаемся выходной пятницей, прощаемся с Игорем Рубиным, он все еще никак не уйдет из студии, ходит здесь, ну нравится человеку быть на радио, вот знаете, это человек, который любит свою профессию, ему не важно деньги, вот он, вот знаете, как... Есть такой стереотип, когда едешь куда-то с таксистом, и вот он тебе рассказывает, что у него вообще бизнес, он там бизнесмен, много денег, а такси это так для души. Вот Игорь Рубин, вот у него для души это радио. Вот это вот его душа, он здесь просто раскрывается, он любит это дело. Это я вам говорю 100% гарантии. Я просто вам это даю гарантию, не знаю, 1000000%. Вот он сердечки воздушные пускает. Так вот, к чему же я вообще это все вел? Веду я это все к тому, что давайте-ка прямо сейчас я познакомлю вас с одним из кинофильмов, который я для вас подготовил, чтобы вы примерно знали, что можно посмотреть на этих выходных. Конечно же, это только в том случае, если, в принципе, вы никуда не собираетесь выходить на какую-нибудь прогулку к друзьям, в гости и так далее и тому подобное. Итак, первый фильм, о котором я хочу вам рассказать, он называется «Темные отражения». Вышел данный фильм в 2018 году, и нет, это не какой-то там ужастик. То есть, как бы, может быть, вас ведет заблуждение название, но нет. Этот фильм не был бы таким, не знаю, ожидаемым или распиаренным, да, в принципе, он и не был таким самым, потому что я, честно, не помню больших... постеров с этим фильмом на всяких там рекламных билбордах и тому подобное. Просто вот так вот выпало время, по трейлеру посмотрел, нашел его, вот оказался таким фильмом, что вот действительно интересно взглянуть на него. Что же на самом деле получилось в этом фильме, учитывая, что его не так сильно рекламировали? Я хочу сказать так, что фильм интересный, сюжет интересный, да и, в принципе, все очень неплохо здесь построено, сделано и, в общем-то, слеплено воедино. Все похоже, конечно же, можно сказать, что любой фильм похож на другой, ну, я имею в виду, каждый фильм друг на друга похож, тут как бы ничего с этим не поделаешь, потому что, знаете, это как в музыке, нот всего 7, и поэтому всякие мелодии, они плюс-минус друг на друга похожи. Что же это вообще за фильм? А то я вот тут начал много воды вам выливать. Это фильм, это фантастический фильм про подростков со суперспособностями. Но, конечно же, не без каких-то вот таких драматических и триллерных составляющих. Значит, по сюжету представьте себе. После того, как неизвестная болезнь убивает 98% американских детей, вот эти вот 2%, которые выжили, ну, в смысле детей, у них обнаруживаются суперспособности. И вот этих вот детей их отправляют в специальные лагеря. И главная героиня, 16-летняя девушка, она сбегает из такого лагеря и присоединяется к группе других подростков, которые скрываются от правительства. Единственное, что мне не очень понравилось в этом фильме, это то, что нет какой-то вот предыстории. То есть нам не объясняют, почему, что это за болезнь, как она появилась, что было до этого. То есть, знаете, обычно вот в каких-то таких фильмах вот у меня ассоциируется фильм «Дивергент» с вот этим вот, если вы помните такой фильм, там тоже были какие-то суперспособности, делили людей на кланы и так далее и тому подобное. И, ну, может быть, немножко «Голодные игры», только потому, что там тоже якобы вот подростки участвовали. Вот, и вот что в «Дивергенте», что в «Голодных играх» нам в первых частях, вот как только ты начинаешь смотреть, нам хотя бы немножечко дают какую-то информацию, что это за мир, что за устроено, ну, устройство этого, не знаю, государства или вот тех самых игр, почему они появились тогда, то есть дают какую-то вот предысторию. Здесь этого я не увидел. Может быть, я просто мимо ушей пропустил, не знаю. Но мне показалось, что я просто не понял, откуда это все, что появилось, почему появился этот вирус и почему появились суперспособности. Ну, вот как-то, не знаю, это прошло мимо меня. Еще очень странно, как главная героиня при первом же прикосновении поняла, как пользоваться своими силами, вот этими суперспособностями. Вот сериал «Отбросы», не знаю, если кто смотрел, там парень целый сезон пытался понять, какая у него вообще суперспособность. Вот тут как-то вот тоже внезапно раз, и все, и поняла. Ну, опять-таки, может быть, это чисто мои субъективные придирки, но вот такая штука есть. Довольно занятный, интересный фильм с погонями, с противостоянием, против системы, естественно. Ну и, конечно же, самое главное, от чего не устоит, наверное, ни один зритель ни в какие времена, это, конечно, любовь. Любовная линия, она здесь тоже присутствует. Вот, она в этом фильме не имеет свою изюминку, от чего, конечно же, становится еще интереснее, еще сильнее, и в какой-то степени фильм, может быть, даже благодаря этому становится немножко глубже. Концовка в фильме, естественно, с таким замахом на вторую часть. Не уверен, что вторую часть собираются делать, потому что уже времени-то прошло практически 9 лет, вот 8. Но, тем не менее, прекрасно подобран актерский состав, складывается такое ощущение, как будто вот этих всех подростков и детей подбирали вот по реальным каким-то таким суперспособностям, вот, что у них действительно как будто такие имеются. По большому счету, фильм довольно неплох, годен к просмотру, не какой-то шедевр в плане каких-то таких фантастических фильмов. У нас есть огромная куча фильмов на такие темы суперспособностей и получше, да, но, тем не менее, это очень хороший, я бы даже так назвал его, крепкий среднячок, который точно хорошо подойдет для вечернего просмотра выходного дня. Поэтому обязательно добавьте себе в кинокопилку. Если вам нравятся фильмы про какие-то такие суперспособности, про борьбу с системой, про всякие там повстанческие вот эти вот вещи, обязательно посмотрите фильм «Темные отражения». Вышел он в 2018 году.
0: Первое радио всегда с тобой.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
4: Центркар Азур.
3: Верых Ашива 9.
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: Реклама.
8: Вечер обязательно будет добрым.
9: Особенно в пятницу.
2: Вечерком на Первом радио.

0: вечерком, пиво с шашлычком.
1: Вечер.ком.
2: Двигаемся дальше, и следующая композиция, которая вас ожидает, ее будет исполнять Адель, невероятная британская певица, одна из самых успешных и продаваемых исполнительниц 21 века. Конечно же, многим она известна своим глубоким голосом, своими лирическими любовными композициями, ну и, конечно же, главные хиты, которые у нее есть, это «Rolling in the Deep», «Hello», «Sky», «Skyfall», конечно же, к одноименному фильму про Джеймса Бонда. Ну и, естественно, не стоит забывать про композицию под названием «Someone Like You», которая вот, пожалуйста, уже звучит сейчас.

0: Лучшая музыка.
1: 89.1 FM.
2: Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет.

0: Вечер обязательно будет добрым.
1: Особенно в пятницу. Вечерком на Первом радио.
2: Так, друзья, вот первый час программы вечер.ком пролетел, просто просвистел, промчался, я не знаю, пронесся как-то вот мимо, но, тем не менее, у нас впереди еще предостаточно времени, много песен и, конечно же, фильмы тоже я вам расскажу, поделюсь с вами, поэтому не беспокойтесь, давайте-ка дальше будем расслабляться, наслаждаться нашей вечерней пятницей и будет нам, конечно же, хорошо.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
1: Реклама.
2: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.
6: С вами я, Андрей Смерценко. Программа вечер.ком.
7: Андрюха, ты тут-то? И я тут-то!
1: Вечерком на Первом радио.

0: вечерком, пиво с шашлычком.
1: Вечер.ком.
2: Приветствую, дорогие друзья, кто только что подключился на 89.1 FM, и здрасте всем тем, кто продолжает слушать Первое радио. С вами все так же по-прежнему я, Андрей Смертинко, и программа Вечер.ком. Двигаемся дальше по эфирной линии, и что же нас ждет? Ну так, вдруг, если кто что забыл. В этом часе, конечно же, вас ждет много музыки, много исполнителей и треков. Все те песни, которые так вам нравятся, для того, чтобы ваше настроение было максимально позитивным, чтобы вы чувствовали, что да, действительно, уже выходной день, можно расслабиться, можно уже заняться чем-то, что нравится, не знаю. Ну, я правда вот не представляю, что можно вообще делать в выходной день. Ну, я в том плане, то, что людей много, и, конечно же, у каждого свои какие-то вот такие интересные вещи. Да хоть в карты поиграть, не знаю, в дурака раскинуться, почему бы и нет. Конечно же, кто-то из вас наверняка сейчас скажет: ой, а у меня работа. Да, друзья, я прекрасно вас понимаю, потому что периодически в выходные дни у меня тоже есть работа. Ну, как вы видите, как минимум я здесь с вами, тут на 89.1 FM до 8.00, и знаете, а я кайфую, вот я вот здесь, и мне классно с вами, вот правда, мне нравится то, что я для вас могу поставить какую-то классную заводную песню, то, что вы будете, не знаю, представляю себе, что вы где-то отдыхаете, кто-то из вас где-то в гостях, не знаю, там, на тусовке какой-то, может быть, на природе, да даже если вы просто дома, вы расслабляетесь. Вот я от этого кайфую. Я, правда, получаю удовольствие от того, что вот представляю, что вы все занимаетесь какими-то классными вещами, которые приносят вам удовольствие. Вам радостно, а мне еще круче от этого. Это самое главное. Будем дарить друг другу позитив и только позитив.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Это была только что Зиверт с композицией «Давай с нами наверх». Друзья, продолжаем. Ну а сейчас, девочки, я обращаюсь к вам, кто сейчас меня слушает, делайте Блин, что я так... Я заговорил, как Гузеевок. Девочки, делайте погромче ваши радиоприемники, потому что дальше будет царица и пьяный по твоей вине, да? Все, вот так вот. Вот мальчики сходят с ума, поэтому тут ничего не поделаешь. И поэтому они пьют и пьяные по вашей вине, девочки. Так что, да.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.
4: Вечерком синоптики обещают улучшайзинг каждому.
0: Вечерком на Первом радио.

0: на Первом радио.
1: Так, друзья, продолжается программа «Вечер.ком». Время в Израиле 18:25. У микрофона все так же, по-прежнему я, Андрей Смертенко. И давайте-ка расскажу вам еще об одном кинофильме, который можно посмотреть на этих выходных. Вкратце напомню вам, что в предыдущем часе я рассказывал о фильме под названием «Темные отражения» 2018 года. Фильм рассказывает о некой... даже не так, о детях, подростках, которые имеют какие-то суперспособности. Их государство хотело там спрятать в некий такой лагерь специальный, вот, но они оттуда бежали, и, в общем-то, такое себе противостояние против власти. Но это все началось потому, что вот некая болезнь, там вирус какой-то появился, не объяснили какой, но это один из... минусов фильма. Не объяснили, какой вирус. Вот он скосил 98% детей, только 2%, которые выжили, вот у них появились вот такие вот суперспособности и вот такие вот дела. Фильм называется, напомню, «Темные отражения» 2018 года. Ну, а следующий фильм, о котором я расскажу прямо сейчас... он 2026 года, новиночка, называется он «Мэйдэй». С Райаном Рейнольдсом в главной роли, такой прям довольно неплохой комедийный, что ли, фильм. Ну, по-другому, я не знаю, сложно его назвать каким-то серьезным фильмом. Ну, да и вообще, знаете, если серьезно относиться к происходящему на экране в этом фильме, ну, будет как-то не то восприятие. Это, знаете, это вот как Дэдпул смотреть. То есть, да, это боевик, да, это фантастика, но, тем не менее, вот такая прям комедия, которая постоянно подкидывает какие-то смешные отсылки и прочие вещи. Значит, что здесь по фильму «Мэйдэй»? Значит, 1987 год. Представляете себе, как раз вот разгар холодной войны, и пилот ВМС Трой Келли, его играет Райан Рейнольдс, на секретной разведмиссии на самолете над Советским Союзом, в общем-то, летит, и миссия срывается. Он катапультируется и падает в сибирскую тайгу. Но, в общем-то, ему не очень-то повезло. Дело в том, что в этой сибирской тайге его находит прям такое типичное советское имя — Николай Устинов. Его играет Кеннет Брана. Вот. И вот этот вот персонаж, он бывший агент КГБ, он отшельник, он живет сам в такой избушке, вот он столяр, и, кстати, с неожиданной любовью к американской культуре и к фильму «Топ Ган». Николай предлагает американцу остаться в хате и посмотреть «Топ Ган», пока не закончится холодная война. Трой, естественно, не соглашается, ну и пытается убежать. Конечно же, дальше сам побег, дорога, погоня и так далее и тому подобное. И, естественно, Николай Устинов как бы тоже все вместе с ним. Ну и, в общем-то, вот в этом всем происходит комедия. То, что начинается как смертельно опасная встреча, постепенно превращается в такой, знаете, странный союз двух людей, способных изменить судьбу обоих. Чисто номинально это комедия. Это комедия о дружбе с элементами приключения. Но это так, знаете, вот номинально, формально. Как я и говорил, если его воспринимать как легкую комедию вот в духе Дэдпула, этот фильм работает вот прям вот на 100%. Вот он вам понравится и зайдет. Если вот не пытаться серьезно его как-то там оценивать, расценивать, там, реалистичность и прочие вещи. Но в тот же момент фильм на самом-то деле явно не пустой. Вот правда. То есть это не пустая какая-то там такая комедия, которая просто посмеяться, абы посмеяться, шутка ради шутки. Нет, здесь есть на самом-то деле глубина, и многое чего интересного здесь скрывается. Тут даже очень понравилась фраза Николая Устинова. Он там в фильме сказал: «Я никогда не ел Макдональдс, но уверен, что мне бы понравилось. И вот, вот, и вот есть в этом что-то такое. То есть человек убежден, что все-таки вот там, так сказать, за железным занавесом есть жизнь, которая вот вкусная, хорошая, сладкая, ну и так далее, и тому подобное. То есть есть все-таки в этом фильме глубина некая, и, может быть, даже какие-то моменты можно будет ассоциировать с самим собой на самом-то деле. Но это интересно наблюдать, интересно за этим смотреть, и вообще фильм на самом деле вот постоянно развлекает, но в какой-то момент вот как будто нарочно подкидывает какую-то прям такую глубокую пищу для размышления, что в общем-то и устраивает те самые эмоциональные качели, такие американские горки между смехом-смехом, и потом раз и как-то грустно. И вот эта вот такая палитра, она в принципе и делает этот фильм, мне кажется, интересным и хорошим для просмотра. Американец оказывается внутри совершенно чужой для него культуры. Тоже очень интересно. И постепенно начинает замечать не только различия между американской жизнью и советской жизнью, но и то, что вот этих людей объединяет. Что-то общее. В итоге мысль фильма, в принципе, на самом деле может оказаться довольно простой. То есть неважно, где ты живешь, вообще неважно. Везде есть хорошие люди, везде есть плохие люди. И прежде всего то, что мы все люди. Это самое главное. Ну и, конечно, главное, чтобы хороших людей было как можно больше. Тогда и всем нам будет хорошо. Обязательно добавляйте в свою кинокопилку фильм «Мэйдэй». Вышел он в 2026 году. Я думаю, вам он зайдет и скрасит ваш выходной вечер, и вам он точно должен понравиться. Поэтому добавляйте себе его обязательно. Напоминаю еще раз, фильм называется «Мэйдэй». И вышел он в 2026 году. Вот просто это вот для того, чтобы вам было проще найти в интернете. Вот если вы будете искать, пишите название и год фильма. Приятного просмотра, что говорится.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

Светлана Лобода с композицией «Два незнакомца» только что прозвучала, а продолжит музыкальный эфир невероятнейшая композиция. Кстати, по-моему, это первый трек, благодаря которому я познакомился с этой исполнительницей. Это Pink. Трек называется «Family Portrait». И я прям как сейчас помню, в Киеве есть такой вот в Украине музыкальный канал M1, и я вот прям клип смотрел по M1, и вот тогда-то я и вообще узнал, что есть такая исполнительница под псевдонимом Pink.

0: мир всегда прекрасней. Вечерком на Первом радио.
1: Двигаемся дальше. Время в Израиле 18 часов 56 минут. В эфире на Первом радио программа вечер.ком. С вами я, Андрей Смертенко. И мы продолжаем, потому что время у нас все еще есть. Много песен, много чего интересного. Поэтому не переключайтесь ни в коем случае. Будем вместе наслаждаться любимыми треками. Ну и, конечно же, я еще расскажу вам об одном фильме, который у меня для вас еще остался. Ну, чтобы вы знали, что можно посмотреть на этих выходных.

0: Реклама.
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
5: С вами я, Андрей Смерценко. Программа «Вечер.ком».
6: Андрюха, ты тут-то? И я тут-то!
7: «Вечерком» на Первом радио.

Продолжается программа «Вечер.ком», третий ее час, и по совместительству он же завершающий. Тем не менее, много чего есть интересного в нем, но давайте-ка я для тех, кто только-только подключился на 89.1 FM. Здравствуйте, друзья, с вами Андрей Смертенко у микрофона, программа «Вечерком» в эфире на Первом радио. Здесь мы расслабляемся, наслаждаемся нашей любимой выходной пятницей, слушаем классные песни. Я рассказываю вам, какие фильмы можно посмотреть на этих выходных, а прямо сейчас будет группа Metallica, Enter Sandman, поэтому делайте погромче. Ну а, так сказать, слабонервными, которые не любят, что потяжелее, ну, можно сделать потише, в принципе, на так минуточек 5.

Don't Dream It's Over от Sixpence None The Richer. Вот так вот это все звучит. Только что прозвучало. Продолжит эфир композиция «Звезда» и «Дискотека Авария».

0: Вечерком на Первом радио.
1: Ну что, друзья, поговорим еще об одном фильме, который можно глянуть на этих выходных. Вкратце напомню о предыдущих фильмах. Первое кино, о котором я рассказывал, называется «Темное отражение». Вышел он в 2018 году. Такой фантастический фильм про подростков, где, в общем-то, некий вирус убивает 98% детей, а вот те 2%, которые выжили, у них обнаруживаются суперспособности. И, в общем-то, правительство отправляет их в некие специальные лагеря, и где, в общем-то, главная героиня сбегает оттуда и присоединяется, так сказать, к группе подростков, которые скрываются от этого правительства. Второй фильм под названием «Mayday». Я вам о нем рассказывал. Вышел он в 2026 году. Фильм с Райаном Рейнольдсом. Такая себе комедия про... так сказать, два абсолютно разных мира. Дело все в том, что там по сюжету в 1987 году, в разгар холодной войны, американский летчик-разведчик терпит крушение, катапультируется, попадает в сибирскую тайгу, и там его находит бывший агент КГБ, который там живет, отшельничает, но при этом, при всем, он очень любит Америку, любит американскую культуру, и вот они как-то вот так вот, в общем-то, пытаются убежать, и на этом строится огромное количество таких смешных всяких моментов. Ну и третий фильм, о котором я вам сейчас расскажу, этот фильм подойдет для любителей экшенов, для любителей каких-то пострелушек, боевиков, где все взрывается, стреляют, погони и так далее, и так далее. Войнушки всякие. Я не помню, рассказывал я вам о нем ранее или нет, но фильм называется «Военная машина». Он вышел в 2026 году. И, в принципе, это довольно такой прям хороший, крепкий боевик с хорошими спецэффектами, который прям, наверное, вот любителю экшенов, вот он просто закроет все его, так сказать, галочки. Иногда фильм сразу, честно, вот что называется, обозначает правила игры и не пытается казаться глубже, чем он может быть, чем он вообще есть, и в каком-то смысле... В принципе, это ему идет даже на пользу. Знаете, вот когда ты не завышаешь свои ожидания, ты, в принципе, знаешь, чего ожидать, и это и получаешь. Это, на самом деле, очень хорошую штуку играет. И вот перед нами не размышление о войне в данном фильме, а вполне такой прямолинейный, как я уже сказал, фантастический боевик от режиссера фильма «Телохранитель киллера», который, в общем-то, сделал ставку на вот экшен и держится за него, что называется, до самого конца. То есть экшен там непрерывный. Что по сюжету, спросите вы? Очень просто. Кандагар, Афганистан. Во время ремонта боевой машины отряд армии США попадает под обстрел талибов. Выживает лишь сапер инженерной бригады. И, получив серьезную травму ноги и потеряв в той войне младшего брата, в общем, спустя 2 года он приезжает в Колорадо в лагерь подготовки рейнджеров, чтобы попытаться пройти тяжелый отбор и исполнить мечту погибшего брата. В ходе последнего испытания подразделение кандидатов в рейнджеры со специальным оружием для стрельбы холостыми вместе с тем самым сапером, которого назначили командиром группы, сталкиваются с огромным боевым роботом неизвестного происхождения, который вступает с ними в бой. Нам в фильме самом расскажут, там как-то откроют завесу тайны, что это за робот, откуда он взялся и как это вообще все получилось. Но, тем не менее, звучит это, конечно, фантастически, но, в принципе, это и есть фантастический боевик. Поэтому тут как бы взятки гладкие. Самое главное — это экшен фильма. Экшен здесь просто двигатель его, это сердце, это вот... Я не знаю, это ядро этого фильма, которое его двигает, и оно работает. Сцены поставлены очень хорошо, очень плотненько, без лишней какой-то суеты, с довольно понятной географией происходящего, где кто, куда стреляет, что делать, куда бежать. Спецэффекты здесь вполне хорошо смотрятся, тем более как для фантастического боевика. Это не блокбастер с космическим бюджетом, но нету такого, что вот кажется что-то дешевенькое. Нет, это прям очень хороший, плотный, крепкий фантастический боевик, который просто насыщен экшеном. И знаете, это вот лента дарит... Я бы сказал, вы знаете, этот фильм дарит те самые ощущения, вот когда вот смотришь боевики 80-х, 90-х. Я вот действительно поймал себя на мысли, что с таким же интересом я вот смотрел того же «Хищника», первую часть со Шварценеггером, того же «Терминатора», опять-таки со Шварценеггером, «Рэмбо» со Сильвестром Сталлоне и так далее, и так далее. То есть вот как раз-таки вот те самые боевики, на которых вырос. Ну, я считаю, что один раз посмотреть вечером самому или в компании друзей, по-моему, это будет самое то. По большому счету, на что-то большее лента особо-то и не претендует, она даже как бы и не намекает на это. Хотя, в принципе, что-то где-то в конце фильма, какие-то вот такие, знаете, забросы удочки на сиквел, в принципе, проглядывается. Но, тем не менее, в любом случае, это довольно такой хороший, крепкий боевик. И если вам вот хочется вот такого просто экшенного, мощного, такого мужского, это оно. Поэтому добавляйте себе в свою кинокопилку фильм «Военная машина». Вышел он в 2026 году.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Вечерком, пиво с шашлычком.
3: Вечер.ком.
4: Двигаемся дальше. Программа «Вечер.ком» на Первом радио. С вами я, Андрей Смертенко. Все так же, ничего не поменялось, но далее будет композиция, которую многие ждали, а многие даже и не ожидали, что она вообще может прозвучать на 89.1 FM. System of a Down, Lonely Day.

0: на Первом радио.
1: Что ж, друзья, вот и на сегодня программа «Вечерком» заканчивается. Тут ничего не сделаешь. Тем не менее, как и всегда, как по расписанию, мы с вами встретимся в следующую пятницу здесь в 17:00, ровно через недельку. Поэтому не скучайте, все будет хорошо. Я желаю вам спокойной ночи, прекрасной пятницы, замечательных, запоминающихся выходных, чтобы вы отдохнули, набрали сил, много позитивных эмоций пережили, ну и, конечно же, много всего хорошего, чтобы у вас произошло в эти выходные. Ну и, конечно же, как по традиции, все-таки скоро у нас Йом-Кипур, поэтому гмар хатима тува, дорогие друзья, и услышимся через неделю.

0: дураком.
1: Вечер.ком.
2: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
3: Веселее.
2: Молодец, понял.
4: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
5: Шавуатов на Первом радио.
6: Здесь зрители аплодируют.
7: По субботам и праздникам.
8: Закажи песню.
7: 13:00.
8: Сделай выходной свой интересней.
7: Программа поздравлений.
8: Закажи песню.
7: В нерабочий полдень.
8: Закажи, ты, а споем все вместе.
7: На Первом радио.
9: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
10: Первое радио.
9: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
11: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
12: Лэптопы по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Лэптопы по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
12: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
15: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
16: 03-944-1111.

где стены шуршат несказанными словами, сделали шаг.

0: гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

89.1 FM. I find my way through the darkness.

На трассе Улан-Батор Алматы. Мой бензобак обсох посреди пустоты. Старый турбодизель стоит в пыли. Ближайшая заправка на краю земли. Вдруг на горизонте красный суперкар. Я перекрестился, я сказал Аллах Акбар. Она сидела за рулем, копна волос, серьги, каблуки и змеиный крепкий хвост. Она открыла окно, и я услышал слова: Would you fucking get in? И я спросил ее: What?

подобрали местные менты. Они сказали: никакая это не сатана, это просто Клавдия Петровна, нашего мэра жена. У нас тут первой леди быть не весело, чай. Вот развлекается супруга, ты уж не серчай. Папик, понимаешь, от нее без ума. Не говори никому. И я спросила: кто? Муа?

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик, и в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

Наша музыка, ваше настроение. Первое радио. Don't worry, be happy. Yeah, yeah. Yeah.

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
2: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
3: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: С тобой.
6: Первое радио.
5: Я хочу быть с тобой.
6: Всегда с тобой.
7: One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Радио 89.1 FM.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана, вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений, модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил, красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
4: Игра в классики. Понятно.
5: Радио 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Радио 89.1 FM.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь Первое лайк радио и подпишись.
1: Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.
6: Первое радио. Всегда с тобой. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио. You gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl. Всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: веселы.
1: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Быть с тобой. Первое радио всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком. Радио. Всегда с тобой.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день радио. И в этот час.